0: в какую-нибудь машину, в танк, там попадет вот на Красной площади, и весь парад встанет. Из-за одной машинки просто парализовать весь ход, устроить вселенский позор, по все это под фотографии, под видеосъемку западных журналистов, достаточно одного попадания. Прямо в технику посередине Красной площади.
1: Отказ от колонн техники решает и другую проблему. Не нужно будет оправдываться за скромное ее количество на параде. Ведь, судя по происходящему на фронте, в армии сохраняется жесткий дефицит бронетехники всех видов, говорит военный аналитик Сергей Селиванов.
2: Это, в принципе, свидетельствует о серьезных проблемах именно с точки зрения обеспечения безопасности воюющей страны. Это свидетельствует о том, что за эти 4 года сам характер войны серьезно изменился. И таким образом у самого президента нет уже никакого желания выводить на Красную площадь военную технику, чтобы подвергать ее возможной атаке со стороны украинских беспилотников. Но я уже не говорю о том, что, возможно, и самой этой техники недостаточно для такого большого парада, потому что мы же прекрасно понимаем, техника используется, уничтожается, горит. Все это тоже происходит, и если нечего показать вот так вот демонстративно, то, может быть, лучше не устраивать парада.
1: Однако и отказ от техники не гарантирует безопасности проведения парада, ведь все равно на Красной площади должны собраться гости, военное командование, выступить президент. Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу отключение интернета в Москве. Мобильный интернет не будет работать 5, 7 и 9 мая. 5 мая – это репетиция воздушной части парада, 7 мая – генеральная репетиция парада. Ну и 9 мая – сам парад. При этом, как утверждают источники среди операторов связи, ожидаются более мощные отключения, чем раньше, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа, а также отключения даже белых списков и СМС. А зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве могут коснуться даже проводного интернета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Российской Федерации Владимир Путин о том, что после атак на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе серьезных угроз нет.
5: Чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
3: Главные новости дня.
1: Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет, в еще одном регионе России открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в Республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новые казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
6: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. все от тебя отвернулись, ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь, а ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Ну, это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу, делаешь еще 10 раз больше долгов.
1: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в 5 раз больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
7: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
1: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин о том, что Минобороны не принуждает студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
8: Проведем совещание и обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
9: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет звучать слово «политика»?
10: Чэнчжи.
9: Еще раз. «Политика» по-китайски будет
10: Чэнчжи.
9: И третий раз.
10: Чэнчжи.
9: Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
12: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали бургер Кинли. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
11: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
13: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране. Не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И это основная причина, звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-па-бам, Китай. Ну неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налогов. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... Доходная часть бюджета Китая – это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделает так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему 1/3 от всех денег, которые он зарабатывает. Ну, конечно же, нет. Ну вы что, Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле и сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ-деньги, за топ-прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее и против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да, вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям, вот эти вот системы запуска с материнского корабля каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть. И откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. вещи. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время и немножко успел пошалить в военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона под разделение, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно — это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество. Примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять. Не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
16: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
1: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
17: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
1: Ты понял?
17: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
1: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
18: ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти, ну, на контракт подписать, типа вот.

0: туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
1: Я учу вопросы задать.
0: Где сыны Соловьева?
2: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
4: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
6: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
7: Да, я правильно понял, что мы увязли?
6: Да.
4: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
8: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
4: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
9: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
4: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Говорят военкоры.
1: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
2: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
1: Военкор, канал Старшей Эды, про украинские дроны, которые атаковали Москву.
3: Попадание дронов в дом в столице должно стать напоминанием всем нам о том, что война от нас в ближайшее время никуда не денется. Враг, получая поддержку европейской промышленности, будет запускать дроны в максимально возможных количествах. Что делать нам? Укреплять противовоздушную оборону, добиваться победы на фронте. И эта победа может быть обеспечена только разгромом врага в ходе собственного нашего наступления. Но самой большой ошибкой будет сидеть и ждать, что противник вот-вот рухнет, потому что его мобилизационный потенциал исчерпан, экономика на последнем издыхании, и европейская поддержка его не спасет. Это самообман и неправда. Рухнуть он и правда может, и мы тоже можем. Вопрос, кто первый? Рассчитывать на это как на основной способ добиться победы точно не стоит. Чего доброго, при таком подходе каждый день по Москве прилетать начнет, пока будем дожидаться.
1: Тайное послание. Александр Коц про атаку на Москву.
4: Прилет по дому на Мосфильмовской. Любит Зеленский символизм, бьющий в информационную цель. Москва-Сити, жилой комплекс в Казани или вот дом на Мосфильмовской. Небоскребы – символ роскоши и богатства. Мол, мы не по обычным людям бьем, а по сливкам общества, которые жируют, пока вы воюете. Впрочем, если отбросить информационную составляющую, с учетом рекордного налета за предыдущие сутки, мы видим, что противник явно высушивает систему противовоздушной обороны в регионах, наращивая давление на ключевых участках и выискивая слабые места. И если один дрон из трех пролетел до Мосфильмовской, значит, то слабое место он нашел. Его, это место, безусловно, сейчас законопатят. Ресурсы для этого у столичного региона есть, что, конечно, не остановит Зеленского, который мечтает погрузить Москву во мрак.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
6: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
5: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
5: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
8: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
5: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
1: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо?
4: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко, не дай бог.
1: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
9: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
1: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
3: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом» на Мосфильмовской на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще 2 дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены 3 комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из 2 башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
11: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти и потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху в самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
10: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
12: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
14: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
13: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
14: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
13: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
14: Радио «Горизонт» Горизонт.
13: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
14: и светишь им поверх большого холма.
13: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку, лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
14: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
13: Да.
14: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
13: Ничего себе.
14: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
13: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
14: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из-за неумения или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из-за радиопрозрачных материалов.
13: Типа пластика?
14: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
13: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
14: Гусь какой-нибудь.
13: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
14: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
13: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
14: В смысле алгоритмы.
13: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
14: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобятся тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
13: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
14: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
13: И почему сейчас не работает?
14: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
13: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
14: Ага, датчики положения.
13: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. Рэп против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
14: Все так? Но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
13: И куда он улетит?
14: Но вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
13: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
14: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
13: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
14: Типа ищет знакомые места.
13: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
14: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
13: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход — уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
14: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
13: Расскажи про цифры.
14: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
13: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
14: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
13: А оборона?
14: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
13: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
14: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
13: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
14: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
13: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
14: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
13: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
14: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
13: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
14: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
13: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
14: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен. Но капсула со взрывчаткой, целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тут контактный взрыватель делает свое дело. Происходит мощнейший подрыв уже на земле.
13: Ничего себе! Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
14: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
13: Если небо больше не безопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
14: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
13: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
14: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9 этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставшись пострадавших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули 2 женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
16: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
15: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек, причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет, они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
17: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
18: Меня пристегивают наручники.
19: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
17: Он участник
19: СВО.
17: Поэтому
19: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
18: Комиссия.
19: Хотя бы
18: проверка какая-то.
19: Какая-нибудь хотя бы проверка.
18: Не Калининградская, да. Мы не это просто участники СВО, мы ветераны, инвалиды.
17: Гляньте,
18: у меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
15: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
20: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из-за того, что вы в него не пролазите по количеству человек.
21: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс?
20: У нас борт менялся.
21: Почему меня не сажаете на рейс? Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
20: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров рандомно.
22: Да нет, мы просто последние.
20: Нет, вы не последние.
22: Да ну конечно. Конечно. Наверное, кто бы пошел первый, а он уже
20: самолет.
22: Ну мы что, вот это вот все, что...
21: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
15: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена – десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? А точнее, как они выживали? Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию. Это закон.
10: Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий, она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч. Берут зарплату уборщицы – 20 тысяч. Делят на 2. Получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч. Плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход. Под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет 3-летний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности? Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью.
23: На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
6: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
2: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
7: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
2: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
8: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
2: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
2: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Криминальные новости.
1: В Красноярске по делу о растрате задержали директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова. Предприятие производит сарматы и другие баллистические ракеты. РИА Новости пишет, руководящий «Красмашем» с 2018 года Гаврилов был взят под стражу по делу о растрате в конце апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров со ссылкой на свои источники сообщает, следователи работали на территории завода 2 недели, а поводом для уголовного дела в отношении Гаврилова стала взятка в размере 3 миллионов рублей. Отмечается, что Александр Гаврилов планировал осенью участвовать в выборах в Заксобрание Красноярского края от «Единой России». «Красмаш» – одно из крупнейших предприятий ВПК России. Входит в Роскосмос и производит ракетно-космическую технику, включая баллистические ракеты и комплекс «Сармат». Расчлененное тело мужчины в 5 пакетах обнаружили под Петербургом. Полиэтиленовые пакеты с фрагментами тела нашли в канаве с водой в районе поселка имени Свердлова. Останки заметили проезжавшие мимо велосипедисты. Они взяли палку с гвоздем и постучали по мешкам, после чего надорвали один из них и увидели крупную мужскую кисть. В пакете лежали 2 руки. Мешки были прикопаны, а останки были замотаны в несколько слоев. При этом пакеты с фрагментами тела могли погрызть животное. Возбуждено уголовное дело. Чиновники подделали документы и лишили жилья семью военнослужащего. Мать офицера из Астраханской области Сажеда Хлямина рассказала о 3-летних издевательствах чиновников Приволжского района, которые с помощью подлога отобрали у ее семьи жилье, предоставленное в 2022 году по программе переселения из аварийного фонда. Женщина утверждает также, что местные чиновники подделали служебные документы о ее трудовом стаже. Обращение в прокуратуру результатов не дали. Власти теперь отрицают само право семьи на полученную недвижимость. Женщина обратилась к главе Следственного комитета Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело на ответственных должностных лиц. ФСБ заявила о задержании 150 подпольных оружейников в более чем 40 регионах Российской Федерации. Все задержанные причастны к незаконному обороту оружия на территории России. Прекращена работа 41 нелегальной мастерской по переделке оружия, сообщили в спецслужбе. Силовики изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабины и ружья. Также 185 гранат, более 36 кило взрывчатых веществ и 31 тысячу патронов различного калибра, говорится в сообщении ФСБ. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Главные новости дня.
3: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
4: Офигеть.
3: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
5: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетело?
3: Это 3-я подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
9: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО, я не знаю.
3: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
4: Слышите? Ой, прям, вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
3: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что происходит в Иране и о новых заявлениях Дональда Трампа.
2: Дональд Трамп получил на руки новый иранский мирный план. Если кратко, речь там идет о фактическом замораживании конфликта. Можно сразу рискнуть сказать, что это едва ли не единственная возможность найти дипломатическое решение проблемы. Суть в том, чтобы обоюдно снять блокаду Армузского пролива и затем продолжать переговоры по всем остальным пунктам. При этом Тегеран хочет получить гарантии ненападения, дабы его снова не атаковали. 47-й президент Соединенных Штатов пребывает в раздумьях. С одной стороны, есть шанс закончить войну, однако понятно, что аятолл или ксир, или кто там сейчас у них у власти, никогда от ядерной и ракетной программы не откажутся. Так же, как и других своих корневых проектов, в том числе так называемых прокси-организаций для продвижения идей исламской революции, скажем мягко. В результате Дональд Трамп применил свой любимый прием – запутать ситуацию, чтобы никто ничего в итоге не понял. С одной стороны, глава Белого дома намекает на то, что план неплохой, а с другой говорит о расколе в иранском руководстве, что экономика страны без пяти минут лежит в руинах. При этом то, что они прислали, ему не нравится. Он не готов все это принять. Вот и пойди пойми, что происходит на самом деле. Одновременно закрадываются сомнения. Это действительно такая тактика – подпустить туману? Или же лидер так любит писать в соцсетях, что не знает удержу? Бытует мнение, что не нужно обращать внимание на слова Дональда Трампа, а следить за его реальными делами. В частности, он всегда объявляет о победе, тогда как реальность, как правило, говорит об обратном. Вспоминаем историю замирения России и Украины. Сутки, месяц, теперь уже без сроков. Возвращаясь к Ирану, глава Белого дома эксплуатирует тезис о том, что нужно немного подождать, пока не появился тот в Иране, кто может не только принимать решения, но и гарантировать их исполнение. Пока такой фигуры не наблюдается. Однако и здесь он тоже как бы уже и победил. Теоретически заморозка конфликта больше на руку Соединенным Штатам. Санкции, ущерб от бомбардировок едва ли усиливают позицию Исламской Республики. Так что очень похоже, что развязка не за горами. И вот так получается, что судьба мира на Ближнем Востоке в руках одного человека, который так и любит писать в социальных сетях.
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности – 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
3: Сложную ситуацию на фронте называет и Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчет

0: На одном месте, захватывая маленькие села, а на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
1: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
2: Да, я правильно понял, что мы увязли?
1: Да.
0: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
3: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
0: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
4: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
0: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Солдатская почта.
0: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
6: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
0: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
7: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
8: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
0: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
9: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак «Панцирь МЕ» с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами, или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
0: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Москва» Макаров в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
11: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Привет.
12: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
0: Финансовая, я полагаю.
12: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
0: Ого.
12: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
0: В смысле казино?
12: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
0: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
12: Да, это немало.
0: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
12: В защите от чего?
0: От соблазнов.
12: Точно.
0: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
12: Если почитать официальные пресс-релизы, там картины рисуются просто сказочные.
0: Ну, как всегда.
12: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
0: Красиво звучит.
12: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
0: А, то есть инфраструктура там уже есть.
12: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
0: Вот оно что.
12: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
0: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
12: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
0: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
12: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
0: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
12: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
0: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
12: А местным что останется?
0: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
12: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
0: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
12: Ого.
0: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
12: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
0: Да, там схема интересная.
12: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
0: И цифры просто потрясают воображение.
12: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
0: Ничего себе. За один стол?
12: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
0: То есть, если взять среднее по размерам казино...
12: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
0: И это только базовый налог?
12: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
0: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
12: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
13: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. И горный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
12: А наличку сложно отследить.
13: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
12: Хитро.
13: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
12: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
13: Конечно.
12: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
13: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
12: Для них условия тоже ужесточились.
13: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
12: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
13: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
12: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
13: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
12: Так.
13: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
12: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
13: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
12: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
13: Совершенно верно.
12: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
13: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
12: А где?
13: В кармане каждого человека. В смартфонах.
12: А, онлайн-казино?
13: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
12: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
13: Что именно предлагают?
12: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – Единый центр учета ставок.
13: Звучит как система тотального контроля.
12: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
13: Слушай, но эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
12: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
13: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
12: Всплеск зависимости?
13: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И какого итог?
12: Не сработало.
13: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
12: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
13: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
12: Ага.
13: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
12: И что он делает?
13: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
12: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
13: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
12: И вот тут переходим к самой тяжелой и невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
13: Это колоссальная цифра.
12: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
13: Угу.
12: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
13: 9%.
12: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
13: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
12: А что это?
13: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
12: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
13: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
12: Что именно происходит в голове у зависимого?
13: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
12: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
13: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
12: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
13: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
12: Воровство.
13: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
12: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
13: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
12: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
13: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
12: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
13: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
12: Это когда деньги кончаются?
13: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
12: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
13: Ох.
12: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
13: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
12: Да.
13: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
12: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение и не жажда обогащения.
13: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
12: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
13: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
12: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
13: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
12: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
13: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
12: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
13: За них платят реальные люди.
12: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
13: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов.
12: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
13: Вот именно.
12: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля. Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
14: Разнесло. Здравствуйте. Квартир пострадала, парни. Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти.
0: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил зет-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
15: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО, я не знаю.
0: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
16: Слышите? Ой, прям, вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
0: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают мер безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие.
18: В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим. Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие.
5: Главные новости дня.
19: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
20: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
19: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер всем Wi-Fi. Также ограничения появились и в сети Instanet. В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
21: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
19: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
1: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
19: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военный интерес на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
19: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
17: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
22: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
5: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
23: Иван Отраковский про парад 9 мая, который под угрозой и удары возмездия.
24: В Госдуме заявили, что в случае провокаций вооруженных сил Украины во время парада Победы мы нанесем удары возмездия. А депутат Колесник добавил, что ответ будет неотвратим и, цитирую, станет очень серьезным и кратным. И вновь красные линии – провокаций, удары возмездия. Сотрясание воздуха, за которым обычно полное бездействие. Нет никаких провокаций, есть эффективные удары, диверсии, которые противник в последние месяцы кратно возрастил. Как и удары возмездия – пустой звук. Ну, какое возмездие во время войны? Есть превентивные удары, выносящие все то, что используется для успеха ведения боевых действий. В Госдуме, как и в самой власти, все играются в спецоперацию. И как видим, судя по обстановке, доигрываются, когда никакая победа им не нужна.
23: Зеленский угрожает параду Победы. Вот что об этом пишет Александр Коц.
25: Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване и в открытую пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России. Цитата. «Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Планы Киева ударить по параду не являются секретом. Последние налеты дронов на столицу являются, по сути, разведкой боем. Противник прощупывает Носковский узел обороны, ищет бреши, замеряет реакцию нашей ПВО, чтобы с высокой долей вероятности попытаться 9 мая ее перегрузить. Даже если ущерб будет минимальный, Зеленский получит желанную медийную картинку. Испортили москалям праздник. Удивляет другое. Он прямо угрожает России из столицы Армении, нашего союзника по военному блоку. Армении, где есть наши военные базы. И его не перебивают, с ним не полемизируют. Его не осуждает Пашинян, в прошлом году посетивший парад Победы на Красной площади. Это что же выходит? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника? А нужны ли нам такие союзники?
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
3: Тольяттинское городское кладбище. Да. Микрорайон.
0: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
4: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгении Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
6: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
0: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала Лента России. Мы расскажем это всей стране.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Говорят военкоры.
23: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо.
25: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицу. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все туже дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко. Не дай бог.
23: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
7: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
23: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
8: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще два дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены трех комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из двух башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего три дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что стопроцентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности – 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
0: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
10: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка села. которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
11: Да, я правильно понял, что мы увязли?
10: Да.
0: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
12: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
0: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
13: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
0: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
15: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазут. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 5 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас такой уникальный момент двойного резонанса, так как в системе матрицы Ладини за этот день отвечает 5-й аркан, это учитель. И все это происходит в мае, 5-м месяце года, который сам по себе является воплощением энергии этого учителя Иерофанта. Да? И мы получаем ситуацию, когда энергия порядка, закона, традиции, знаний возводится в квадрат. Это день абсолютной ясности, когда правила игры становятся прозрачными, ваше стремление к структуре истине достигает апогея. И если весь месяц нас учат дисциплине, да, то в этот день наступает экзамен на знание основ вашей личной и деловой этики, например. Энергия Иерофанта – это про фундамент, который не качается. Вот он четкий, стойкий. В этот день бесполезно пытаться срезать углы или искать обходные пути. Пространство будет благоволить тем, кто действует официально,

0: авторитетом, на который могут положиться другие и самому оставаться верным своему слову и делу. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 5 плюс 5 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме двадцаточка или 2 плюс 0 двоечка. А это у нас вибрация верховной жрицы. Это баланс, энергия, символ интуиции, дипломатии. Да, и здесь возникает очень мощный парадокс. То есть двойной иерофант 5 плюс 5 требует очень жестких правил. А жрица, второй аркан, шепчет о том, что между черным и белым всегда есть миллион оттенков. Да, и это означает, что в этот день ваш авторитет должен быть не деспотичным, а мудрым. Вы должны не просто читать лекцию, а чувствовать, что ваш собеседник готов ее услышать. Ну и Луна у нас в знаке Скорпиона продолжает подталкивать к расширению горизонтов, поиску смыслов. Стрелец – это знак, который никогда не останавливается на достигнутом. Это день, когда духовные поиски могут обрести какую-то форму конкретного жизненного устава. То есть вот вы решите в этот день, что теперь я буду жить только так и не иначе, и эти правила и традиции навсегда войдут в вашу систему ощущений и проживания жизни. С практической и финансовой точки зрения, 5 мая – это день таких белых сделок. То есть в бизнесе это лучшее время для заключения обязательно официальных союзов, подписания каких-то, может быть, учредительных документов, обращения в суды или к консультантам. Энергия учителя Иерофанта подкровительствует всему, что связано с образованием, правом, религией. В финансах в этот день стоит придерживаться консервативных стратегий. Деньги приходят к тем, кто заслужил доверие, имеет безупречную репутацию. То есть очень важно, какие зерна вы сеяли до этого. Если, например, вы планировали начать серьезный курс обучения или нанимать экспертов в команду, в этот день вот самый подходящий момент. И помните, репутация стоит дороже, чем сиюминутная прибыль, поэтому всегда делайте уклон на это. Вы в этот день как очень строгий, но справедливый декан университета, который даже в чеке из супермаркета пытается найти глубокий смысл и соответствие этическим нормам. Да, и окружающие могут приходить к вам на исповедь, можно так сказать, или за советом, чувствуя вашу непоколебимость и силу духа. И ваша задача не превратиться в зануду, а все-таки стать тем самым маяком, который помогает другим найти верный путь. Вот пришли к вам за советом, и вы очень четко, без суждений, посмотрели на ситуацию и дали четкий ответ, потому что ваше видение в этот день может отличаться от видения многих людей, и именно ваш совет станет ключевым. А вот вечер стоит провести в кругу семьи или за чтением литературы, может быть, которая поможет структурировать ваше мировоззрение. В этот день вы понимаете, что истинная свобода возможна только внутри четко выстроенной системы ценностей, ну, которую вы сами для себя и выбрали. Поэтому тот, кто уже определился с видением мира, мировоззрением, тот будет на коне в этот день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В середине 90-х по Пуэрто-Рико прокатилась волна ужаса. Фермеры находили своих коз и кур мертвыми, причем на телах не было следов борьбы, только две маленькие колотые раны на шее. Все тушки были абсолютно обескровлены, словно над ними поработал высокотехнологичный вакуумный насос. Так и родилась легенда о Чупакабре, сосущем коз. Существо, чье имя заставляет содрогаться сельских жителей от Техаса до Челябинска. Первые очевидцы, такие как Мадлен Толантино, описывали существо как нечто среднее между пришельцем и рептилией. Рост около метра, огромные красные глаза, шипы на спине и способность прыгать на огромные расстояния. «Оно выглядело так, будто сбежало из секретной лаборатории», — вспоминала она. Позже описания изменились. Чупакабру стали видеть как странное, лысое, собакоподобное существо с клыками. Всплеск активности монстра в Латинской Америке совпал с сообщениями об НЛО, что и породило теорию о внеземном домашнем животном, которое пришельцы оставили на Земле для сбора биологического материала.

0: существует и более мрачная, околонаучная версия. Недалеко от мест первых нападений в Пуэрто-Рико находится база Форт Бьюкенен, где, по слухам, проводились эксперименты по генной инженерии. Сторонники теории заговора уверены, Чупакабра — это гибрид, созданный искусственно, который смог сбежать и адаптироваться в дикой природе. Но это объясняет, почему существо так эффективно обходит ловушки и не боится людей. Однако ученые-зоологи настроены скептически. В 2010 году генетик Барри О'Коннор из Мичиганского университета исследовал трупы предполагаемых чупакабр, найденных в США. Вердикт был суров. Это обычные койоты или еноты, пораженные тяжелой формой чесотки. Из-за болезни кожа животных лысеет, синеет и сморщивается. Морда отекает, а клыки обнажаются, придавая зверю поистине демонический вид. А как же обескровливание? Исследователи утверждают, что это естественный процесс после смерти, либо работа насекомых, которые быстро выпивают жидкость из ран. Но как быть с теми случаями, где свидетели описывают прыжки на крыши домов и гипнотический взгляд красных глаз? Или с тем фактом, что опытные охотники не могут опознать в монстре обычного больного зверя? Возможно, чупакабра — это не один вид, а собирательный образ нашего страха перед неизвестным, который иногда принимает форму облезлого койота, а иногда чего-то пришедшего из звездной пустоты. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 5 мая.
3: Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим. Итак, руны всегда честны и точны. У нас выпала руна Эвас. Это, знаете, руна перемен, верности и развития. Эвас — это символ плавного, но неотвратимого прогресса. Что-то сдвигается, и вы это точно почувствуете. Возможно, не будет резких скачков, но маленькие шаги начнут складываться в большую картину. Здесь главное не спешить, не продавливать пространство, но и не стоять на месте. Эвас любит тех, кто работает над собой и движется вперед в паре, будь то с партнером, коллегой или каким-то внутренним союзником, да? В работе это день стабильного продвижения. Все идет как надо, пусть и, может, не с фейерверками, не с фанфарами, но идет. Это хороший момент для доработки проектов, для какой-то, знаете, систематизации процессов, упорядочить все. Это улучшение рабочих связей. И появится ощущение, что вы как бы в седле, на коне, да, особенно благоприятны любые совместные действия. То есть коллега или партнер будет полезен и поддержит ваши усилия. Ну и в принципе, да, в партнерстве все всегда сильнее. Энергии соединяются двух людей, трех, четырех, целого коллектива. И это, конечно же, усиливает любой процесс. В отношениях у вас это руна верности и доверия. Если вы в паре, то почувствуйте, как растет прочность союза. Если были сомнения, они начнут просто рассеиваться, да? Эвас говорит о поддержке, о взаимопонимании, о честности. Если вы не чувствуете вот этого всего, сядьте и поговорите по душам, и вы точно поймете, что собеседник, партнер настроен на то же самое, что и вы. В новых знакомствах осторожность. Не спешите, все идет в каком-то верном ритме. Здесь укрепляйте то, что есть, но и не торопите события. А вот одиноким совет – будьте рядом с теми, кто действительно разделит ваши ценности. Если вы изначально понимаете, что у вас разные взгляды с человеком, не думайте, что в будущем это изменится. Нет, это все иллюзия. Вот если сразу нет этого коннекта, контакта, взаимопонимания, то в будущем будет еще хуже. По здоровью вас символизирует плавное восстановление. Здесь не нужно ждать мгновенного эффекта, но улучшение будет, если действовать последовательно. То есть подходят какие-то курсы терапии, ЛФК, может быть, поддержка тела и духа в любом направлении. Также этот день хорош для восстановления после нагрузок. И здесь важно быть терпеливыми и внимательными к сигналам тела. То есть спокойная забота даст свои плоды. Как минимум, просто сходите на массаж. Это и приятно, и полезно. Ну и совет дня – перемены. Назрели 100%, и они уже начались. Идите шаг за шагом, все приходит вовремя. Будьте к этому готовы.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
5: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента.
2: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела 3 человек. 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули 2 женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
6: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
2: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек. Причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет. Они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
7: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
8: Меня пристегивают наручники.
9: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
7: Поэтому
9: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
8: Комиссия. Хотя бы проверка какая-то.
9: Какая-нибудь хотя бы проверка.
8: Не Калининградская, да. Они просто это участники СВО, мы ветераны, инвалиды.
7: Гляньте,
8: у меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
2: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
10: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из-за того, что вы в него не пролазите по количеству человек.
11: Вот так и летай, авиакомпания «Россия».
10: Не потрясающе.
11: Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс?
10: У нас борт менялся.
11: Почему меня не сажаете на рейс? Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
10: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандом.
12: Да нет, мы просто последние.
10: Нет, вы не последние.
12: Да ну конечно. Наверное, кто бы пошел первый, а он уже
10: самолет.
12: Ну мы что, вот все что?
11: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом, сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
2: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? а точнее, как они выживали. Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию, это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил трехлетний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает трехлетнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда – 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий, она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч, берут зарплату уборщицы – 20 тысяч, делят на 2, получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход, под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет трехлетний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности? Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью. На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Не за такую победу воевали. Над Красной площадью натянули сетки против дронов. Парад на 9 мая пройдет в усеченном формате. На главной площади страны невиданное до сих пор приготовление. Натягиваются специальные антидроновые сетки, а в Москву стягиваются тяжелые зенитно-ракетные комплексы, чтобы прикрыть столицу во время празднования Дня Победы. Причина – беспрецедентная угроза атак, объясняет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: Речь идет об оперативной обстановке, и поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
14: Усеченный формат – это без колонн военной техники. В пешей колонне пройдут лишь военнослужащие высших учебных заведений. Авиационная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Отмечу, что танков на параде не будет впервые за последние 20 лет. Отказ от техники решает для Кремля две проблемы. Во-первых, парад становится более мобильным. Его легче подготовить, проще прекратить или изменить его сценарий, если возникнет воздушная опасность. Также не нужно скапливать технику и превращать ее в мишень. Правда, люди, которые будут участвовать в параде, тоже будут мишенью, но все-таки их можно собрать и распустить намного быстрее, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
16: Технику убирают с парада. Почему? Вот один дрон в какую-нибудь машину, в танк там попадет вот на Красной площади, и весь парад встанет. Из-за одной машинки просто парализовать весь ход, устроить вселенский позор, по все это под фотографии, под видеосъемку западных журналистов, достаточно одного попадания. прям в технику посередине Красной площади.
14: Отказ от колонн техники решает и другую проблему. Не нужно будет оправдываться за скромное ее количество на параде. Ведь, судя по происходящему на фронте, в армии сохраняется жесткий дефицит бронетехники всех видов, говорит военный аналитик Сергей Селиванов.
17: Это, в принципе, свидетельствует о серьезных проблемах именно с точки зрения обеспечения безопасности воюющей страны. Это свидетельствует о том, что за эти 4 года сам характер войны серьезно изменился. И таким образом у самого президента нет уже никакого желания выводить на Красную площадь военную технику, чтобы подвергать ее возможной атаке со стороны украинских беспилотников. Но я уже не говорю о том, что, возможно, и самой этой техники недостаточно для такого большого парада, потому что мы же прекрасно понимаем, техника используется, уничтожается, горит. Все это тоже происходит, и если нечего показать вот так вот демонстративно, то, может быть, лучше не устраивать парада.
14: Однако и отказ от техники не гарантирует безопасности проведения парада. Ведь все равно на Красной площади должны собраться гости, военное командование, выступить президент. Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу отключение интернета в Москве. Мобильный интернет не будет работать 5, 7 и 9 мая. 5 мая – это репетиция воздушной части парада. 7 мая – генеральная репетиция парада. Ну и 9 мая – сам парад. При этом, как утверждают источники среди операторов связи, ожидаются более мощные отключения, чем раньше, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа, а также отключения даже белых списков и СМС. А зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве могут коснуться даже проводного интернета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Президент Российской Федерации Владимир Путин о том, что после атак на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе серьезных угроз нет.
19: Чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал, на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
1: Главные новости дня.
14: Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в Республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новые казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
20: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну может быть, 200 тысяч, ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Ну, это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу. Угу. Делаешь еще 10 раз больше долгов.
14: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в пятеро больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
0: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
14: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин о том, что Минобороны не принуждает студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
21: Проведем совещание и обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
22: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет звучать слово «политика»?
23: Чэнчжи.
22: Еще раз. Политика по-китайски будет
23: Чэнчжи.
22: И третий раз.
23: Чэнчжи.
22: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
24: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре, кушали в Бургер Кинге, вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавшие, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
4: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
3: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране, не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И это основная причина, звучит барабанная дробь, сейчас будет сюрприз, па-па-па-бам, па-па-па-па-бам, Китай. Ну неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна, ну в принципе любая страна живет как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налога. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... доходная часть бюджета Китая. Это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну, вы что? Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле и сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее и против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да? Вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям. Вот эти вот системы запуска с материнского корабля каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли, шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть. И откаты все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить в военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона по подразделению, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество, примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
8: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
14: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
9: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
10: Ты понял?
9: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
14: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
25: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти, ну, на контракт подписать, типа, вот-вот, мы тебя все равно не поставим, типа, зачетку, да, вот. Но должники есть же.
14: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
2: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возможно.

0: будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
2: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
4: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
5: Да, я правильно понял, что мы увязли?
4: Да.
2: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
6: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
2: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
7: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
2: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
9: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой

0: угрозы, разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
1: Военкор, канал Старшие Эды, про украинские дроны, которые атаковали Москву.
2: Попадание дрона в дом в столице должно стать напоминанием всем нам о том, что война от нас в ближайшее время никуда не денется. Враг, получая поддержку европейской промышленности, будет запускать дроны в максимально возможных количествах. Что делать нам? Укреплять противовоздушную оборону, добиваться победы на фронте. И эта победа может быть обеспечена только разгромом врага в ходе собственного нашего наступления. Но самой большой ошибкой будет сидеть и ждать, что противник вот-вот рухнет, потому что его мобилизационный потенциал исчерпан, экономика на последнем издыхании, и европейская поддержка его не спасет. Это самообман и неправда. Рухнуть он и правда может, и мы тоже можем. Вопрос, кто первый? Рассчитывать на это как на основной способ добиться победы точно не стоит. Чего доброго, при таком подходе каждый день по Москве прилетать начнет, пока будем дожидаться.
1: Тайное послание. Александр Коц про атаку на Москву.
3: Прилет по дому на Мосфильмовской. Любит Зеленский символизм, бьющий в информационную цель. Москва-Сити, жилой комплекс в Казани или вот дом на Мосфильмовской. Небоскребы – символ роскоши и богатства. Мол, мы не по обычным людям бьем, а по сливкам общества, которые жируют, пока вы воюете. Впрочем, если отбросить информационную составляющую, с учетом рекордного налета за предыдущие сутки, мы видим, что противник явно высушивает систему противовоздушной обороны в регионах, наращивая давление на ключевых участках и выискивая слабые места. И если один дрон из трех пролетел до Мосфильмовской, значит, то слабое место он нашел. Его, это место, безусловно, сейчас законопатят. Ресурсы для этого у столичного региона есть, что, конечно, не остановит Зеленского, который мечтает погрузить Москву во мрак.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
6: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
5: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
5: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
8: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
5: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
1: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо?
3: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко, не дай бог.
1: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
9: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
1: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
2: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом» на Мосфильмовской на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще 2 дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены 3 комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из 2 башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. В прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
11: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху в самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
10: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
12: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
13: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
14: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
13: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
14: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
13: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
14: Радиогоризонт.
13: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
14: и светишь им поверх большого холма.
13: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
14: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
13: Да.
14: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
13: Ничего себе.
14: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
13: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
14: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
13: Типа пластика?
14: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
13: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
14: Гусь какой-нибудь.
13: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
14: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
13: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
14: В смысле алгоритмы.
13: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
14: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобятся тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
13: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
14: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
13: И почему сейчас не работает?
14: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
13: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
14: Ага, датчики положения.
13: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
14: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
13: И куда он улетит?
14: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
13: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
14: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
13: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
14: Типа ищет знакомые места.
13: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
14: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
13: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход — уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
14: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
13: Расскажи про цифры.
14: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
13: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
14: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
13: А оборона?
14: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
13: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые, они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
14: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
13: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
14: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
13: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
14: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
13: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
16: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
15: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек, причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет, они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
17: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили. магазин тоже.
18: Меня пристегивают наручники.
19: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
17: Он участник
19: СВО.
17: Поэтому
19: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
18: Комиссия.
19: Хотя бы
18: проверка какая-то.
19: Какая-нибудь хотя бы проверка.
18: Это не Калининградская. Да. Мы не это просто участники СВО, мы ветераны, инвалиды.
17: Гляньте,
18: у меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
15: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
20: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из-за того, что вы не пролазите по количеству человек.
21: Вот так получится. И летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс?
20: У нас борт менялся.
21: Почему меня не сажаете на рейс? Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
20: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров рандомно.
22: Да нет, мы просто последние.
20: Нет, вы не последние.
22: Да ну конечно. Наверное, кто бы пошел первый, но он уже
20: самолет.
22: Ну мы что, вот все что?
21: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом, сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
15: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? а точнее, как они выживали. Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию. Это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда – 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий, она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе – 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч. Берут зарплату уборщицы – 20 тысяч. Делят на 2, получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход – под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет 3-летний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности? Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью. На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
6: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
0: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
7: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
0: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
8: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
0: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна.
1: и для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
0: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Криминальные новости.
3: В Красноярске по делу о растрате задержали директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова. Предприятие производит сарматы и другие баллистические ракеты. РИА Новости пишет, руководящий «Красмашем» с 2018 года Гаврилов был взят под стражу по делу о растрате в конце апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров со ссылкой на свои источники сообщает. Следователи работали на территории завода 2 недели, а поводом для уголовного дела в отношении Гаврилова стала взятка в размере 3 миллионов рублей. Отмечается, что Александр Гаврилов планировал осенью участвовать в выборах в Заксобрание Красноярского края от «Единой России». «Красмаш» – одно из крупнейших предприятий ВПК России. Входит в Роскосмос и производит ракетно-космическую технику, включая баллистические ракеты и комплекс «Сармат». Расчлененное тело мужчины в 5 пакетах обнаружили под Петербургом. Полиэтиленовые пакеты с фрагментами тела нашли в канаве с водой в районе поселка имени Свердлова. Останки заметили проезжавшие мимо велосипедисты. Они взяли палку с гвоздем и постучали по мешкам, после чего надорвали один из них и увидели крупную мужскую кисть. В пакете лежали 2 руки. Мешки были прикопаны, а останки были замотаны в несколько слоев. При этом пакеты с фрагментами тела могли погрызть животное. Возбуждено уголовное дело. Чиновники подделали документы и лишили жилья семью военнослужащего. Мать офицера из Астраханской области Сажеда Хлямина рассказала о 3-летних издевательствах чиновников Приволжского района, которые с помощью подлога отобрали у ее семьи жилье, предоставленное в 2022 году по программе переселения из аварийного фонда. Женщина утверждает также, что местные чиновники подделали служебные документы о ее трудовом стаже. Обращение в прокуратуру результатов не дали. Власти теперь отрицают само право семьи на полученную недвижимость. Женщина обратилась к главе Следственного комитета Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело на ответственных должностных лиц. ФСБ заявила о задержании 150 подпольных оружейников в более чем 40 регионах Российской Федерации. Все задержанные причастны к незаконному обороту оружия на территории России. Прекращена работа 41 нелегальной мастерской по переделке оружия, сообщили в спецслужбе. Силовики изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабины и ружья. Также 185 гранат, более 36 кило взрывчатых веществ и 31 тысячу патронов различного калибра, говорится в сообщении ФСБ. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Главные новости дня.
5: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
9: Офигеть.
5: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
24: Разнесло, здравствуйте.
2: Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетело?
5: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
9: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
5: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
10: Прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
5: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Учим китайский вместе.
24: Китайский сказать: я заболел.
25: 我生病了.
24: Еще раз. Я заболел по-китайски будет
25: 我生病了.
24: И третий раз.
25: 我生病了.
24: Учим китайский легко и весело.
26: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
27: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что происходит в Иране и о новых заявлениях Дональда Трампа.
28: Дональд Трамп получил на руки новый иранский мирный план. Если кратко, речь там идет о фактическом замораживании конфликта. Можно сразу рискнуть сказать, что это едва ли не единственная возможность найти дипломатическое решение проблемы. Суть в том, чтобы обоюдно снять блокаду Армузского пролива и затем продолжать переговоры по всем остальным пунктам. При этом Тегеран хочет получить гарантии ненападения, дабы его снова не атаковали. 47-й президент Соединенных Штатов пребывает в раздумьях. С одной стороны, есть шанс закончить войну. Однако понятно, что аятолл или ксир, или кто там сейчас у них у власти, никогда от ядерной и ракетной программы не откажутся. Так же, как и других своих корневых проектов, в том числе так называемых прокси-организаций для продвижения идей исламской революции, скажем мягко. В результате Дональд Трамп применил свой любимый прием – запутать ситуацию, чтобы никто ничего в итоге не понял. С одной стороны, глава Белого дома намекает на то, что план неплохой, а с другой говорит о расколе в иранском руководстве, что экономика страны без 5 минут лежит в руинах. При этом то, что они прислали, ему не нравится. Он не готов все это принять. Вот и пойди пойми, что происходит на самом деле. Одновременно закрадываются сомнения. Это действительно такая тактика – подпустить туману? Или же лидер так любит писать в соцсетях, что не знает удержу? Бытует мнение, что не нужно обращать внимание на слова Дональда Трампа, а следить за его реальными делами. В частности, он всегда объявляет о победе, тогда как реальность, как правило, говорит об обратном. Вспоминаем историю замирения России и Украины. Сутки, месяц, теперь уже без сроков. Возвращаясь к Ирану, глава Белого дома эксплуатирует тезис о том, что нужно немного подождать, пока не появился тот в Иране, кто может не только принимать решения, но и гарантировать их исполнение. Пока такой фигуры не наблюдается. Однако и здесь он тоже как бы уже и победил. Теоретически заморозка конфликта больше на руку Соединенным Штатам. Санкции, ущерб от бомбардировок едва ли усиливают позицию Исламской Республики. Так что очень похоже, что развязка не за горами. И вот так получается, что судьба мира на Ближнем Востоке в руках одного человека, который так и любит писать в социальных сетях.
26: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».

0: понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых мясных штурмов. За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Задача – закрыть бреши просачивания противника. Две группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения пятой двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только двое.
0: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
2: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
3: Да, я правильно понял, что мы увязли?
2: Да.
0: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
4: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
0: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
5: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
0: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Солдатская почта.
0: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
7: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
0: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
8: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли.

0: флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
1: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
2: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
1: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
4: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
1: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макара» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
1: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
6: большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
1: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
8: Привет!
7: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
8: Финансовая, я полагаю.
7: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
8: Ого!
7: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
8: В смысле казино?
7: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
8: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
7: Да, это немало.
8: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
7: В защите от чего?
8: От соблазнов.
7: Точно.
8: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
7: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
8: Ну, как всегда.
7: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
8: Красиво звучит.
7: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
8: А, то есть инфраструктура там уже есть.
7: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
8: Вот оно что.
7: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
8: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
7: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера. Создавалась уникальная логистика.
8: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
7: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
8: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
7: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
8: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
7: А местным что останется?
8: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
7: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
8: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
7: Ого.
8: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
7: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
8: Да, там схема интересная.
7: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
8: И цифры просто потрясают воображение.
7: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
8: Ничего себе. За один стол?
7: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
8: То есть, если взять среднее по размерам казино...
7: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
8: И это только базовый налог?
7: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
8: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
7: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
8: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
7: А наличку сложно отследить.
8: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
7: Хитро.
8: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
7: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
8: Конечно.
7: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
8: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
7: Для них условия тоже ужесточились.
8: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
7: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
8: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
7: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
8: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
7: Так.
8: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
7: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
8: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
7: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
8: Совершенно верно.
7: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
8: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
7: А где?
8: В кармане каждого человека. В смартфонах.
7: А, онлайн-казино?
8: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
7: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
8: Что именно предлагают?
7: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – Единый центр учета ставок.
8: Звучит как система тотального контроля.
7: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
8: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
7: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
8: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
7: Всплеск зависимости.
8: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
7: Не сработало.
8: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
7: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
8: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player. Это процент возврата.
7: Ага.
8: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
7: И что он делает?
8: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
7: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
8: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
7: И вот тут переходим к самой тяжелой и невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
8: Это колоссальная цифра.
7: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
8: Угу.
7: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
8: 9%.
7: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
8: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
7: А что это?
8: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
7: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
8: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
7: Что именно происходит в голове у зависимого?
8: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
7: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
8: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
7: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
8: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
7: Воровство.
8: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
7: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
8: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
7: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
8: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
7: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
8: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
7: Это когда деньги кончаются?
8: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
7: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
8: Ох.
7: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
8: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
7: Да.
8: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
7: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
8: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
7: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно. Прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
8: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
7: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
8: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
7: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
8: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
7: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
8: За них платят реальные люди.
7: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
8: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов.
7: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
8: Вот именно.
7: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
10: Офигеть. Офигеть.
1: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
10: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти?
1: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
11: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
1: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
12: Слышите? Ой, прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
1: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие.
14: В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие.
3: Главные новости дня.
15: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
16: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
15: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
7: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
15: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
17: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
15: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военный интерес на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
15: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
13: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
19: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Иван Отраковский про парад 9 мая, который под угрозой и удары возмездия.
0: В Госдуме заявили, что в случае провокаций вооруженных сил Украины во время Парада Победы мы нанесем удары возмездия. А депутат Колесник добавил, что ответ будет неотвратим и, цитирую, станет очень серьезным и кратным. И вновь красные линии – провокаций, удары возмездия. Сотрясание воздуха, за которым обычно полное бездействие. Нет никаких провокаций, есть эффективные удары, диверсии, которые противник в последние месяцы кратно возрастил. Как и удары возмездия – пустой звук. Ну, какое возмездие во время войны? Есть превентивные удары, выносящие все то, что используется для успеха ведения боевых действий. В Госдуме, как и в самой власти, все играются в спецоперацию. И, как видим, судя по обстановке, доигрываются, когда никакая победа им не нужна.
21: Зеленский угрожает параду победы. Вот что об этом пишет Александр Коц.
22: Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване и в открытую пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России. Цитата. «Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Планы Киева ударить по параду не являются секретом. Последние налеты дронов на столицу являются по сути, разведкой боем. Противник прощупывает Носковский узел обороны, ищет бреши, замеряет реакцию нашей ПВО, чтобы с высокой долей вероятности попытаться 9 мая ее перегрузить. Даже если ущерб будет минимальный, Зеленский получит желанную медийную картинку. Испортили москалям праздник. Удивляет другое. Он прямо угрожает России из столицы Армении, нашего союзника по военному блоку. Армении, где есть наши военные базы. И его не перебивают, с ним не полемизируют. Его не осуждает Пашинян, в прошлом году посетивший парад Победы на Красной площади. Это что же выходит? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника? А нужны ли нам такие союзники?
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
23: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
24: Тольяттинское городское кладбище. На микрорайон.
23: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
25: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
23: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
2: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
23: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо.
4: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко, не дай бог.
21: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
5: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
21: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
6: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще два дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены трех комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из двух башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Задача закрыть бреши просачивания противника. Две группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения пятой двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только двое.
23: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
8: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
9: Да, я правильно понял, что мы увязли?
8: Да.
23: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
10: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
23: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
11: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
23: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
26: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров, Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть, если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть, запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина там, больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 5 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас такой уникальный момент двойного резонанса, так как в системе матрицы Ладини за этот день отвечает 5-й аркан, это учитель. И все это происходит в мае, 5-м месяце года, который сам по себе является воплощением энергии этого учителя Иерофанта. Да? И мы получаем ситуацию, когда энергия порядка, закона, традиции, знаний возводится в квадрат. Это день абсолютной ясности, когда правила игры становятся прозрачными, ваше стремление к структуре истине достигает апогея. И если весь месяц нас учат дисциплине, да, то в этот день наступает экзамен на знание основ вашей личной и деловой этики, например. Энергия Иерофанта – это про фундамент, который не качается. Вот он четкий, стойкий. В этот день бесполезно пытаться срезать углы или искать обходные пути. Пространство будет благоволить тем, кто действует официально, чтит договоренности, прислушивается к советам старших или более опытных наставников. То есть человек, который будет жить в этот день по правилам, получит максимум. Это идеальное время для того, чтобы зафиксировать свои ценности, может быть, прописать миссию своего дела, заниматься обучением обязательно. В принципе, весь май на это настроен. В этот день вы можете обнаружить, что старая добрая классика работает гораздо лучше новомодных трендов, да? И ваше волевое решение – это решение быть авторитетом, на который могут положиться другие, и самому оставаться верным своему слову и делу. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 5 плюс 5 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 20-очка или 2 плюс 0 – двоечка. А это у нас вибрация Верховной Жрицы. Это баланс, энергия, символ интуиции, дипломатии. Да, и здесь возникает очень мощный парадокс. То есть двойной иерофант 5 плюс 5 требует очень жестких правил. А Жрица, второй аркан, шепчет о том, что между черным и белым всегда есть миллион оттенков. Да, и это означает, что в этот день ваш авторитет должен быть не деспотичным, а мудрым. Вы должны не просто читать лекцию, а чувствовать, что ваш собеседник готов ее услышать. Ну и Луна у нас в знаке Скорпиона продолжает подталкивать к расширению горизонтов, поиску смыслов. Стрелец – это знак, который никогда не останавливается на достигнутом. Это день, когда духовные поиски могут обрести какую-то форму конкретного жизненного устава. То есть вот вы решите в этот день, что теперь я буду жить только так и не иначе, и эти правила и традиции навсегда войдут в вашу систему. систему ощущений и проживания жизни. С практической и финансовой точки зрения, 5 мая – это день таких белых сделок. То есть в бизнесе это лучшее время для заключения обязательно официальных союзов, подписания каких-то, может быть, учредительных документов, обращения в суды или к консультантам. Энергия учителя Иерофанта подкровительствует всему, что связано с образованием, правом, религией. В финансах в этот день стоит придерживаться консервативных стратегий. Деньги приходят к тем, кто заслужил доверие, имеет безупречную репутацию. То есть очень важно, какие зерна вы сеяли до этого. Если, например, вы планировали начать серьезный курс обучения или нанимать экспертов в команду, в этот день вот самый подходящий момент. И помните, репутация стоит дороже, чем сиюминутная прибыль, поэтому всегда делайте уклон на это. Вы в этот день как очень строгий, но справедливый декан университета, который даже в чеке из супермаркета пытается найти глубокий смысл и соответствие этическим нормам. Да, и окружающие могут приходить к вам на исповедь, можно так сказать, или за советом, чувствуя вашу непоколебимость и силу духа. И ваша задача не превратиться в зануду, а все-таки стать тем самым маяком, который помогает другим найти верный путь. Вот пришли к вам за советом, и вы очень четко, без суждений, посмотрели на ситуацию и дали четкий ответ, потому что ваше видение в этот день может отличаться от видения многих людей, и именно ваш совет станет ключевым. А вот вечер стоит провести в кругу семьи или за чтением литературы, может быть, которая поможет структурировать ваше мировоззрение. В этот день вы понимаете, что истинная свобода возможна только внутри четко выстроенной системы ценностей, ну, которую вы сами для себя и выбрали. Поэтому тот, кто уже определился с видением мира, мировоззрением, тот будет на коне в этот день. Принимайте, друзья, благодарю.

0: золотые раны на шее. Все тушки были абсолютно обескровлены, словно над ними поработал высокотехнологичный вакуумный насос. Так и родилась легенда о Чупакабре, сосущем коз. Существо, чье имя заставляет содрогаться сельских жителей от Техаса до Челябинска. Первые очевидцы, такие как Мадлен Толантино, описывали существо как нечто среднее между пришельцем и рептилией. Рост около метра, огромные красные глаза, шипы на спине и способность прыгать на огромные расстояния. «Оно выглядело так, будто сбежало из секретной лаборатории», — вспоминала она. Позже описания изменились. Чупакабру стали видеть как странное, лысое, собакоподобное существо с клыками. Всплеск активности монстра в Латинской Америке совпал с сообщениями об НЛО, что и породило теорию о внеземном домашнем животном, которое пришельцы оставили на Земле для сбора биологического материала. Существует и более мрачная, околонаучная версия. Недалеко от мест первых нападений в Пуэрто-Рико находится база Форт Бьюкенен, где, по слухам, проводились эксперименты по генной инженерии. Сторонники теории заговора уверены, Чупакабра — это гибрид, созданный искусственно, который смог сбежать и адаптироваться в дикой природе. Но это объясняет, почему существо так эффективно обходит ловушки и не боится людей. Однако ученые-зоологи настроены скептически. В 2010 году генетик Барри О'Коннор из Мичиганского университета исследовал трупы предполагаемых чупакабр, найденных в США. Вердикт был суров. Это обычные койоты или еноты, пораженные тяжелой формой чесотки. Из-за болезни кожа животных лысеет, синеет и сморщивается. Морда отекает, а клыки обнажаются, придавая зверю поистине демонический вид. А как же обескровливание? Исследователи утверждают, что это естественный процесс после смерти, либо работа насекомых, которые быстро выпивают жидкость из ран. Но как быть с теми случаями, где свидетели описывают прыжки на крыши домов и гипнотический взгляд красных глаз? Или с тем фактом, что опытные охотники не могут опознать в монстре обычного больного зверя? Возможно, чупакабра — это не один вид, а собирательный образ нашего страха перед неизвестным, который иногда принимает форму облезлого койота, а иногда чего-то пришедшего из звездной пустоты. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 5 мая. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим. Итак, руны всегда честны и точны. У нас выпала руна Эвас. Это, знаете, руна перемен, верности и развития. Эвас — это символ плавного, но неотвратимого прогресса. Что-то сдвигается, и вы это точно почувствуете. Возможно, не будет резких скачков, но маленькие шаги начнут складываться в большую картину. Здесь главное не спешить, не продавливать пространство, но и не стоять на месте. Эвас любит тех, кто работает над собой и движется вперед в паре, будь то с партнером, коллегой или каким-то внутренним союзником, да? В работе это день стабильного

0: продвижение. Все идет как надо, пусть и, может, не с фейерверками, не с фанфарами, но идет. Это хороший момент для доработки проектов, для какой-то, знаете, систематизации процессов, упорядочить все. Это улучшение рабочих связей. И появится ощущение, что вы как бы в седле, на коне, да, особенно благоприятны любые совместные действия. То есть коллега или партнер будет полезен и поддержит ваши усилия. Ну и в принципе, да, в партнерстве все всегда сильнее. Энергии соединяются двух людей, трех, четырех, целого коллектива. И это, конечно же, усиливает любой процесс. В отношениях у вас это руна верности и доверия. Если вы в паре, то почувствуйте, как растет прочность союза. Если были сомнения, они начнут просто рассеиваться, да? Эвас говорит о поддержке, о взаимопонимании, о честности. Если вы не чувствуете вот этого всего, сядьте и поговорите по душам, и вы точно поймете, что собеседник, партнер настроен на то же самое, что и вы. В новых знакомствах осторожность. Не спешите, все идет в каком-то верном ритме. Здесь укрепляйте то, что есть, но и не торопите события. А вот одиноким совет – будьте рядом с теми, кто действительно разделит ваши ценности. Если вы изначально понимаете, что у вас разные взгляды с человеком, не думайте, что в будущем это изменится. Нет, это все иллюзия. Вот если сразу нет этого коннекта, контакта, взаимопонимания, то в будущем будет еще хуже. По здоровью вас символизирует плавное восстановление. Здесь не нужно ждать мгновенного эффекта, но улучшение будет, если действовать последовательно. То есть подходят какие-то курсы терапии, ЛФК, может быть, поддержка тела и духа в любом направлении. Также этот день хорош для восстановления после нагрузок. И здесь важно быть терпеливыми и внимательными к сигналам тела. То есть спокойная забота даст свои плоды. Как минимум, просто сходите на массаж. Это и приятно, и полезно. Ну и совет дня – перемены. Назрели 100%, и они уже начались. Идите шаг за шагом, все приходит вовремя. Будьте к этому готовы.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
3: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысит 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
4: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливались. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
0: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы владельцам властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек, причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет. Они вынуждены использовать пластиковые бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
5: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
6: Меня пристегивают наручники.
7: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
5: Он участник
7: СВО.
5: Поэтому
7: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
8: Комиссия.
7: Хотя бы
8: проверка какая-то.
7: Какая-нибудь хотя бы проверка.
8: Это не Калининградская, да. Мы не это просто все участники СВО, мы ветераны, инвалиды.
5: Гляньте,
8: у меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. Мне перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
0: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
9: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из того, что вы не пролазите по количеству человек.
10: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс? Почему меня не сажаете на рейс? Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
9: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандомно.
11: Да нет, мы просто последние.
9: Нет, вы не последние.
11: Да ну конечно. Наверное, кто бы пошел первый, а он уже самолет.
9: Ну мы что, вот все, что...
10: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом, сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
0: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Гроссман.
13: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли три тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? А точнее, как они выживали? Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию. Это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них – нищий. По официальным данным. По реальным – считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий? Она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе – 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч. Берут зарплату уборщицы – 20 тысяч. Делят на 2. Получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход. Под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет трехлетний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности? Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью. На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Не за такую победу воевали. Над Красной площадью натянули сетки против дронов. Парад на 9 мая пройдет в усеченном формате. На главной площади страны невиданное до сих пор приготовление. Натягиваются специальные антидроновые сетки, а в Москву стягиваются тяжелые зенитно-ракетные комплексы, чтобы прикрыть столицу во время празднования Дня Победы. Причина – беспрецедентная угроза атак, объясняет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Речь идет об оперативной обстановке, и поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности, Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
12: Усеченный формат – это без колонн военной техники. В пешей колонне пройдут лишь военнослужащие высших учебных заведений. Авиационная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Отмечу, что танков на параде не будет впервые за последние 20 лет. Отказ от техники решает для Кремля две проблемы. Во-первых, парад становится более мобильным. Его легче подготовить, проще прекратить или изменить его сценарий, если возникнет воздушная опасность. Также не нужно скапливать технику и превращать ее в мишень. Правда, люди, которые будут участвовать в параде, тоже будут мишенью, но все-таки их можно собрать и распустить намного быстрее, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
15: Технику убирают с парада. Почему? Вот один дрон в какую-нибудь машину, в танк там попадет вот на Красной площади, и весь парад встанет. Из-за одной машинки просто парализовать весь ход, устроить вселенский позор, по все это под фотографии, под видеосъемку западных журналистов, достаточно одного попадания прямо в технику посередине Красной площади.
12: Отказ от колонн техники решает и другую проблему. Не нужно будет оправдываться за скромное ее количество на параде. Ведь, судя по происходящему на фронте, в армии сохраняется жесткий дефицит бронетехники всех видов, говорит военный аналитик Сергей Селиванов.
16: Это, в принципе, свидетельствует о серьезных проблемах именно с точки зрения обеспечения безопасности воюющей страны. Это свидетельствует о том, что за эти 4 года сам характер войны серьезно изменился. И таким образом у самого президента нет уже никакого желания выводить на Красную площадь военную технику, чтобы подвергать ее возможной атаке со стороны украинских беспилотников. Но я уже не говорю о том, что, возможно, и самой этой техники недостаточно для такого большого аппарата, потому что мы же прекрасно понимаем, техника используется, уничтожается, горит. Все это тоже происходит, и если нечего показать вот так вот демонстративно, то, может быть, лучше не устраивать парада.
12: Однако и отказ от техники не гарантирует безопасности проведения парада. Ведь все равно на Красной площади должны собраться гости, военное командование, выступить президент. Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу отключение интернета в Москве. Мобильный интернет не будет работать 5, 7 и 9 мая. 5 мая – это репетиция воздушной части парада. 7 мая – генеральная репетиция парада. Ну и 9 мая – сам парад. При этом, как утверждают источники среди операторов связи, ожидаются более мощные отключения, чем раньше, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа, а также отключения даже белых списков и СМС. А зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве могут коснуться даже проводного интернета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
17: Президент Российской Федерации Владимир Путин о том, что после атак на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе серьезных угроз нет.
18: Чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, которые, с которыми сталкиваются.
1: Главные новости дня.
12: Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в Республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новые казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
19: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Ну, это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу. Делаешь еще 10 раз больше долгов.
12: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в пятеро больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
20: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
12: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин о том, что Минобороны не принуждает студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
22: Проведем совещание и обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
2: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет звучать слово «политика»?
3: Чэнчжи.
2: Еще раз. Политика по-китайски будет
3: Чэнчжи.
2: И третий раз.
3: Чэнчжи.
2: Учим китайский легко и весело.
21: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
4: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
13: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
23: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране. Не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И это основная причина, звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз, па-па-па-бам, па-па-па-бам, Китай. Ну, неужели не ясно? Ну, вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налога. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть, доходная часть бюджета Китая, это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну, вы что? Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение, как минимум, Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле и сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее и против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да, вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям, вот эти вот системы запуска с материнского корабля, каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть, и откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона под разделение, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно – это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество, примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
8: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
12: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
0: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
9: Ты понял?
0: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
12: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
10: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачет куда? Вот. Ну, должники есть же.
12: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
11: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
14: Я очень просто их задать.
11: Где сыны Соловьева?
12: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
26: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения пятой двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только двое.
25: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
1: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
9: Да, я правильно понял, что мы увязли?
1: Да.
25: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
15: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию?

0: Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
1: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
4: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
3: Военкор, канал «Старшая Эды», про украинские дроны, которые атаковали Москву.
5: Попадание дронов в дом в столице должно стать напоминанием всем нам о том, что война от нас в ближайшее время никуда не денется. Враг, получая поддержку европейской промышленности, будет запускать дроны в максимально возможных количествах. Что делать нам? Укреплять противовоздушную оборону, добиваться победы на фронте. И эта победа может быть обеспечена только разгромом врага в ходе собственного нашего наступления. Но самой большой ошибкой будет сидеть и ждать, что противник вот-вот рухнет, потому что его мобилизационный потенциал исчерпан, экономика на последнем издыхании, и европейская поддержка его не спасет. Это самообман и неправда. Рухнуть он и правда может, и мы тоже можем. Вопрос, кто первый? Рассчитывать на это как на основной способ добиться победы точно не стоит. Чего доброго, при таком подходе каждый день по Москве прилетать начнет, пока будем дожидаться.
3: Тайное послание. Александр Коц про атаку на Москву.
6: Прилет по дому на Мосфильмовской. Любит Зеленский символизм, бьющий в информационную цель. Москва-Сити, жилой комплекс в Казани или вот дом на Мосфильмовской. Небоскребы – символ роскоши и богатства. Мол, мы не по обычным людям бьем, а по сливкам общества, которые жируют, пока вы воюете. Впрочем, если отбросить информационную составляющую, с учетом рекордного налета за предыдущие сутки, мы видим, что противник явно высушивает систему противовоздушной обороны в регионах, наращивая давление на ключевых участках и выискивая слабые места. И если один дрон из трех пролетел до Мосфильмовской, значит, то слабое место он нашел. Его, это место, безусловно, сейчас законопатят. Ресурсы для этого у столичного региона есть, что, конечно, не остановит Зеленского, который мечтает погрузить Москву во мрак.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
7: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 2218.

0: 500, 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами, или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На каракуртах могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
1: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
1: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
3: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
1: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо.
6: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко. Не дай бог.
5: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
7: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
5: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
8: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще два дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены трех комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из двух башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего три дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что стопроцентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
10: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что говорят эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
9: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
11: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
13: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
12: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
13: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
12: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
13: Радиогоризонт.
12: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
13: и светишь им поверх большого холма.
12: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку, лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
13: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
12: Да.
13: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
12: Ничего себе.
13: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
12: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
13: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
12: Типа пластика?
13: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
12: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как у груза, а как крупная птица.
13: Гусь какой-нибудь.
12: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
13: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
12: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
13: В смысле алгоритмы.
12: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
13: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
12: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
13: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
12: И почему сейчас не работает?
13: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
12: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров.
14: Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
13: Ага, датчики положения.
14: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
13: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
14: И куда он улетит?
13: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
14: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
13: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
14: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
13: Типа ищет знакомые места.
14: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
13: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
14: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход — уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
13: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
14: Расскажи про цифры.
13: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
14: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
13: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
14: А оборона?
13: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
14: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
13: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
14: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
13: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
14: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
13: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. – Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
14: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка — это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
13: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
14: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
13: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
14: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
13: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен. Но капсула со взрывчаткой, целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тут контактный взрыватель делает свое дело. Происходит мощнейший подрыв уже на земле.
14: Ничего себе. Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
13: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
14: Если небо больше небезопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
13: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
14: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
13: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставшись пострадавших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули 2 женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
16: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
15: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек. Причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет. Они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
17: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в этот вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
18: Меня пристегивают наручники.
19: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
17: Он участник
19: СВО.
17: Поэтому
19: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
18: Комиссия.
19: Хотя бы
18: проверка какая-то.
19: Какая-нибудь хотя бы проверка.
18: Это не Калининградская, да. Мы не это просто все участники СВО, мы ветераны, инвалиды.
17: Гляньте,
18: у меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
15: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
20: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из того, что вы не пролазите по количеству человек.
21: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс?
20: У нас борт менялся.
21: Почему меня не сажаете на рейс? Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
20: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров рандомно.
22: Да нет, мы просто последние.
20: Нет, вы не последние.
22: Да ну конечно. Конечно. Наверное, кто бы пошел первый, а он уже
20: самолет.
22: Ну мы что, вот это вот все, что...
21: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом, сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
15: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? А точнее, как они выживали? Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию. Это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум – 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий, она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч. Берут зарплату уборщицы – 20 тысяч. Делят на 2. Получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход. Под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет 3-летний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности?
0: Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью.
23: На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
2: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься хернёй и дайте людям нормально жить.
1: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
3: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
1: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
6: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
1: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна. И для нее военный интерес на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
1: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Криминальные новости.
5: В Красноярске по делу о растрате задержали директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова. Предприятие производит сарматы и другие баллистические ракеты. РИА Новости пишет, руководящий «Красмашем» с 2018 года Гаврилов был взят под стражу по делу о растрате в конце апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров со ссылкой на свои источники сообщает, следователи работали на территории завода 2 недели, а поводом для уголовного дела в отношении Гаврилова стала взятка в размере 3 миллионов рублей. Отмечается, что Александр Гаврилов планировал осенью участвовать в выборах в Заксобрание Красноярского края от «Единой России». «Красмаш» – одно из крупнейших предприятий ВПК России. Входит в Роскосмос и производит ракетно-космическую технику, включая баллистические ракеты и комплекс «Сармат». Расчлененное тело мужчины в 5 пакетах обнаружили под Петербургом. Полиэтиленовые пакеты с фрагментами тела нашли в канаве с водой в районе поселка имени Свердлова. Останки заметили проезжавшие мимо велосипедисты. Они взяли палку с гвоздем и постучали по мешкам, после чего надорвали один из них и увидели крупную мужскую кисть. В пакете лежали 2 руки. Мешки были прикопаны, а останки были замотаны в несколько слоев. При этом пакеты с фрагментами тела могли погрызть животное. Возбуждено уголовное дело. Чиновники подделали документы и лишили жилья семью военнослужащего. Мать офицера из Астраханской области Сажеда Хлямина рассказала о 3-летних издевательствах чиновников Приволжского района, которые с помощью подлога отобрали у ее семьи жилье, предоставленное в 2022 году по программе переселения из аварийного фонда. Женщина утверждает также, что местные чиновники подделали служебные документы о ее трудовом стаже. Обращение в прокуратуру результатов не дали. Власти теперь отрицают само право семьи на полученную недвижимость. Женщина обратилась к главе Следственного комитета Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело на ответственных должностных лиц. ФСБ заявила о задержании 150 подпольных оружейников в более чем 40 регионах Российской Федерации. Все задержанные причастны к незаконному обороту оружия на территории России. Прекращена работа 41 нелегальной мастерской по переделке оружия, сообщили в спецслужбе. Силовики изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабины и ружья. Также 185 гранат, более 36 кило взрывчатых веществ и 31 тысячу патронов различного калибра, говорится в сообщении ФСБ. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Главные новости дня.
7: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
8: Офигеть.
7: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
9: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти.
7: Это 3-я подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
10: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО, я не знаю.
5: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
8: Слышите? Прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
5: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Учим китайский вместе.
12: Китайский сказать: я заболел.
13: 我生病了.
12: Еще раз. Я заболел. По-китайски будет
13: 我生病了.
12: И третий раз.
13: 我生病了.
12: Учим китайский легко и весело.
14: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что происходит в Иране и о новых заявлениях Дональда Трампа.
26: Дональд Трамп получил на руки новый иранский мирный план. Если кратко, речь там идет о фактическом замораживании конфликта. Можно сразу рискнуть сказать, что это едва ли не единственная возможность найти дипломатическое решение проблемы. Суть в том, чтобы обоюдно снять блокаду Армузского пролива и затем продолжать переговоры по всем остальным пунктам. При этом Тегеран хочет получить гарантии ненападения, дабы его снова не атаковали. 47-й президент Соединенных Штатов пребывает в раздумьях. С одной стороны, есть шанс закончить войну. Однако понятно, что аятолл или ксир, или кто там сейчас у них у власти, никогда от ядерной и ракетной программы не откажутся. Так же, как и других своих корневых проектов, в том числе так называемых прокси-организаций для продвижения идей исламской революции. Скажем мягко. В результате Дональд Трамп применил свой любимый прием – запутать ситуацию, чтобы никто ничего в итоге не понял. С одной стороны, глава Белого дома намекает на то, что план неплохой, а с другой говорит о расколе в иранском руководстве, и что экономика страны без 5 минут лежит в руинах. При этом то, что они прислали, ему не нравится. Он не готов все это принять. Вот и пойди пойми, что происходит на самом деле. Одновременно закрадываются сомнения. Это действительно такая тактика? Подпустить туману? Или же лидер так любит писать в соцсетях, что не знает удержу? Бытует мнение, что не нужно обращать внимание на слова Дональда Трампа, а следить за его реальными делами. В частности, он всегда объявляет о победе, тогда как реальность, как правило, говорит об обратном. Вспоминаем историю замирения России и Украины. Сутки, месяц, теперь уже без сроков. Возвращаясь к Ирану, глава Белого дома эксплуатирует тезис о том, что нужно немного подождать, пока не появился тот в Иране, кто может не только принимать решения, но и гарантировать их исполнение. Пока такой фигуры не наблюдается. Однако и здесь он тоже как бы уже и победил. Теоретически заморозка конфликта больше на руку Соединенным Штатам. Санкции, ущерб от бомбардировок едва ли усиливают позицию Исламской Республики. Так что очень похоже, что развязка не за горами. И вот так получается, что судьба мира на Ближнем Востоке в руках одного человека, который так любит писать в социальных сетях.
16: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры.

0: километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения пятой двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только двое.
1: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
2: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
3: Да, я правильно понял, что мы увязли?
2: Да.
1: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
4: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
1: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
5: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
1: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Солдатская почта.
1: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
7: Тольяттинское городское кладбище. На микрорайон.
1: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
8: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
1: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут.

0: начнут в самое ближайшее время.
1: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
0: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
3: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800, 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
0: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
4: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
5: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия – Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Привет!
6: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
0: Финансовая, я полагаю.
6: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
0: Ого!
6: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
0: В смысле казино?
6: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора — выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
0: Ну, Республика Алтай — это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике 14% населения там живут за чертой бедности.
6: Да, это немало.
0: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
6: В защите от чего?
0: От соблазнов.
6: Точно.
0: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
6: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
0: Ну, как всегда.
6: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
0: Красиво звучит.
6: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
0: А, то есть инфраструктура там уже есть.
6: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
0: Вот оно что.
6: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
0: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
6: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
0: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
6: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
0: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
6: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
0: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
6: А местным что останется?
0: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
6: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
0: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
6: Ого.
0: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
6: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
0: Да, там схема интересная.
6: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
0: И цифры просто потрясают воображение.
6: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
0: Ничего себе. За один стол?
6: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
0: То есть, если взять среднее по размерам казино...
6: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
7: И это только базовый налог?
6: Только на железо. Звучит как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
7: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
6: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
7: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
6: А наличку сложно отследить.
7: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
6: Хитро.
7: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
6: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
7: Конечно.
6: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
7: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
6: Для них условия тоже ужесточились.
7: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
6: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
7: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
6: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
7: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
6: Так.
7: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
6: Еще до того, как они начали платить зарплаты?
7: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
6: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
7: Совершенно верно.
6: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
7: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
6: А где?
7: В кармане каждого человека. В смартфонах.
6: А, онлайн-казино?
7: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
6: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
7: Что именно предлагают?
6: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
7: Звучит как система тотального контроля.
6: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
7: Слушай, но эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
6: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
7: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
6: Всплеск зависимости.
7: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
6: Не сработало.
7: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
6: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
7: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player. Это процент возврата.
6: Ага.
7: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
6: И что он делает?
7: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
6: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
7: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
6: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
7: Это колоссальная цифра.
6: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
7: Угу.
6: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
7: 9%.
6: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
7: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
6: А что это?
7: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
6: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
7: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
6: Что именно происходит в голове у зависимого?
7: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
6: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег. Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You win».
7: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
6: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
7: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
6: Воровство.
7: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
6: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
7: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
6: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
7: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
6: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
7: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
6: Это когда деньги кончаются?
7: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
6: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
7: Ох.
6: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
7: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
6: Да.
7: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
6: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
7: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
6: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
7: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
6: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
7: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
6: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
7: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
6: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
7: За них платят реальные люди.
6: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
7: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов?
6: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
7: Вот именно.
6: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
9: Офигеть.
8: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
10: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти?
0: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
11: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
0: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
12: Слышите? Ой, прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
0: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие.
14: В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим. Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие.
2: Главные новости дня.
15: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
16: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
15: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению управлению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
17: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
15: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
18: «Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?»
15: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
19: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военный интерес на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
15: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
20: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Иван Отраковский про парад 9 мая, который под угрозой и удары возмездия.
22: В Госдуме заявили, что в случае провокаций вооруженных сил Украины во время Парада Победы мы нанесем удары возмездия. А депутат Колесник добавил, что ответ будет неотвратим и, цитирую, станет очень серьезным и кратным. И вновь красные линии – провокаций, удары возмездия. Сотрясание воздуха, за которым обычно полное бездействие. Нет никаких провокаций, есть эффективные удары, диверсии, которые противник в последние месяцы кратно возрастил. Как и удары возмездия – пустой звук. Ну, какое возмездие во время войны? Есть превентивные удары, выносящие все то, что используется для успеха ведения боевых действий. В Госдуме, как и в самой власти, все играются в спецоперацию. И, как видим, судя по обстановке, доигрываются, когда никакая победа им не нужна.
21: Зеленский угрожает параду победы. Вот что об этом пишет Александр Коц.
1: Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване и в открытую пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России. Цитата. «Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Планы Киева ударить по параду не являются секретом. Последние налеты дронов на столицу являются, по сути, разведкой боем. Противник прощупывает Носковский узел обороны, ищет бреши, замеряет реакцию нашей ПВО, чтобы с высокой долей вероятности попытаться 9 мая ее перегрузить. Даже если ущерб будет минимальный, Зеленский получит желанную медийную картинку. Испортили москалям праздник. Удивляет другое. Он прямо угрожает России из столицы Армении, нашего союзника по военному блоку. Армении, где есть наши военные базы. И его не перебивают, с ним не полемизируют. Его не осуждает Пашинян, в прошлом году посетивший парад Победы на Красной площади. Это что же выходит? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника? А нужны ли нам такие союзники?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
3: Тольяттинское городское кладбище. На микрорайон.
8: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
4: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
8: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
23: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
8: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и «При чем тут Фицо?».
1: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко, не дай бог.
21: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
5: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
21: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
6: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще два дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены трех комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из двух башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего три дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что стопроцентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиций – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности – 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
0: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
9: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. по-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
10: Да, я правильно понял, что мы увязли?
9: Да.
0: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
11: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
0: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
12: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
0: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
24: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
25: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да, то есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть, если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
14: Приветствую вас. Прогноз на 5 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас такой уникальный момент двойного резонанса, так как в системе матрицы Ладини за этот день отвечает 5-й аркан, это учитель. И все это происходит в мае, 5-м месяце года, который сам по себе является воплощением энергии этого учителя Иерофанта. Да? И мы получаем ситуацию, когда энергия порядка, закона, традиции, знаний возводится в квадрат. Это день абсолютной ясности, когда правила игры становятся прозрачными, ваше стремление к структуре истине достигает апогея. И если весь месяц нас учат дисциплине, да, то в этот день наступает экзамен на знание основ вашей личной и деловой этики, например. Энергия Иерофанта – это про фундамент, который не качается. Вот он четкий, стойкий. В этот день бесполезно пытаться срезать углы или искать обходные пути. Пространство будет благоволить тем, кто действует официально, чтит договоренности, прислушивается к советам старших или более опытных наставников. То есть человек, который будет жить в этот день по правилам, получит максимум. Это идеальное время для того, чтобы зафиксировать свои ценности, может быть, прописать миссию своего дела, заниматься обучением обязательно. В принципе, весь май на это настроен. В этот день вы можете обнаружить, что старая добрая классика работает гораздо лучше новомодных трендов, да? И ваше волевое решение – это решение быть авторитетом, на который могут положиться другие, и самому оставаться верным своему слову и делу. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 5 плюс 5 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 20-очка или 2 плюс 0 – двоечка. А это у нас вибрация Верховной Жрицы. Это баланс, энергия, символ интуиции, дипломатии. Да, и здесь возникает очень мощный парадокс. То есть двойной иерофант 5 плюс 5 требует очень жестких правил. А Жрица, второй аркан, шепчет о том, что между черным и белым всегда есть миллион оттенков. Да, и это означает, что в этот день ваш авторитет должен быть не деспотичным, а мудрым. Вы должны не просто читать лекцию, а чувствовать, что ваш собеседник готов ее услышать. Ну и Луна у нас в знаке Скорпиона продолжает подталкивать к расширению горизонтов, поиску смыслов. Стрелец – это знак, который никогда не останавливается на достигнутом. Это день, когда духовные поиски могут обрести какую-то форму конкретного жизненного устава. То есть вот вы решите в этот день, что теперь я буду жить только так и не иначе, и эти правила и традиции навсегда войдут в вашу систему ощущений и проживания жизни. С практической и финансовой точки зрения, 5 мая – это день таких белых сделок. То есть в бизнесе это лучшее время для заключения обязательно официальных союзов, подписания каких-то, может быть, учредительных документов, обращения в суды или к консультантам. Энергия учителя Иерофанта подкровительствует всему, что связано с образованием, правом, религией. В финансах в этот день стоит придерживаться консервативных стратегий. Деньги приходят к тем, кто заслужил доверие, имеет безупречную репутацию. То есть очень важно, какие зерна вы сеяли до этого. Если, например, вы планировали начать серьезный курс обучения или нанимать экспертов в команду, в этот день вот самый подходящий момент. И помните, репутация стоит дороже, чем сиюминутная прибыль, поэтому всегда делайте уклон на это. Вы в этот день как очень строгий, но справедливый декан университета, который даже в чеке из супермаркета пытается найти глубокий смысл и соответствие этическим нормам. Да, и окружающие могут приходить к вам на исповедь, можно так сказать, или за советом, чувствуя вашу непоколебимость и силу духа. И ваша задача не превратиться в зануду, а все-таки стать тем самым маяком, который помогает другим найти верный путь. Вот пришли к вам за советом, и вы очень четко, без суждений, посмотрели на ситуацию и дали четкий ответ, потому что ваше видение в этот день может отличаться от видения многих людей, и именно ваш совет станет ключевым. А вот вечер стоит провести в кругу семьи или за чтением литературы, может быть, которая поможет структурировать ваше мировоззрение. В этот день вы понимаете, что истинная свобода возможна только внутри четко выстроенной системы ценностей, ну, которую вы сами для себя и выбрали. Поэтому тот, кто уже определился с видением мира, мировоззрением, тот будет на коне в этот день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
13: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В середине 90-х по Пуэрто-Рико прокатилась волна ужаса. Фермеры находили своих коз и кур мертвыми, причем на телах не было следов борьбы, только две маленькие колотые раны на

0: адаптироваться в дикой природе. Это объясняет, почему существо так эффективно обходит ловушки и не боится людей. Однако ученые и зоологи настроены скептически. В 2010 году генетик Барри О'Коннор из Мичиганского университета исследовал трупы предполагаемых чупакабр, найденных в США. Вердикт был суров. Это обычные койоты или еноты, пораженные тяжелой формой чесотки. Из-за болезни кожа животных лысеет, синеет и сморщивается. Морда отекает, а клыки обнажаются, придавая зверю поистине демонический вид. А как же обескровливание? Исследователи утверждают, что это естественный процесс после смерти, либо работа насекомых, которые быстро выпивают жидкость из ран. Но как быть с теми случаями, где свидетели описывают прыжки на крыши домов и гипнотический взгляд красных глаз? Или с тем фактом, что опытные охотники не могут опознать в монстре обычного больного зверя? Возможно, чупакабра – это не один вид, а собирательный образ нашего страха перед неизвестным, который иногда принимает форму облезлого койота, а иногда чего-то пришедшего из звездной пустоты. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 5 мая.
3: Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим. Итак, руны всегда честны и точны. У нас выпала руна Эвас. Это, знаете, руна перемен, верности и развития. Эвас – это символ плавного, но неотвратимого прогресса. Что-то сдвигается, и вы это точно почувствуете. Возможно, не будет резких скачков, но маленькие шаги начнут складываться в большую картину. Здесь главное не спешить, не продавливать пространство, но и не стоять на месте. Эвас любит тех, кто работает над собой и движется вперед в паре. Будь то с партнером, коллегой или каким-то внутренним союзником, да? В работе это день стабильного продвижения. Все идет как надо, пусть и, может, не с фейерверками, не с фанфарами, но идет. Это хороший момент для доработки проектов, для какой-то, знаете, систематизации процессов, упорядочить все. Это улучшение рабочих связей. И появится ощущение, что вы как бы в седле, на коне, да, особенно благоприятны любые совместные действия. То есть коллега или партнер будет полезен и поддержит ваши усилия. Ну и в принципе, да, в партнерстве все всегда сильнее. Энергии соединяются двух людей, трех, четырех, целого коллектива. И это, конечно же, усиливает любой процесс. В отношениях у вас это руна верности и доверия. Если вы в паре, то почувствуйте, как растет прочность союза. Если были сомнения, они начнут просто рассеиваться, да? Эвас говорит о поддержке, о взаимопонимании, о честности. Если вы не чувствуете вот этого всего, сядьте и поговорите по душам, и вы точно поймете, что собеседник, партнер настроен на то же самое, что и вы. В новых знакомствах осторожность. Не спешите, все идет в каком-то верном ритме. Здесь укрепляйте то, что есть, но и не торопите события. А вот одиноким совет – будьте рядом с теми, кто действительно разделит ваши ценности. Если вы изначально понимаете, что у вас разные взгляды с человеком, не думайте, что в будущем это изменится. Нет, это все иллюзия. Вот если сразу нет этого коннекта, контакта, взаимопонимания, то в будущем будет еще хуже. По здоровью вас символизирует плавное восстановление.

0: здесь не нужно ждать мгновенного эффекта, но улучшение будет, если действовать последовательно. То есть подходят какие-то курсы терапии, ЛФК, может быть, поддержка тела и духа в любом направлении. Также этот день хорош для восстановления после нагрузок. И здесь важно быть терпеливыми и внимательными к сигналам тела. То есть спокойная забота даст свои плоды. Как минимум, просто сходите на массаж. Это и приятно, и полезно. Ну и совет дня – перемены. Назрели 100%, и они уже начались. Идите шаг за шагом, все приходит вовремя. Будьте к этому готовы.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
3: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указанная выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, Жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
5: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
4: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек, причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет, они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
6: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
7: Меня пристегивают наручниками.
8: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
6: Он участник
8: СВО.
6: Поэтому
8: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
9: Комиссия.
8: Какая-нибудь хотя бы проверка.
9: Не Калининградская, да. Это участники СВО, мы ветераны, инвалиды. У меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
4: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
10: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из-за того, что вы у него не пролазите по количеству человек.
11: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Не потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс?
10: У нас борт менялся.
11: Почему меня не сажаете на рейс? Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
10: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандом.
12: Да нет, мы просто последние.
10: Нет, вы не последние.
12: Да ну конечно. Конечно. Наверное, кто бы пошел первый, но он уже
10: самолет.
12: Ну мы что, вот все что?
11: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
4: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? А точнее, как они выживали? Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию, это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда – 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий, она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч, берут зарплату уборщицы – 20 тысяч, делят на 2, получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет 3-летний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности? Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью. На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Не за такую победу воевали. Над Красной площадью натянули сетки против дронов. Парад на 9 мая пройдет в усеченном формате. На главной площади страны невиданное до сих пор приготовление. Натягиваются специальные антидроновые сетки, а в Москву стягиваются тяжелые зенитно-ракетные комплексы, чтобы прикрыть столицу во время празднования Дня Победы. Причина – беспрецедентная угроза атак, объясняет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: Речь идет об оперативной обстановке, и поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
14: Усеченный формат – это без колонн военной техники. В пешей колонне пройдут лишь военнослужащие высших учебных заведений. Авиационная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Отмечу, что танков на параде не будет впервые за последние 20 лет. Отказ от техники решает для Кремля две проблемы. Во-первых, парад становится более мобильным. Его легче подготовить, проще прекратить или изменить его сценарий, если возникнет воздушная опасность. Также не нужно скапливать технику и превращать ее в мишень. Правда, люди, которые будут участвовать в параде, тоже будут мишенью, но все-таки их можно собрать и распустить намного быстрее, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
16: Технику убирают с парада. Почему? Вот один дрон в какую-нибудь машину, в танк, там попадет вот на Красной площади, и весь парад встанет. Из-за одной машинки просто парализовать весь ход, устроить вселенский позор, по все это под фотографии, под видеосъемку западных журналистов, достаточно одного попадания прямо в технику посередине Красной площади.
14: Отказ от колонн техники решает и другую проблему. Не нужно будет оправдываться за скромное ее количество на параде. Ведь, судя по происходящему на фронте, в армии сохраняется жесткий дефицит бронетехники всех видов, говорит военный аналитик Сергей Селиванов.
17: Это, в принципе, свидетельствует о серьезных проблемах именно с точки зрения обеспечения безопасности воюющей страны. Это свидетельствует о том, что за эти 4 года сам характер войны серьезно изменился. И таким образом у самого президента нет уже никакого желания выводить на Красную площадь военную технику, чтобы подвергать ее возможной атаке со стороны украинских беспилотников. Но я уже не говорю о том, что, возможно, и самой этой техники недостаточно для такого большого аппарата, потому что мы же прекрасно понимаем, техника используется, уничтожается, горит. Все это тоже происходит, и если нечего показать вот так вот демонстративно, то, может быть, лучше не устраивать парада.
14: Однако и отказ от техники не гарантирует безопасности проведения парада. Ведь все равно на Красной площади должны собраться гости, военное командование, выступить президент. Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу отключение интернета в Москве. Мобильный интернет не будет работать 5, 7 и 9 мая. 5 мая – это репетиция воздушной части парада. 7 мая – генеральная репетиция парада. Ну и 9 мая – сам парад. При этом, как утверждают источники среди операторов связи, ожидаются более мощные отключения, чем раньше, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа, а также отключения даже белых списков и СМС. А зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве могут коснуться даже проводного интернета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Президент Российской Федерации Владимир Путин о том, что после атак на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе серьезных угроз нет.
19: Чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал, на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
1: Главные новости дня.
14: Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в Республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новое казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
20: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Ну, это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу. Угу. Делаешь еще 10 раз больше долгов.
14: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в пятеро больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
0: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
14: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин о том, что Минобороны не принуждает студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
21: Проведем совещание и обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
2: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет звучать слово «политика»?
22: Чэнчжи.
2: Еще раз. Политика по-китайски будет
22: Чэнчжи.
2: И третий раз.
22: Чэнчжи.
2: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
23: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу
3: В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
2: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
5: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране, не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И эта основная причина звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-па-бам. Китай. Ну, неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налога. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... доходная часть бюджета Китая. Это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает?
6: Ну, конечно же, нет. Ну, вы что? Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле и сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее и против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да? Вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям, вот эти вот системы запуска с материнского корабля каких-то сотен этих дронов, понимаете? Все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть, и откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона по подразделению, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно – это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество, примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
9: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
23: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
10: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
24: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
25: Ты понял?
24: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
10: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
26: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти, ну, на контракт подписать, типа, вот-вот, мы тебя все равно не поставим, типа, зачетку, да, вот. Но должники есть же.
10: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
4: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
11: Я очень просто их задать.
4: Где сыны Соловьева?
10: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
13: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
16: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
25: Да, я правильно понял, что мы увязли?
16: Да.
13: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
27: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
13: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
28: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минуты.

0: Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
3: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
2: Военкор, канал Старшие Эды, про украинские дроны, которые атаковали Москву.
4: Попадание дронов в дом в столице должно стать напоминанием всем нам о том, что война от нас в ближайшее время никуда не денется. Враг, получая поддержку европейской промышленности, будет запускать дроны в максимально возможных количествах. Что делать нам? Укреплять противовоздушную оборону, добиваться победы на фронте. И эта победа может быть обеспечена только разгромом врага в ходе собственного нашего наступления. Но самой большой ошибкой будет сидеть и ждать, что противник вот-вот рухнет, потому что его мобилизационный потенциал исчерпан, экономика на последнем издыхании, и европейская поддержка его не спасет. Это самообман и неправда. Рухнуть он и правда может, и мы тоже можем. Вопрос, кто первый? Рассчитывать на это как на основной способ добиться победы точно не стоит. Чего доброго, при таком подходе каждый день по Москве прилетать начнет, пока будем дожидаться.
2: Тайное послание. Александр Коц про атаку на Москву.
5: Прилет по дому на Мосфильмовской. Любит Зеленский символизм, бьющий в информационную цель. Москва-Сити, жилой комплекс в Казани или вот дом на Мосфильмовской. Небоскребы – символ роскоши и богатства. Мол, мы не по обычным людям бьем, а по сливкам общества, которые жируют, пока вы воюете. Впрочем, если отбросить информационную составляющую, с учетом рекордного налета за предыдущие сутки, мы видим, что противник явно высушивает систему противовоздушной обороны в регионах, наращивая давление на ключевых участках и выискивая слабые места. И если один дрон из трех пролетел до Мосфильмовской, значит, то слабое место он нашел. Его, это место, безусловно, сейчас законопатят. Ресурсы для этого у столичного региона есть, что, конечно, не остановит Зеленского, который мечтает погрузить Москву во мрак.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
6: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
0: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный

0: пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
2: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо?
5: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко. Не дай бог.
4: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
6: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
4: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
7: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом» на Мосфильмовской на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще 2 дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены 3 комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из 2 башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что стопроцентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
9: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
8: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
10: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
12: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
11: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
12: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
11: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
12: Радио «Горизонт» горизонт.
11: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
12: и светишь им поверх большого холма.
11: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку, лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
12: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
11: Да.
12: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
11: Ничего себе.
12: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
11: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
12: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
11: Типа пластика?
12: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
11: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
12: Гусь какой-нибудь.
11: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
12: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
11: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
12: В смысле алгоритмы.
11: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
12: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
11: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
12: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
11: И почему сейчас не работает?
12: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
11: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
12: Ага, датчики положения.
11: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. Рэп против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
12: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
11: И куда он улетит?
12: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
11: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
12: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
11: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
12: Типа ищет знакомые места.
11: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
12: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
11: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход — уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
12: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
11: Расскажи про цифры.
12: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
11: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
12: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
11: А оборона?
12: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
11: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
12: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
11: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
12: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
11: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
12: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
11: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
12: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
11: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
12: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, от твердую поверхность, ну, здания или земли.
11: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
12: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен, но капсула со взрывчаткой целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тот контактный взрыватель делает свое дело, происходит мощнейший подрыв уже на земле.
11: Ничего себе! Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
12: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
11: Если небо больше не безопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
12: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
11: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
12: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила составила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
14: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно. Логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
13: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек, причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет. Они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
15: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
16: Меня пристегивают наручники.
17: Меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать? Прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
16: Комиссия.
17: Хотя бы проверка какая-то. Какая-нибудь хотя бы проверка.
16: Не Калининградская, да. Мы не это просто все участники СВО, мы ветераны, инвалиды. У меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. Мне перебиты запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
13: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
18: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из того, что вы не пролазите по количеству человек.
19: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс? Почему меня не сажаете на рейс?
20: Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
18: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандомно.
21: Да нет, мы просто последние.
18: Нет, вы не последние.
21: Да ну конечно. Наверное, кто бы пошел первый, а он уже
18: самолет.
21: Ну мы что,
18: вот все, что...
19: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
13: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? А точнее, как они выживали? Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию, это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто. Ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает трехлетнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда – 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум – 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий? Она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе – 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч. Берут зарплату уборщицы – 20 тысяч. Делят на 2. Получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет трехлетний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности?
0: Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью.
22: На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
2: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься хернёй и дайте людям нормально жить.
1: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер всем Wi-Fi. Также ограничения появились и в сети Instanet. В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
5: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
1: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
23: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
1: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Ну вот цивилизация и уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
1: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
4: Красноярске по делу о растрате задержали директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова. Предприятие производит сарматы и другие баллистические ракеты. РИА Новости пишет, руководящий «Красмашем» с 2018 года Гаврилов был взят под стражу по делу о растрате в конце апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров со ссылкой на свои источники сообщает, следователи работали на территории завода 2 недели, а поводом для уголовного дела в отношении Гаврилова стала взятка в размере 3 миллионов рублей. Отмечается, что Александр Гаврилов планировал осенью участвовать в выборах в Заксобрание Красноярского края от «Единой России». «Красмаш» – одно из крупнейших предприятий ВПК России. Входит в Роскосмос и производит ракетно-космическую технику, включая баллистические ракеты и комплекс «Сармат». Расчлененное тело мужчины в 5 пакетах обнаружили под Петербургом. Полиэтиленовые пакеты с фрагментами тела нашли в канаве с водой в районе поселка имени Свердлова. Останки заметили проезжавшие мимо велосипедисты. Они взяли палку с гвоздем и постучали по мешкам, после чего надорвали один из них и увидели крупную мужскую кисть. В пакете лежали 2 руки. Мешки были прикопаны, а останки были замотаны в несколько слоев. При этом пакеты с фрагментами тела могли погрызть животное. Возбуждено уголовное дело. Чиновники подделали документы и лишили жилья семью военнослужащего. Мать офицера из Астраханской области Сажеда Хлямина рассказала о 3-летних издевательствах чиновников Приволжского района, которые с помощью подлога отобрали у ее семьи жилье, предоставленное в 2022 году по программе переселения из аварийного фонда. Женщина утверждает также, что местные чиновники подделали служебные документы о ее трудовом стаже. Обращение в прокуратуру результатов не дали. Власть теперь отрицают само право семьи на полученную недвижимость. Женщина обратилась к главе Следственного комитета Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело на ответственных должностных лиц. ФСБ заявила о задержании 150 подпольных оружейников в более чем 40 регионах Российской Федерации. Все задержанные причастны к незаконному обороту оружия на территории России. Прекращена работа 41 нелегальной мастерской по переделке оружия, сообщили в спецслужбе. Силовики изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабины и ружья. Также 185 гранат, более 36 кило взрывчатых веществ и 31 тысячу патронов различного калибра, говорится в сообщении ФСБ. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
6: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
7: Офигеть.
6: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
8: Разнесло, здравствуйте. Квартир пострадала, парни. Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти.
6: Это 3-я подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
9: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
6: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
7: Слышите? Ой, прям, вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
6: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Учим китайский вместе.
10: Китайский сказать: я заболел.
11: 我生病了.
10: Еще раз. Я заболел по-китайски будет
11: 我生病了.
10: И третий раз.
11: 我生病了.
10: Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что происходит в Иране и о новых заявлениях Дональда Трампа.
12: Дональд Трамп получил на руки новый иранский мирный план. Если кратко, речь там идет о фактическом замораживании конфликта. Можно сразу рискнуть сказать, что это едва ли не единственная возможность найти дипломатическое решение проблемы. Суть в том, чтобы обоюдно снять блокаду Армузского пролива и затем продолжать переговоры по всем остальным пунктам. При этом Тегеран хочет получить гарантии ненападения, дабы его снова не атаковали. 47-й президент Соединенных Штатов пребывает в раздумьях. С одной стороны, есть шанс закончить войну. Однако понятно, что аятоллы, эликсир или кто там сейчас у них у власти, никогда от ядерной и ракетной программы не откажутся. Так же, как и других своих корневых проектов, в том числе так называемых прокси-организаций для продвижения идей исламской революции. Скажем мягко. В результате Дональд Трамп применил свой любимый прием – запутать ситуацию, чтобы никто ничего в итоге не понял. С одной стороны, глава Белого дома намекает на то, что план неплохой, а с другой говорит о расколе в иранском руководстве, и что экономика страны без 5 минут лежит в руинах. При этом то, что они прислали, ему не нравится. Он не готов все это принять. Вот и пойди пойми, что происходит на самом деле. Одновременно закрадываются сомнения. Это действительно такая тактика? Подпустить туману? Или же лидер так любит писать в соцсетях, что не знает удержу? Бытует мнение, что не нужно обращать внимание на слова Дональда Трампа, а следить за его реальными делами. В частности, он всегда объявляет о победе, тогда как реальность, как правило, говорит об обратном. Вспоминаем историю замирения России и Украины. Сутки, месяц, теперь уже без сроков. Возвращаясь к Ирану, глава Белого дома эксплуатирует тезис о том, что нужно немного подождать, пока не появился тот в Иране, кто может не только принимать решения, но и гарантировать их исполнение. Пока такой фигуры не наблюдается. Однако и здесь он тоже как бы уже и победил. Теоретически заморозка конфликта больше на руку Соединенным Штатам. Санкции, ущерб от бомбардировок едва ли усиливают позицию Исламской Республики. Так что очень похоже, что развязка не за горами. И вот так получается, что судьба мира на Ближнем Востоке в руках одного человека, который так любит писать в социальных сетях.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков.

0: На фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
1: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
2: Да, я правильно понял, что мы увязли?
1: Да.
0: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
3: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
0: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
4: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
0: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Солдатская почта.
0: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
6: Тольяттинское городское кладбище. Да. Микрорайон.
0: В Свердловской области в городе Краснотуринске в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
7: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
8: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
0: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами.

0: Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
2: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
0: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Москва» Макаров в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
4: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
6: Финансовая, я полагаю.
5: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
6: Ого!
5: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
6: В смысле казино?
5: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора — выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
6: Ну, Республика Алтай — это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике 14% населения там живут за чертой бедности.
5: Да, это немало.
6: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
5: В защите от чего?
6: От соблазнов.
5: Точно.
6: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
5: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
6: Ну, как всегда.
5: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
6: Красиво звучит.
5: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
6: А, то есть инфраструктура там уже есть.
5: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
6: Вот оно что.
5: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
6: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
5: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
6: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
5: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
6: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
5: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
6: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
5: А местным что останется?
6: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
5: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
6: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
5: Ого.
6: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
5: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
6: Да, там схема интересная.
5: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
6: И цифры просто потрясают воображение.
5: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
6: Ничего себе. За один стол?
5: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
6: То есть, если взять среднее по размерам казино...
5: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
6: И это только базовый налог?
5: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
6: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
5: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
6: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
5: А наличку сложно отследить.
6: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
5: Хитро.
6: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
5: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
6: Конечно.
5: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
6: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
5: Для них условия тоже ужесточились.
6: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
5: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
6: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
5: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
6: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
5: Так.
6: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
5: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
6: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
5: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
6: Совершенно верно.
5: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
6: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
5: А где?
6: В кармане каждого человека. В смартфонах.
5: А, онлайн-казино?
6: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
5: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
6: Что именно предлагают?
5: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
6: Звучит как система тотального контроля.
5: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
6: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
5: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
6: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
5: Всплеск зависимости.
6: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
5: Не сработало.
6: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
5: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
6: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
5: Ага.
6: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокий RTP.
5: И что он делает?
6: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
5: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
6: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
5: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
6: Это колоссальная цифра.
5: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
6: Угу.
5: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
6: 9%.
5: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
6: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
5: А что это?
6: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
5: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
6: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
5: Что именно происходит в голове у зависимого?
6: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
5: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
6: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
5: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
6: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
5: Воровство.
6: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
5: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
6: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
5: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
6: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
5: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
6: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
5: Это когда деньги кончаются?
6: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
5: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
6: Ух.
5: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
6: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
5: Да.
6: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
5: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. и не жажда обогащения.
6: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
5: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
6: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
5: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
6: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
5: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
6: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
5: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
6: За них платят реальные люди.
5: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
6: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов?
5: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
6: Вот именно.
5: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
7: Офигеть.
0: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
8: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Вот это? Вот сюда прийти.
0: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
9: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
0: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
10: Слышите? Ой, прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
0: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают мер безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие.
12: В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие.
1: Главные новости дня.
13: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
14: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
13: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер всем Wi-Fi. Также ограничения появились и в сети Instanet. В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
15: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
13: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
16: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
13: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военный интерес на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
13: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
11: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
18: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Иван Отраковский про парад 9 мая, который под угрозой и удары возмездия.
20: В Госдуме заявили, что в случае провокаций вооруженных сил Украины во время парада Победы мы нанесем удары возмездия. А депутат Колесник добавил, что ответ будет неотвратим и, цитирую, станет очень серьезным и кратным. И вновь красные линии – провокаций, удары возмездия. Сотрясание воздуха, за которым обычно полное бездействие. Нет никаких провокаций, есть эффективные удары, диверсии, которые противник в последние месяцы кратно возрастил. Как и удары возмездия – пустой звук. Ну, какое возмездие во время войны? Есть превентивные удары, выносящие все то, что используется для успеха ведения боевых действий. В Госдуме, как и в самой власти, все играются в спецоперацию. И как видим, судя по обстановке, доигрываются, когда никакая победа им не нужна.
19: Зеленский угрожает параду Победы. Вот что об этом пишет Александр Коц.
21: Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване и в открытую пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России. Цитата. «Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Планы Киева ударить по параду не являются секретом. Последние налеты дронов на столицу являются, по сути, сути, разведкой боем. Противник прощупывает Носковский узел обороны, ищет бреши, замеряет реакцию нашей ПВО, чтобы с высокой долей вероятности попытаться 9 мая ее перегрузить. Даже если ущерб будет минимальный, Зеленский получит желанную медийную картинку. Испортили москалям праздник. Удивляет другое. Он прямо угрожает России из столицы Армении, нашего союзника по военному блоку. Армении, где есть наши военные базы. И его не перебивают, с ним не полемизируют. Его не осуждает Пашинян, в прошлом году посетивший Парад Победы на Красной площади. Это что же выходит? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника? А нужны ли нам такие союзники?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
2: Тольяттинское городское кладбище. Да. Микрорайон.
0: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
3: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгении Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
22: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
0: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Александр Коц про Парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо.
21: Пригрозив ударить по Параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали. Как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все туже дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко. Не дай бог.
19: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
4: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
19: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
5: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще два дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены трех комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из двух башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего три дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что стопроцентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
0: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
23: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
24: Да, я правильно понял, что мы увязли?
23: Да.
0: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
7: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать измором-то травить?
0: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
8: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
0: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
10: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина там, больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Открытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
12: Приветствую вас. Прогноз на 5 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас такой уникальный момент двойного резонанса, так как в системе матрицы Ладини за этот день отвечает 5-й аркан, это учитель. И все это происходит в мае, 5-м месяце года, который сам по себе является воплощением энергии этого учителя Иерофанта. Да? И мы получаем ситуацию, когда энергия порядка, закона, традиции, знаний возводится в квадрат. Это день абсолютной ясности, когда правила игры становятся прозрачными, ваше стремление к структуре истине достигает апогея. И если весь месяц нас учат дисциплине, да, то в этот день наступает экзамен на знание основ вашей личной и деловой этики, например. Энергия Иерофанта – это про фундамент, который не качается. Вот он четкий, стойкий. В этот день бесполезно пытаться срезать углы или искать обходные пути. Пространство будет благоволить тем, кто действует официально, чтит договоренности, прислушивается к советам старших или более опытных наставников. То есть человек, который будет жить в этот день по правилам, получит максимум. Это идеальное время для того, чтобы зафиксировать свои ценности, может быть, прописать миссию своего дела, заниматься обучением обязательно. В принципе, весь май на это настроен. В этот день вы можете обнаружить, что старая добрая классика работает гораздо лучше новомодных трендов, да? И ваше волевое решение – это решение быть авторитетом, на который могут положиться другие и самому оставаться верным своему слову и делу. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 5 плюс 5 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 20-очка или 2 плюс 0 двоечка. А это у нас вибрация верховной жрицы. Это баланс, энергия, символ интуиции, дипломатии. Да, и здесь возникает очень мощный парадокс. То есть двойной иерофант 5 плюс 5 требует очень жестких правил. А жрица, второй аркан, шепчет о том, что между черным и белым всегда есть миллион оттенков. Да, и это означает, что в этот день ваш авторитет должен быть не деспотичным, а мудрым. Вы должны не просто читать лекцию, а чувствовать, что ваш собеседник готов ее услышать. Ну и Луна у нас в знаке Скорпиона продолжает подталкивать к расширению горизонтов, поиску смыслов. Стрелец – это знак, который никогда не останавливается на достигнутом. Это день, когда духовные поиски могут обрести какую-то форму конкретного жизненного устава. То есть вот вы решите в этот день, что теперь я буду жить только так и не иначе, и эти правила и традиции навсегда войдут в вашу систему ощущений и проживания жизни. С практической и финансовой точки зрения, 5 мая – это день таких белых сделок. То есть в бизнесе это лучшее время для заключения обязательно официальных союзов, подписания каких-то, может быть, учредительных документов, обращения в суды или к консультантам. Энергия учителя Иерофанта подкровительствует всему, что связано с образованием, правом, религией. В финансах в этот день стоит придерживаться консервативных стратегий. Деньги приходят к тем, кто заслужил доверие, имеет безупречную репутацию. То есть очень важно, какие зерна вы сеяли до этого. Если, например, вы планировали начать серьезный курс обучения или нанимать экспертов в команду, в этот день вот самый подходящий момент. И помните, репутация стоит дороже, чем сиюминутная прибыль, поэтому всегда делайте уклон на это. Вы в этот день как очень строгий, но справедливый декан университета, который даже в чеке из супермаркета пытается найти глубокий смысл и соответствие этическим нормам. Да, и окружающие могут приходить к вам на исповедь, можно так сказать, или за советом, чувствуя вашу непоколебимость и силу духа. И ваша задача не превратиться в зануду, а все-таки стать тем самым маяком, который помогает другим найти верный путь. Вот пришли к вам за советом, и вы очень четко, без суждений, посмотрели на ситуацию и дали четкий ответ, потому что ваше видение в этот день может отличаться от видения многих людей, и именно ваш совет станет ключевым. А вот вечер стоит провести в кругу семьи или за чтением литературы, может быть, которая поможет структурировать ваше мировоззрение. В этот день вы понимаете, что истинная свобода возможна только внутри четко выстроенной системы ценностей, ну, которую вы сами для себя и выбрали. Поэтому тот, кто уже определился с видением мира, мировоззрением, тот будет на коне в этот день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В середине 90-х по Пуэрто-Рико прокатилась волна ужаса. Фермеры находили своих коз и кур мертвыми, причем на телах не было следов борьбы, только две маленькие колотые раны на шее. Все тушки были абсолютно обескровлены, словно над ними поработал высокотехнологичный вакуумный насос. Так и родилась легенда о Чупакабре, сосущем коз. Существо, чье имя заставляет содрогаться сельских жителей от Техаса до Челябинска. Первые очевидцы, такие как Мадлен Толантино, описывали существо как нечто среднее между пришельцем и рептилией. Рост около метра, огромные красные глаза, шипы на спине и способность

0: пришельцы оставили на Земле для сбора биологического материала. Существует и более мрачная, околонаучная версия. Недалеко от мест первых нападений в Пуэрто-Рико находится база Форт Бьюкенен, где, по слухам, проводились эксперименты по генной инженерии. Сторонники теории заговора уверены, Чупакабра — это гибрид, созданный искусственно, который смог сбежать и адаптироваться в дикой природе. Но это объясняет, почему существо так эффективно обходит ловушки и не боится людей. Однако ученые-зоологи настроены скептически. В 2010 году генетик Барри О'Коннор из Мичиганского университета исследовал трупы предполагаемых чупакабр, найденных в США. Вердикт был суров. Это обычные койоты или еноты, пораженные тяжелой формой чесотки. Из-за болезни кожа животных лысеет, синеет и сморщивается. Морда отекает, а клыки обнажаются, придавая зверю поистине демонический вид. А как же обескровливание? Исследователи утверждают, что это естественный процесс после смерти, либо работа насекомых, которые быстро выпивают жидкость из ран. Но как быть с теми случаями, где свидетели описывают прыжки на крыши домов и гипнотический взгляд красных глаз? Или с тем фактом, что опытные охотники не могут опознать в монстре обычного больного зверя? Возможно, чупакабра — это не один вид, а собирательный образ нашего страха перед неизвестным, который иногда принимает форму облезлого койота, а иногда чего-то пришедшего из звездной пустоты. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 5 мая. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим. Итак, руны всегда честны и точны. У нас выпала руна Эвас. Это, знаете, руна перемен, верности и развития. Эвас — это символ плавного, но неотвратимого прогресса. Что-то сдвигается, и вы это точно почувствуете. Возможно, не будет резких скачков, но маленькие шаги начнут складываться в большую картину. Здесь главное не спешить, не продавливать пространство, но и не стоять на месте. Эвас любит тех, кто работает над собой и движется вперед в паре, будь то с партнером, коллегой или каким-то внутренним союзником, да? В работе это день стабильного продвижения. Все идет как надо, пусть и, может, не с фейерверками, не с фанфарами, но идет. Это хороший момент для доработки проектов, для какой-то, знаете, систематизации процессов, упорядочить все. Это улучшение рабочих связей. И появится ощущение, что вы как бы в седле, на коне, да, особенно благоприятны любые совместные действия. То есть коллега или партнер будет полезен и поддержит ваши усилия. Ну и в принципе, да, в партнерстве все всегда сильнее. Энергии соединяются двух людей, трех, четырех, целого коллектива. И это, конечно же, усиливает любой процесс. В отношениях у вас это руна верности и доверия. Если вы в паре, то почувствуйте, как растет прочность союза. Если были сомнения, они начнут просто рассеиваться, да? Эвас говорит о поддержке, о взаимопонимании, о честности. Если вы не чувствуете вот этого всего, сядьте и поговорите по душам, и вы точно поймете, что собеседник, партнер настроен на то же самое, что и вы. В новых знакомствах осторожность. Не спешите, все идет.

0: в каком-то верном ритме. Здесь укрепляйте то, что есть, но и не торопите события. А вот одиноким совет: будьте рядом с теми, кто действительно разделит ваши ценности. Если вы изначально понимаете, что у вас разные взгляды с человеком, не думайте, что в будущем это изменится. Нет, это все иллюзия. Вот если сразу нет этого коннекта, контакта, взаимопонимания, то в будущем будет еще хуже. По здоровью вас символизирует плавное восстановление. Здесь не нужно ждать мгновенного эффекта, но улучшение будет, если действовать последовательно. То есть подходят какие-то курсы терапии, ЛФК, может быть, поддержка тела и духа в любом направлении. Также этот день хорош для восстановления после нагрузок. И здесь важно быть терпеливыми и внимательными к сигналам тела. То есть спокойная забота даст свои плоды. Как минимум, просто сходите на массаж. Это и приятно, и полезно. Ну и совет дня – перемены. Назрели 100%, и они уже начались. Идите шаг за шагом, все приходит вовремя. Будьте к этому готовы.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
3: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
5: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
4: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек. Причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет. Они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
6: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили. В магазин тоже.
7: Меня пристегивают наручниками.
8: Меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
6: Поэтому
8: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура, комиссия.
7: Хотя бы проверка какая-то.
8: Какая-нибудь хотя бы проверка.
9: Не Калининградская, да.
7: Они просто все участники СВО, мы ветераны, инвалиды. У меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
4: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
10: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из-за того, что вы в него не пролазите по количеству человек.
11: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс? Почему меня не сажаете на рейс? Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
10: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандом.
12: Да нет, мы просто последние.
10: Нет, вы не последние.
12: Да ну конечно. Наверное, кто бы пошел первый, а он уже
10: самолет.
12: Ну мы что, вот все что?
11: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
4: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь, власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? а точнее, как они выживали. Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию. Это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда – 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий? Она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе – 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч. Берут зарплату уборщицы – 20 тысяч. Делят на 2. Получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход. Под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет 3-летний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности? Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью. На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Не за такую победу воевали. Над Красной площадью натянули сетки против дронов. Парад на 9 мая пройдет в усеченном формате. На главной площади страны невиданное до сих пор приготовление. Натягиваются специальные антидроновые сетки, а в Москву стягиваются тяжелые зенитно-ракетные комплексы, чтобы прикрыть столицу во время празднования Дня Победы. Причина – беспрецедентная угроза атак, объясняет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Речь идет об оперативной обстановке, и поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
9: Усеченный формат – это без колонн военной техники. В пешей колонне пройдут лишь военнослужащие высших учебных заведений. Авиационная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Отмечу, что танков на параде не будет впервые за последние 20 лет. Отказ от техники решает для Кремля две проблемы. Во-первых, парад становится более мобильным. Его легче подготовить, проще прекратить или изменить его сценарий, если возникнет воздушная опасность. Также не нужно скапливать технику и превращать ее в мишень. Правда, люди, которые будут участвовать в параде, тоже будут мишенью, но все-таки их можно собрать и распустить намного быстрее, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
15: Технику убирают с парада. Почему? Вот один дрон в какую-нибудь машину, в танк там попадет вот на Красной площади, и весь парад встанет. Из-за одной машинки просто парализовать весь ход, устроить вселенский позор, по все это под фотографии, под видеосъемку западных журналистов, достаточно одного попадания. прямо в технику посередине Красной площади.
9: Отказ от колонн техники решает и другую проблему. Не нужно будет оправдываться за скромное ее количество на параде. Ведь, судя по происходящему на фронте, в армии сохраняется жесткий дефицит бронетехники всех видов, говорит военный аналитик Сергей Селиванов.
16: Это, в принципе, свидетельствует о серьезных проблемах именно с точки зрения обеспечения безопасности воюющей страны. Это свидетельствует о том, что за эти 4 года сам характер войны серьезно изменился. И таким образом у самого президента нет уже никакого желания выводить на Красную площадь военную технику, чтобы подвергать ее возможной атаке со стороны украинских беспилотников. Но я уже не говорю о том, что, возможно, и самой этой техники недостаточно для такого большого парада, потому что мы же прекрасно понимаем, техника используется, уничтожается, горит. Все это тоже происходит, и если нечего показать вот так вот демонстративно, то, может быть, лучше не устраивать парада.
9: Однако и отказ от техники не гарантирует безопасности проведения парада, ведь все равно на Красной площади должны собраться гости, военное командование, выступить президент. Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу отключение интернета в Москве. Мобильный интернет не будет работать 5, 7 и 9 мая. 5 мая – это репетиция воздушной части парада, 7 мая – генеральная репетиция парада – ну и 9 мая – сам парад. При этом, как утверждают источники среди операторов связи, ожидаются более мощные отключения, чем раньше, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа, а также отключения даже белых списков и СМС. А зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве могут коснуться даже проводного интернета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
17: Президент Российской Федерации Владимир Путин о том, что после атак на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе серьезных угроз нет.
18: Чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
1: Главные новости дня.
9: Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новое казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
19: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Ну, это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу. Угу. Делаешь еще 10 раз больше долгов.
9: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в 5 раз больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
20: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
9: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин о том, что Минобороны не принуждает студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
21: Проведем совещание и обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
22: Учим китайский вместе.
23: Как по-китайски будет звучать слово «политика»?
24: Чэнчжи.
23: Еще раз. Политика по-китайски будет
24: Чэнчжи.
23: И третий раз.
24: Чэнчжи.
23: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
25: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре, кушали в Бургер Кинге, вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавшие, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
2: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
0: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране. Не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И это основная причина, звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-па-бам. Китай. Ну, неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налогов. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... Доходная часть бюджета Китая – это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну, вы что? Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле и сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да? Вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям. Вот эти вот системы запуска с материнского корабля, каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все, в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть. И откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить в военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона подразделения, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно – это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество, примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять. Не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
8: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
7: Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
10: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим военкомат.
12: Ты понял?
10: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
7: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация в войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
26: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, если нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. ну, на контракт подписать. Типа, вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа, зачет куда? Ну, должники есть же.
9: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
4: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
11: Я очень просто задать.
4: Где сыны Соловьева?
9: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
13: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
12: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
14: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
15: Да, я правильно понял, что мы увязли?
14: Да.
12: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
16: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
12: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
27: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война, тут не так смешно и сладко.
12: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите.

0: который не понимает в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
1: Военкор, канал «Старшая Эды» про украинские дроны, которые атаковали Москву.
2: Попадание дронов в дом в столице должно стать напоминанием всем нам о том, что война от нас в ближайшее время никуда не денется. Враг, получая поддержку европейской промышленности, будет запускать дроны в максимально возможных количествах. Что делать нам? Укреплять противовоздушную оборону, добиваться победы на фронте. И эта победа может быть обеспечена только разгромом врага в ходе собственного нашего наступления. Но самой большой ошибкой будет сидеть и ждать, что противник вот-вот рухнет, потому что его мобилизационный потенциал исчерпан, экономика на последнем издыхании, и европейская поддержка его не спасет. Это самообман и неправда. Рухнуть он и правда может, и мы тоже можем. Вопрос, кто первый? Рассчитывать на это как на основной способ добиться победы точно не стоит. Чего доброго, при таком подходе каждый день по Москве прилетать начнет, пока будем дожидаться.
1: Тайное послание. Александр Коц про атаку на Москву.
3: Прилет по дому на Мосфильмовской. Любит Зеленский символизм, бьющий в информационную цель. Москва-Сити, жилой комплекс в Казани или вот дом на Мосфильмовской. Небоскребы – символ роскоши и богатства. Мол, мы не по обычным людям бьем, а по сливкам общества, которые жируют, пока вы воюете. Впрочем, если отбросить информационную составляющую, с учетом рекордного налета за предыдущие сутки, мы видим, что противник явно высушивает систему противовоздушной обороны в регионах, наращивая давление на ключевых участках и выискивая слабые места. И если один дрон из трех пролетел до Мосфильмовской, значит, то слабое место он нашел. Его, это место, безусловно, сейчас законопатят. Ресурсы для этого у столичного региона есть, что, конечно, не остановит Зеленского, который мечтает погрузить Москву во мрак.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
6: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
5: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская

0: армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
2: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо.
5: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко, не дай бог.
4: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
6: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
4: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
7: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще 2 дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены 3 комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из 2 башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
9: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
8: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
10: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
11: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
12: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
11: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
12: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
11: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
12: Радиогоризонт.
11: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
12: и светишь им поверх большого холма.
11: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
12: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
11: Да.
12: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
11: Ничего себе.
12: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
11: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
12: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
11: Типа пластика?
12: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
11: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
12: Гусь какой-нибудь?
11: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
12: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
11: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
12: В смысле алгоритмы?
11: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
12: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
11: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
12: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
11: И почему сейчас не работает?
12: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
11: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
12: Ага, датчики положения.
11: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
12: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
11: И куда он улетит?
12: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
11: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
12: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
11: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
12: Типа ищет знакомые места.
11: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
12: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
11: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход – уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
12: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
11: Расскажи про цифры.
12: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
11: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
12: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
11: А оборона?
12: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
11: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
12: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
11: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
12: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
11: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
12: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
11: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
12: Но, слушай, самое ужасное – даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
14: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
13: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек. Причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет. Они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
15: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
16: Меня пристегивают наручники.
17: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
15: Поэтому я конкретно прошу
17: общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
16: Комиссия. Хотя бы проверка какая-то.
17: Какая-нибудь хотя бы проверка.
16: Ленинградская, да. Это просто все... участники СВО, мы ветераны-инвалиды. У меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Зачем вообще воевали?
13: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
18: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из того, что вы не пролазите по количеству человек.
19: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс? Почему меня не сажаете на рейс?
20: Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
18: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандомно.
21: Да нет, мы просто последние.
18: Нет, вы не последние.
21: Да ну конечно. Наверное, кто бы пошел первый, а он уже
18: самолет.
21: Ну мы что,
18: вот все, что...
19: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
13: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? а точнее, как они выживали. Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию, это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум – 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий? Она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе – 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч. Берут зарплату уборщицы – 20 тысяч. Делят на 2. Получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход, под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы?
0: Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет трехлетний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности?
1: Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью.
0: На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
23: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
2: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
24: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
2: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
25: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
2: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
26: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна.
4: И для нее военный интерес на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
2: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
5: В Красноярске по делу о растрате задержали директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова. Предприятие производит сарматы и другие баллистические ракеты. РИА Новости пишет, руководящий «Красмашем» с 2018 года Гаврилов был взят под стражу по делу о растрате в конце апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров со ссылкой на свои источники сообщает, следователи работали на территории завода 2 недели, а поводом для уголовного дела в отношении Гаврилова стала взятка в размере 3 миллионов рублей. Отмечается, что Александр Гаврилов планировал осенью участвовать в выборах в Заксобрание Красноярского края от «Единой России». «Красмаш» – одно из крупнейших предприятий ВПК России. Входит в Роскосмос и производит ракетно-космическую технику, включая баллистические ракеты и комплекс «Сармат». Расчлененное тело мужчины в 5 пакетах обнаружили под Петербургом. Полиэтиленовые пакеты с фрагментами тела нашли в канаве с водой в районе поселка имени Свердлова. Останки заметили проезжавшие мимо велосипедисты. Они взяли палку с гвоздем и постучали по мешкам, после чего надорвали один из них и увидели крупную мужскую кисть. В пакете лежали 2 руки. Мешки были прикопаны, а останки были замотаны в несколько слоев. При этом пакеты с фрагментами тела могли погрызть животное. Возбуждено уголовное дело. Чиновники подделали документы и лишили жилья семью военнослужащего. Мать офицера из Астраханской области Сажеда Хлямина рассказала о 3-летних издевательствах чиновников Приволжского района, которые с помощью подлога отобрали у ее семьи жилье, предоставленное в 2022 году по программе переселения из аварийного фонда. Женщина утверждает также, что местные чиновники подделали служебные документы о ее трудовом стаже. Обращение в прокуратуру результатов не дали. Власть теперь отрицают само право семьи на полученную недвижимость. Женщина обратилась к главе Следственного комитета Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело на ответственных должностных лиц. ФСБ заявила о задержании 150 подпольных оружейников в более чем 40 регионах Российской Федерации. Все задержанные причастны к незаконному обороту оружия на территории России. Прекращена работа 41 нелегальной мастерской по переделке оружия, сообщили в спецслужбе. Силовики изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабины и ружья. Также 185 гранат, более 36 кило взрывчатых веществ и 31 тысячу патронов различного калибра, говорится в сообщении ФСБ. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
6: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
7: Офигеть.
6: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
8: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти?
6: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
9: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
6: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
10: Слышите? Ой, прям, вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
6: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Учим китайский вместе.
12: По-китайски сказать «я заболел».
14: 我生病了.
12: Еще раз. «Я заболел» по-китайски будет
14: 我生病了.
12: И третий раз.
14: 我生病了.
12: Учим китайский легко и весело.
26: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
27: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что происходит в Иране и о новых заявлениях Дональда Трампа.
28: Дональд Трамп получил на руки новый иранский мирный план. Если кратко, речь там идет о фактическом замораживании конфликта. Можно сразу рискнуть сказать, что это едва ли не единственная возможность найти дипломатическое решение проблемы. Суть в том, чтобы обоюдно снять блокаду Ормузского пролива и затем продолжать переговоры по всем остальным пунктам. При этом Тегеран хочет получить гарантии ненападения, дабы его снова не атаковали. 47-й президент Соединенных Штатов пребывает в раздумьях. С одной стороны, есть шанс закончить войну. Однако понятно, что аятоллы, или КСИР, или кто там сейчас у них у власти, никогда от ядерной и ракетной программы не откажутся. Так же, как и других своих корневых проектов, в том числе так называемых прокси-организаций для продвижения идей исламской революции. Скажем мягко. В результате Дональд Трамп применил свой любимый прием – запутать ситуацию, чтобы никто ничего в итоге не понял. С одной стороны, глава Белого дома намекает на то, что план неплохой, а с другой говорит о расколе в иранском руководстве и что экономика страны без 5 минут лежит в руинах. При этом то, что они прислали, ему не нравится. Он не готов все это принять. Вот и пойди пойми, что происходит на самом деле. Одновременно закрадываются сомнения. Это действительно такая тактика? Подпустить туману? Или же лидер так любит писать в соцсетях, что не знает удержу? Бытует мнение, что не нужно обращать внимание на слова Дональда Трампа, а следить за его реальными делами. В частности, он всегда объявляет о победе, тогда как реальность, как правило, говорит об обратном. Вспоминаем историю замирения России и Украины. Сутки, месяц, теперь уже без сроков. Возвращаясь к Ирану, глава Белого дома эксплуатирует тезис о том, что нужно немного подождать, пока не появился тот в Иране, кто может не только принимать решения, но и гарантировать их исполнение. Пока такой фигуры не наблюдается. Однако и здесь он тоже как бы уже и победил. Теоретически заморозка конфликта больше на руку Соединенным Штатам. Санкции, ущерб от бомбардировок едва ли усиливают позицию Исламской Республики. Так что очень похоже, что развязка не за горами. И вот так получается, что судьба мира на Ближнем Востоке в руках одного человека, который так любит писать в социальных сетях.
13: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиций – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности – 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
6: Сложной ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
16: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
17: Да, я правильно понял, что мы увязли?
16: Да.
6: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
18: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
6: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
19: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
6: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Солдатская почта.
6: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО

0: их мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
2: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
0: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
4: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
6: Финансовая, я полагаю.
5: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером

0: 8 триллионов рублей.
1: Ого!
0: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
1: В смысле казино?
0: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора — выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
1: Ну, Республика Алтай — это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике 14% населения там живут за чертой бедности.
0: Да, это немало.
1: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
0: В защите от чего?
1: От соблазнов.
0: Точно.
1: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
0: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
1: Ну, как всегда.
0: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
1: Красиво звучит.
0: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
1: А, то есть инфраструктура там уже есть.
0: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
1: Вот оно что.
0: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
1: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
0: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
1: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
0: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
1: Штат нужен, никто не спорит, но кто именно нужен?
0: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
1: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
0: А местным что останется?
1: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
0: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
1: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
0: Ого.
1: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
0: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
1: Да, там схема интересная.
0: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
1: И цифры просто потрясают воображение.
0: Какие там суммы? 250 000 рублей в месяц за каждый игорный стол.
1: Ничего себе. За один стол?
0: За один. И 15 000 рублей в месяц за каждый игровой автомат.
1: То есть, если взять среднее по размерам казино...
0: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
1: И это только базовый налог?
0: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
1: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
0: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
1: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
0: А наличку сложно отследить.
1: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
0: Хитро.
1: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
0: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
1: Конечно.
0: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
1: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
0: Для них условия тоже ужесточились.
1: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
0: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
1: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
0: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
1: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
0: Так.
1: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
0: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
1: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
0: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
1: Совершенно верно.
0: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
1: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
0: А где?
1: В кармане каждого человека. В смартфонах.
0: А, онлайн-казино?
1: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
0: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
1: Что именно предлагают?
0: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
1: Звучит как система тотального контроля.
0: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
1: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
0: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
1: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
0: Всплеск зависимости.
1: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
0: Не сработало.
1: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
0: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
1: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
0: Ага.
1: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокий RTP.
0: И что он делает?
1: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
0: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
1: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
0: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Обороты горного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
1: Это колоссальная цифра.
0: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
1: Угу.
0: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
1: 9%.
0: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
1: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
0: А что это?
1: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
0: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
1: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
0: Что именно происходит в голове у зависимого?
1: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
0: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
1: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
0: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
1: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
0: Воровство.
1: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
0: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
1: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
0: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
1: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
0: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
1: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
0: Это когда деньги кончаются?
1: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
0: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
1: Ух.
0: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
1: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
0: Да.
1: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
0: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. и не жажда обогащения.
1: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
0: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
1: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
0: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
1: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
0: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
1: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
0: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
1: За них платят реальные люди.
0: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
1: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов.
0: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
1: Вот именно.
0: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
4: Офигеть. Офигеть.
3: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
5: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Вот это? Вот сюда прилетят?
3: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
6: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
3: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
4: Слышите? Ой, прям, вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
3: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают мер безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие.
8: В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие.
2: Главные новости дня.
9: Майские без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
10: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
9: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер всем Wi-Fi. Также ограничения появились и в сети Instanet. В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
11: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
9: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
12: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
9: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военный интерес на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
9: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
14: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Иван Отраковский про парад 9 мая, который под угрозой и удары возмездия.
16: В Госдуме заявили, что в случае провокаций вооруженных сил Украины во время парада Победы мы нанесем удары возмездия. А депутат Колесник добавил, что ответ будет неотвратим и, цитирую, станет очень серьезным и кратным. И вновь красные линии – провокаций, удары возмездия. Сотрясание воздуха, за которым обычно полное бездействие. Нет никаких провокаций, есть эффективные удары, диверсии, которые противник в последние месяцы кратно возрастил. Как и удары возмездия – пустой звук. Ну, какое возмездие во время войны? Есть превентивные удары, выносящие все то, что используется для успеха ведения боевых действий. В Госдуме, как и в самой власти, все играются в спецоперацию. И как видим, судя по обстановке, доигрываются, когда никакая победа им не нужна.
15: Зеленский угрожает параду Победы. Вот что об этом пишет Александр Коц.
17: Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване и в открытую пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России. Цитата. «Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Планы Киева ударить по параду не являются секретом. Последние налеты дронов на столицу являются по сути, разведкой боем. Противник прощупывает Носковский узел обороны, ищет бреши, замеряет реакцию нашей ПВО. Чтобы с высокой долей вероятности вероятности попытаться 9 мая ее перегрузить. Даже если ущерб будет минимальный, Зеленский получит желанную медийную картинку. Испортили москалям праздник. Удивляет другое. Он прямо угрожает России из столицы Армении, нашего союзника по военному блоку. Армении, где есть наши военные базы. И его не перебивают, с ним не полемизируют. Его не осуждает Пашинян, в прошлом году посетивший Парад Победы на Красной площади. Это что же выходит? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника? А нужны ли нам такие союзники?
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
19: Тольяттинское городское кладбище. Да. Микрорайон.
3: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
20: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
3: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгении Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
21: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
3: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Александр Коц про Парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо?
17: Пригрозив ударить по Параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали. Как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по Параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко. Не дай бог.
15: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
0: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
15: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
1: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще два дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены трех комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из двух башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего три дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что стопроцентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
3: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
23: Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
24: Да я правильно понял, что мы увязли?
23: Да.
3: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
25: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать измором-то травить?
3: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
4: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
3: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
6: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина там, больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать так, внутреннее потребление превышает производство.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 5 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас такой уникальный момент двойного резонанса, так как в системе матрицы Ладини за этот день отвечает 5-й аркан, это учитель. И все это происходит в мае, 5-м месяце года, который сам по себе является воплощением энергии этого учителя Иерофанта. Да? И мы получаем ситуацию, когда энергия порядка, закона, традиции, знаний возводится в квадрат. Это день абсолютной ясности, когда правила игры становятся прозрачными, ваше стремление к структуре истине достигает апогея. И если весь месяц нас учат дисциплине, да, то в этот день наступает экзамен на знание основ вашей личной и деловой этики, например. Энергия Иерофанта – это про фундамент, который не качается. Вот он четкий, стойкий. В этот день бесполезно пытаться срезать углы или искать обходные пути. Пространство будет благоволить тем, кто действует официально, чтит договоренности, прислушивается к советам старших или более опытных наставников. То есть человек, который будет жить в этот день по правилам, получит максимум. Это идеальное время для того, чтобы зафиксировать свои ценности, может быть, прописать миссию своего дела, заниматься обучением обязательно. В принципе, весь май на это настроен. В этот день вы можете обнаружить, что старая добрая классика работает гораздо лучше новомодных трендов, да? И ваше волевое решение – это решение быть авторитетом, на который могут положиться другие и самому оставаться верным своему слову и делу. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 5 плюс 5 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 20-очка или 2 плюс 0 – двоечка. А это у нас вибрация Верховной Жрицы. Это баланс, энергия, символ интуиции, дипломатии. Да, и здесь возникает очень мощный парадокс. То есть двойной иерофант 5 плюс 5 требует очень жестких правил. А Жрица, второй аркан, шепчет о том, что между черным и белым всегда есть миллион оттенков. Да, и это означает, что в этот день ваш авторитет должен быть не деспотичным, а мудрым. Вы должны не просто читать лекцию, а чувствовать, что ваш собеседник готов ее услышать. Ну и Луна у нас в знаке Скорпиона продолжает подталкивать к расширению горизонтов, поиску смыслов. Стрелец – это знак, который никогда не останавливается на достигнутом. Это день, когда духовные поиски могут обрести какую-то форму конкретного жизненного устава. То есть вот вы решите в этот день, что теперь я буду жить только так и не иначе, и эти правила и традиции навсегда войдут в вашу систему ощущений и проживания жизни. С практической и финансовой точки зрения, 5 мая – это день таких белых сделок. То есть в бизнесе это лучшее время для заключения обязательно официальных союзов, подписания каких-то, может быть, учредительных документов, обращения в суды или к консультантам. Энергия учителя Иерофанта подкровительствует всему, что связано с образованием, правом, религией. В финансах в этот день стоит придерживаться консервативных стратегий. Деньги приходят к тем, кто заслужил доверие, имеет безупречную репутацию. То есть очень важно, какие зерна вы сеяли до этого. Если, например, вы планировали начать серьезный курс обучения или нанимать экспертов в команду, в этот день вот самый подходящий момент. И помните, репутация стоит дороже, чем сиюминутная прибыль, поэтому всегда делайте уклон на это. Вы в этот день как очень строгий, но справедливый декан университета, который даже в чеке из супермаркета пытается найти глубокий смысл и соответствие этическим нормам. Да, и окружающие могут приходить к вам на исповедь, можно так сказать, или за советом, чувствуя вашу непоколебимость и силу духа. И ваша задача не превратиться в зануду, а все-таки стать тем самым маяком, который помогает другим найти верный путь. Вот пришли к вам за советом, и вы очень четко, без суждений, посмотрели на ситуацию и дали четкий ответ, потому что ваше видение в этот день может отличаться от видения многих людей, и именно ваш совет станет ключевым. А вот вечер стоит провести в кругу семьи или за чтением литературы, может быть, которая поможет структурировать ваше мировоззрение. В этот день вы понимаете, что истинная свобода возможна только внутри четко выстроенной системы ценностей, ну, которую вы сами для себя и выбрали. Поэтому тот, кто уже определился с видением мира, мировоззрением, тот будет на коне в этот день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Редактор
18: «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В середине 90-х по Пуэрто-Рико прокатилась волна ужаса. Фермеры находили своих коз и кур мертвыми, причем на телах не было следов борьбы, только две маленькие колотые раны на шее. Все тушки были абсолютно обескровлены, словно над ними поработал высокотехнологичный вакуумный насос. Так и родилась легенда о Чупакабре, сосущем коз. Существо, чье имя заставляет содрогаться сельских жителей от Техаса до Челябинска. Первые очевидцы, такие как Мадлен Толантино, описывали существо как нечто среднее между пришельцем и рептилией. Рост около метра, огромные красные глаза, шипы на спине и способность прыгать на огромные расстояния. «Оно выглядело так, будто сбежало из секретной лаборатории», — вспоминала она. Позже описания изменились. Чупакабру стали видеть как странное, лысое, собакоподобное существо с клыками. Всплеск активности монстра в Латинской Америке совпал с сообщениями об НЛО, что и породило теорию о внеземном домашнем животном, которое пришельцы оставили на Земле для сбора биологического материала. Существует и более мрачная, околонаучная версия. Недалеко от мест первых нападений в Пуэрто-Рико находится база Форт Бьюкенен, где, по слухам, проводились эксперименты по генной инженерии. Сторонники теории заговора уверены, Чупакабра — это гибрид, созданный искусственно, который смог сбежать и адаптироваться в дикой природе. Но это объясняет, почему существо так эффективно обходит ловушки и не боится людей. Однако ученые и зоологи настроены скептически. В 2010 году генетик Барри О'Коннор из Мичиганского университета исследовал трупы предполагаемых чупакабр, найденных в США. Вердикт был суров. Это обычные койоты или еноты, пораженные тяжелой формой чесотки. Из-за болезни кожа животных лысеет, синеет и сморщивается. Морда отекает, а клыки обнажаются, придавая зверю поистине демонический вид. А как же обескровливание? Исследователи утверждают, что это естественный процесс после смерти, либо работа насекомых, которые быстро выпивают жидкость из ран. Но как быть с теми случаями, где свидетели описывают прыжки на крыши домов и гипнотический взгляд красных глаз? Или с тем фактом, что опытные охотники не могут опознать в монстре обычного больного зверя? Возможно, чупакабра — это не один вид, а собирательный образ нашего страха перед неизвестным, который иногда принимает форму облезлого койота, а иногда чего-то пришедшего из звездной пустоты. Ну а с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 5 мая. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим. Итак, руны всегда честны и точны. У нас выпала руна

0: коллега или каким-то внутренним союзником, да? В работе это день стабильного продвижения. Все идет как надо, пусть и, может, не с фейерверками, не с фанфарами, но идет. Это хороший момент для доработки проектов, для какой-то, знаете, систематизации процессов, упорядочить все. Это улучшение рабочих связей. И появится ощущение, что вы как бы в седле, на коне, да, особенно благоприятны любые совместные действия. То есть коллега или партнер будет полезен и поддержит ваши усилия. Ну и в принципе, да, в партнерстве все всегда сильнее. Энергии соединяются двух людей, трех, четырех, целого коллектива. Это, конечно же, усиливает любой процесс. В отношениях у вас это руна верности и доверия. Если вы в паре, то почувствуйте, как растет прочность союза. Если были сомнения, они начнут просто рассеиваться, да? Эвас говорит о поддержке, о взаимопонимании, о честности. Если вы не чувствуете вот этого всего, сядьте и поговорите по душам, и вы точно поймете, что собеседник, партнер настроен на то же самое, что и вы. В новых знакомствах осторожность. Не спешите, все идет в каком-то верном ритме. Здесь укрепляйте то, что есть, но и не торопите события. А вот одиноким совет – будьте рядом с теми, кто действительно разделит ваши ценности. Если вы изначально понимаете, что у вас разные взгляды с человеком, не думайте, что в будущем это изменится. Нет, это все иллюзия. Вот если сразу нет этого коннекта, контакта, взаимопонимания, то в будущем будет еще хуже. По здоровью вас символизирует плавное восстановление. Здесь не нужно ждать мгновенного эффекта, но улучшение будет, если действовать последовательно. То есть подходят какие-то курсы терапии, ЛФК, может быть, поддержка тела и духа в любом направлении. Также этот день хорош для восстановления после нагрузок. И здесь важно быть терпеливыми и внимательными к сигналам тела. То есть спокойная забота даст свои плоды. Как минимум, просто сходите на массаж. Это и приятно, и полезно. Ну и совет дня – перемены. Назрели 100%, и они уже начались. Идите шаг за шагом, все приходит вовремя. Будьте к этому готовы.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
3: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», – промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году

0: сдавалось. Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысит 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
3: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливались. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
2: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы владеть властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек, причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет. Они вынуждены использовать пластиковые бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
4: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
5: Меня пристегивают наручники.
6: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
4: Он участник
6: СВО.
4: Поэтому
6: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
7: Комиссия.
6: Хотя бы
7: проверка какая-то.
6: Какая-нибудь хотя бы проверка.
7: Это не Калининградская, да.
5: Мы не это просто все участники СВО, мы ветераны, инвалиды.
4: Гляньте,
5: у меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. Мне перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
2: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
8: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из того, что вы не пролазите по количеству человек.
9: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс? Почему меня не сажаете на рейс?
10: Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
8: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандомно.
11: Да нет, мы просто последние.
8: Нет, вы не последние.
11: Да ну конечно. Наверное, кто бы пошел первый, а он уже в самолете.
8: Ну мы что, вот это вот все, что...
9: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
2: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман.
12: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли три тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? А точнее, как они выживали? Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию. Это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них – нищий. По официальным данным. По реальным – считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий? Она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе – 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч, берут зарплату уборщицы – 20 тысяч, делят на 2, получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет трехлетний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности? Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью. На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Не за такую победу воевали. Над Красной площадью натянули сетки против дронов. Парад на 9 мая пройдет в усеченном формате. На главной площади страны невиданное до сих пор приготовление. Натягиваются специальные антидроновые сетки, а в Москву стягиваются тяжелые зенитно-ракетные комплексы, чтобы прикрыть столицу во время празднования Дня Победы. Причина – беспрецедентная угроза атак, объясняет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Речь идет об оперативной обстановке, и поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности, Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
13: Усеченный формат – это без колонн военной техники. В пешей колонне пройдут лишь военнослужащие высших учебных заведений. Авиационная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Отмечу, что танков на параде не будет впервые за последние 20 лет. Отказ от техники решает для Кремля две проблемы. Во-первых, парад становится более мобильным. Его легче подготовить, проще прекратить или изменить его сценарий, если возникнет воздушная опасность. Также не нужно скапливать технику и превращать ее в мишень. Правда, люди, которые будут участвовать в параде, тоже будут мишенью, но все-таки их можно собрать и распустить намного быстрее, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
15: Технику убирают с парада. Почему? Вот один дрон в какую-нибудь машину, в танк там попадет вот на Красной площади, и весь парад встанет. Из-за одной машинки просто парализовать весь вход, устроить вселенский позор, по все это под фотографии, под видеосъемку западных журналистов, достаточно одного попадания прямо в технику посередине Красной площади.
13: Отказ от колонн техники решает и другую проблему. Не нужно будет оправдываться за скромное ее количество на параде. Ведь, судя по происходящему на фронте, в армии сохраняется жесткий дефицит бронетехники всех видов, говорит военный аналитик Сергей Селиванов.
16: Это, в принципе, свидетельствует о серьезных проблемах именно с точки зрения обеспечения безопасности воюющей страны. Это свидетельствует о том, что за эти 4 года сам характер войны серьезно изменился. И таким образом у самого президента нет уже никакого желания выводить на Красную площадь военную технику, чтобы подвергать ее возможной атаке со стороны украинских беспилотников. Но я уже не говорю о том, что, возможно, и самой этой техники недостаточно для такого большого парада, потому что мы же прекрасно понимаем, техника используется, уничтожается, горит. Все это тоже происходит, и если нечего показать вот так вот демонстративно, то, может быть, лучше не устраивать парада.
13: Однако и отказ от техники не гарантирует безопасности проведения парада. Ведь все равно на Красной площади должны собраться гости, военное командование, выступить президент. Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу отключение интернета в Москве. Мобильный интернет не будет работать 5, 7 и 9 мая. 5 мая – это репетиция воздушной части парада. 7 мая – генеральная репетиция парада. Ну и 9 мая – сам парад. При этом, как утверждают источники среди операторов связи, ожидаются более мощные отключения, чем раньше, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа, а также отключения даже белых списков и СМС. А зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве могут коснуться даже проводного интернета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
17: Президент Российской Федерации Владимир Путин о том, что после атак на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе серьезных угроз нет.
18: Чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
1: Главные новости дня.
13: Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в Республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новые казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
19: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Ну, это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу. Угу. Делаешь еще 10 раз больше долгов.
13: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в пятеро больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
20: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
13: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин о том, что Минобороны не принуждает студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
21: Проведем совещание и обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
0: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет звучать слово «политика»?
3: Чэнчжи.
0: Еще раз. Политика по-китайски будет
3: Чэнчжи.
0: И третий раз.
3: Чэнчжи.
0: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
23: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были написаны заявления, как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
22: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
24: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране. Не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
25: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И это основная причина. Звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-бам. Китай. Ну, неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налогов. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... Доходная часть бюджета Китая – это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну, вы что? Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да, вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям, вот эти вот системы запуска с материнского корабля каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть, и откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона под разделение, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно – это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество. Примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять. Не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
7: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
13: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
2: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
8: Ты понял?
2: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
13: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
9: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
13: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
10: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах» по справке.
11: Я очень просто задать.
10: Где сыны Соловьева?
13: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
26: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения пятой двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только двое.
12: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
8: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
11: Да, я правильно понял, что мы увязли?
8: Да.
12: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
14: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
12: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
15: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
12: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
16: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
18: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
16: Военкор, канал Старшей Эды, про украинские дроны, которые атаковали Москву.
19: Попадание дронов в дом в столице должно стать напоминанием всем нам о том, что война от нас в ближайшее время никуда не денется. Враг, получая поддержку европейской промышленности, будет запускать дроны в максимально возможных количествах. Что делать нам? Укреплять противовоздушную оборону, добиваться победы на фронте. И эта победа может быть обеспечена только разгромом врага в ходе собственного нашего наступления. Но самой большой ошибкой будет сидеть и ждать, что противник вот-вот рухнет, потому что его мобилизационный потенциал исчерпан, экономика на последнем издыхании, и европейская поддержка его не спасет. Это самообман и неправда. Рухнуть он и правда может, и мы тоже можем. Вопрос, кто первый? Рассчитывать на это как на основной способ добиться победы точно не стоит. Чего доброго, при таком подходе каждый день по Москве прилетать начнет, пока будем дожидаться.
16: Тайное послание. Александр Коц про атаку на Москву.
0: Прилет по дому на Мосфильмовской. Любит Зеленский символизм, бьющий в информационную цель. Москва-Сити, жилой комплекс в Казани или вот дом на Мосфильмовской. Небоскребы – символ роскоши и богатства. Мол, мы не по обычным людям бьем, а по сливкам общества, которые жируют, пока вы воюете. Впрочем, если отбросить информационную составляющую, с учетом рекордного налета за предыдущие сутки, мы видим, что противник явно высушивает систему противовоздушной обороны в регионах, наращивая давление на ключевых участках и выискивая слабые места. И если один дрон из трех пролетел до Мосфильмовской, значит, то слабое место он нашел. Его, это место, безусловно, сейчас законопатят. Ресурсы для этого у столичного региона есть. Что, конечно, не остановит Зеленского, который мечтает погрузить Москву во мрак.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Флот тает на глазах.

0: Ром ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
2: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо?
5: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все туже дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко, не дай бог.
4: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
6: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
4: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
7: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом» на Мосфильмовской на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще 2 дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены 3 комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из 2 башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет ни

0: нигде, даже у столицы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
3: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
2: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
4: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
6: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
5: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
6: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
5: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
6: Радиогоризонт.
5: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
6: и светишь им поверх большого холма.
5: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
6: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
5: Да.
6: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
5: Ничего себе.
6: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
5: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
6: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из онемения или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
5: Типа пластика?
6: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
5: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
6: Гусь какой-нибудь.
5: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
6: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
5: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
6: В смысле алгоритмы.
5: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
6: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобятся тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
5: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
6: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
5: И почему сейчас не работает?
6: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
5: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
6: Ага, датчики положения.
5: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
6: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
5: И куда он улетит?
6: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, Он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
5: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
6: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
5: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
6: Типа ищет знакомые места.
5: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
6: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
5: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход – уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
6: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
5: Расскажи про цифры.
6: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
5: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
6: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
5: А оборона?
6: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
5: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
6: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
5: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
6: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
5: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
6: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
5: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
6: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
5: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
6: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
5: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
6: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен. Но капсула со взрывчаткой, целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тот контактный взрыватель делает свое дело. Происходит мощнейший подрыв уже на земле.
5: Ничего себе. Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
6: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
5: Если небо больше не безопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
6: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
5: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
6: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9 этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9 этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
8: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
7: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек, причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет, они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
9: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
10: Меня пристегивают наручниками.
11: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
9: Он участник
11: СВО.
9: Поэтому
11: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
12: Комиссия.
11: Хотя бы
12: проверка какая-то.
11: Какая-нибудь хотя бы проверка.
12: Не Калининградская, да.
10: Мы не это просто участники СВО, мы ветераны, инвалиды.
9: Гляньте,
10: у меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
7: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
13: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из того, что вы не пролазите по количеству человек.
14: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс?
13: У нас борт менялся.
14: Почему меня не сажаете на рейс?
15: Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
13: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандомно.
16: Да нет, мы просто последние.
13: Нет, вы не последние.
16: Да ну конечно. конечно. Наверное, кто бы пошел первый, но он уже...
13: Нет, там
16: самолет,
13: люди, которые тоже...
16: Ну, мы что, вот это вот все, что...
17: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
7: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь, власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? А точнее, как они выживали? Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию. Это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто. Ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда – 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум – 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий, она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч. Берут зарплату уборщицы – 20 тысяч. Делят на 2. Получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход. Под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет трехлетний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности? Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью. На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
18: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
7: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
19: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
7: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
20: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
7: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
7: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
22: В Красноярске по делу о растрате задержали директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова. Предприятие производит сарматы и другие баллистические ракеты. РИА Новости пишет, руководящий «Красмашем» с 2018 года Гаврилов был взят под стражу по делу о растрате в конце апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров со ссылкой на свои источники сообщает, следователи работали на территории завода 2 недели, а поводом для уголовного дела в отношении Гаврилова стала взятка в размере 3 миллионов рублей. Отмечается, что Александр Гаврилов планировал осенью участвовать в выборах в Заксобрание Красноярского края от «Единой России». «Красмаш» – одно из крупнейших предприятий ВПК России. Входит в Роскосмос и производит ракетно-космическую технику, включая баллистические ракеты и комплекс «Сармат». Расчлененное тело мужчины в 5 пакетах обнаружили под Петербургом. Полиэтиленовые пакеты с фрагментами тела нашли в канаве с водой в районе поселка имени Свердлова. Останки заметили проезжавшие мимо велосипедисты. Они взяли палку с гвоздем и постучали по мешкам, после чего надорвали один из них и увидели крупную мужскую кисть. В пакете лежали две руки. Мешки были прикопаны, а останки были замотаны в несколько слоев. При этом пакеты с фрагментами тела могли погрызть животное. Возбуждено уголовное дело. Чиновники подделали документы и лишили жилья семью военнослужащего. Мать офицера из Астраханской области Сажеда Хлямина рассказала о 3-летних издевательствах чиновников Приволжского района, которые с помощью подлога отобрали у ее семьи жилье, предоставленное в 2022 году по программе переселения из аварийного фонда. Женщина утверждает также, что местные чиновники подделали служебные документы о ее трудовом стаже. Обращение в прокуратуру результатов не дали. Власти теперь отрицают само право семьи на полученную недвижимость. Женщина обратилась к главе Следственного комитета Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело на ответственных должностных лиц. ФСБ заявила о задержании 150 подпольных оружейников в более чем 40 регионах Российской Федерации. Все задержанные причастны к незаконному обороту оружия на территории России. Прекращена работа 41 нелегальной мастерской по переделке оружия, сообщили в спецслужбе. Силовики изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабины и ружья. Также 185 гранат, более 36 кило взрывчатых веществ и 31 тысячу патронов различного калибра, говорится в сообщении ФСБ. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
0: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
3: Офигеть.
0: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
4: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетит?
0: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
23: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
0: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
24: Прям
3: Вот он, прямо над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
0: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Учим китайский вместе.
5: Китайский сказать: я заболел.
6: 我生病了.
5: Еще раз. Я заболел по-китайски будет
6: 我生病了.
5: И третий раз.
6: 我生病了.
5: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что происходит в Иране и о новых заявлениях Дональда Трампа.
8: Дональд Трамп получил на руки новый иранский мирный план. Если кратко, речь там идет о фактическом замораживании конфликта. Можно сразу рискнуть сказать, что это едва ли не единственная возможность найти дипломатическое решение проблемы. Суть в том, чтобы обоюдно снять блокаду Армузского пролива и затем продолжать переговоры по всем остальным пунктам. При этом Тегеран хочет получить гарантии ненападения, дабы его снова не атаковали. 47-й президент Соединенных Штатов пребывает в раздумьях. С одной стороны, есть шанс закончить войну, однако понятно, что аятолл или ксир, или кто там сейчас у них у власти, никогда от ядерной и ракетной программы не откажутся. Так же, как и других своих корневых проектов, в том числе так называемых прокси-организаций для продвижения идей исламской революции, скажем мягко. В результате Дональд Трамп применил свой любимый прием – запутать ситуацию, чтобы никто ничего в итоге не понял. С одной стороны, глава Белого дома намекает на то, что план неплохой, а с другой говорит о расколе в иранском руководстве, что экономика страны без пяти минут лежит в руинах. При этом то, что они прислали, ему не нравится. Он не готов все это принять. Вот и пойди пойми, что происходит на самом деле. Одновременно закрадываются сомнения. Это действительно такая тактика – подпустить туману? Или же лидер так любит писать в соцсетях, что не знает удержу? Бытует мнение, что не нужно обращать внимание на слова Дональда Трампа, а следить за его реальными делами. В частности, он всегда объявляет о победе, тогда как реальность, как правило, говорит об обратном. Вспоминаем историю замирения России и Украины. Сутки, месяц, теперь уже без сроков. Возвращаясь к Ирану, глава Белого дома эксплуатирует тезис о том, что нужно немного подождать, пока не появился тот в Иране, кто может не только принимать решения, но и гарантировать их исполнение. Пока такой фигуры не наблюдается. Однако и здесь он тоже как бы уже и победил. Теоретически заморозка конфликта больше на руку Соединенным Штатам. Санкции, ущерб от бомбардировок едва ли усиливают позицию Исламской Республики. Так что очень похоже, что развязка не за горами. И вот так получается, что судьба мира на Ближнем Востоке в руках одного человека, который так и любит писать в социальных сетях.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же.
22: По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых мясных штурмов. За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Задача – закрыть бреши просачивания противника. Две группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения пятой двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только двое.
22: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
10: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
11: Да, я правильно понял, что мы увязли?
10: Да.
22: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
12: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
22: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
24: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
22: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
22: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
25: Тольяттинское городское кладбище. Микрорайон.
0: Свердловской области в городе Краснотуринске. В этом году открыли новое кладбище, и там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
13: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгении Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
14: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую

0: На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
2: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
0: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Москва» Макаров в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
4: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
6: Финансовая, я полагаю.
5: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
6: Ого!
5: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
6: В смысле казино?
5: Буквально. Президент России подписал закон о создании

0: новой, уже шестой по счету и горной зоне. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
1: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
0: Да, это немало.
1: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
0: В защите от чего?
1: От соблазнов.
0: Точно.
1: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
0: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
1: Ну, как всегда.
0: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
1: Красиво звучит.
0: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
1: А, то есть инфраструктура там уже есть.
0: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
1: Вот оно что.
0: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
1: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 горных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
0: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
1: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
0: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
1: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
0: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
1: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
0: А местным что останется?
1: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
0: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
1: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
0: Ого.
1: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
0: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
1: Да, там схема интересная.
0: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
1: И цифры просто потрясают воображение.
0: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
1: Ничего себе. За один стол?
0: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
1: То есть, если взять среднее по размерам казино...
0: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
1: И это только базовый налог?
0: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
1: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
0: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
1: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
0: А наличку сложно отследить.
1: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
0: Хитро.
1: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
0: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
1: Конечно.
0: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
1: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
0: Для них условия тоже ужесточились.
1: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
0: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
1: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
0: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
1: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
0: Так.
1: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
0: Еще до того, как они начали платить зарплаты?
1: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
0: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
1: Совершенно верно.
0: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
1: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
0: А где?
1: В кармане каждого человека. В смартфонах.
0: А, онлайн-казино?
1: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
0: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
1: Что именно предлагают?
0: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ECUS – Единый центр учета ставок.
1: Звучит как система тотального контроля.
0: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
1: Слушай, но эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
0: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
1: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
0: Всплеск зависимости?
1: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
0: Не сработало.
1: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
0: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
1: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
0: Ага.
1: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
0: И что он делает?
1: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
0: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
1: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
0: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
1: Это колоссальная цифра.
0: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
1: Угу.
0: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
1: 9%.
0: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
1: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
0: А что это?
1: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
0: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
1: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
0: Что именно происходит в голове у зависимого?
1: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
0: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
1: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
0: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
1: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
0: Воровство.
1: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
0: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
1: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
0: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
1: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
0: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
1: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
0: Это когда деньги кончаются?
1: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
0: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
1: Ох.
0: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
1: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
0: Да.
1: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
0: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. и не жажда обогащения.
1: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
0: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
1: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
0: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
1: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
0: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
1: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
0: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
1: За них платят реальные люди.
0: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
1: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов.
0: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
1: Вот именно.
0: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
4: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
3: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
3: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
3: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
6: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
7: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
8: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
3: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
10: За 2025 год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка. И что важно, эта тенденция поддерживается. И уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
2: Главные новости дня.
11: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющий магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
12: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену. Сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
13: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили, и потом засолили.
14: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
11: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
15: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее, а соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
11: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники. Но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году. Спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
16: На мясо, так слушайте, я прям жалею этих людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
11: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Хронология высушивания ПВО. Военкор Подубный про налет на Чебоксары.
18: Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара. Рой беспилотников и крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей обороны. И все это на удалении порядка 1100 километров от линии боевого соприкосновения. Пострадал торговый центр, закрывались 15 аэропортов. Пора признать, что за короткое время Киев с европейцами придумали, как обойти момент с поставкой натовской дальнобойки. Надо просто организовать крупную узловую сборку на территории Украины. И ракет со временем будет больше. К этому надо готовиться, а не игнорировать этот факт и дальше недооценивать противника.
17: Абсурд и не более. Военкор Романов о переговорах вокруг перемирия на День Победы.
19: Вслед за объявленным Владимиром Путиным перемирием на 8 и 9 мая Зеленский выдвинул свое перемирие с 5 на 6 мая. В целом ситуация на грани абсурда и какого-то стендапа. Обстрел Брянска британскими крылатыми ракетами? Нет. Хаотичный обстрел Белгорода? Нет. Удары по Крыму? Тоже нет. Удары по нефти? Тоже нет. Парад, именно парад официально стал причиной возможного удара по Киеву. Удар возмездия, от которого должны трястись коленки. Но украинцы уже выглядят так, будто им все равно. Пуля в лоб, так пуля в лоб, как говорил один их политик. Так что похоже, что наши угрозы уже не действуют ни на политическую верхушку, ни на обычного хохла. В удивительное время живем. Как же тяжело будет социологам, историкам и политтехнологам в недалеком будущем объяснять историю, начиная с февраля 2022 года.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
20: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
3: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
21: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
3: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
22: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам подразделения попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
3: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
0: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины 2000 километров. Что там с созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения? Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения? Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на пятый год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
17: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
1: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая, то есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. Варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
17: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
0: Новосибирский областной суд приговорил 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
23: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
24: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
23: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
23: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий, и да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
23: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что саммит в Армении, на который приехал Владимир Зеленский, это сигнал для России и Дональда Трампа.
8: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Улмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из восьми войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном. Однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 6 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А шестерочка приносит нам энергию гармонии партнерства, так как в этот день в системе Матрицы Ладини управляется шестым арканом. Это влюбленные. И на фоне еще и пятого месяца, который требует соблюдения правил и традиций, шестерочка добавляет в этот строгий уклад такой, знаете, человеческий фактор, где очень важны чувства и необходимость сделать важный выбор. Если пятый аркан дает нам правильное направление, то шестой аркан влюбленный спрашивает, а любишь ли ты то, что делаешь? Это день, когда наша воля должна быть направлена на поиск баланса между долгом и желанием, между холодным расчетом и искренним откликом сердца. Энергия шестого аркана – это прежде всего про отношения и коммуникацию. В этот день все важные дела будут решаться не через официальные приказы, а вот через ваше личное обаяние, умение договариваться. Это идеальное время для свиданий, конечно же, может быть, примирений, какого-то нетворкинга, знакомств, как рабочих, так и личных, да, поиска единомышленников. Еще и под влиянием пятого месяца, это аркан Иерофанта, да, ваш выбор в этот день должен быть не импульсивным, а таким ценностным, от сердца идти. Вы выбираете не просто красивую обертку, а то партнерство или то решение, которое соответствует вашему какому-то внутреннему кодексу чести или отзывается вот прям мурашками по коже. В этот день пространство проверяет вас на умение создавать красоту и гармонию вокруг себя и превращать сухую такую структуру в живую, цветущий сад и организм. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем цифры, даты между собой. 6 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 21, 2 плюс 1 – троечка. А это у нас вибрации энергии императрицы, это символ земного процветания, это рост, реализация, творчество, да, и возникает такой великолепный творческий резонанс, то есть выбор влюбленных шестерочка, правила Иерофанта пятерочка, и это все соединяется с плодородием императрицы троечки. Что же это означает? Это означает то, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, даст невероятно богатые материальные плоды. Тройка приземляет высокие стремления. Шестерочка напоминает, что истинная любовь и правильный выбор всегда ведут к расширению, процветанию. Ну и не забываем о Луне, она у нас в Козероге. Добавляют дню необходимой трезвости. То есть ваши чувства в этот день будут опираться на надежный фундамент, а не витать в облаках. Потому что Козерог – это земной знак, он такой материальный, четкий, очень выносливый. И, конечно же, это даст свою энергию. С практической и финансовой точки зрения 6 мая – день дипломатического успеха, я бы так сказала, потому что в бизнесе это лучшее время для презентации, может быть, заключения какого-то партнерства, союзов, покупки для офиса или дома, которые подчеркнут ваш статус и вкус. А вот в финансах энергия шестерочки и троечки благоволит тратам, но именно на красоту, на комфорт, может, подарки близким, инвестиции в проекты, связанные с эстетикой, может быть, женской аудиторией, может быть, салон красоты свой захотите открыть или какое-то женское сообщество, да? Если вы стояли перед выбором из двух равнозначных вариантов, в этот день интуиция в паре с логикой подскажет верный путь. Вот очень важно опираться именно на интуицию, не только на практическое мышление, на мозг свой, нет. Вот здесь вот на чувствование и интуицию ориентир делаем. Деньги в этот день приходят через личные симпатии. То есть будьте открыты, улыбайтесь, не бойтесь проявлять человечность даже в самых жестких деловых вопросах. Ну, в принципе, вы в этот день, знаете, почувствуете себя как дипломат на балу. Вам нужно и правила этикета соблюсти, и со всеми очаровательно пообщаться, и при этом не забыть присмотреть себе новый земельный участок для сада, да? Окружающие будут тянуться к вам за теплом и советом, видя в вас эталон гармонии. То есть дайте вот эту вот энергию баланса. И здесь ваша задача сделать выбор в пользу того, что делает вас счастливым. Не кого-то, не деньги впереди, а что делает вас счастливым и не нарушает при этом законов вашей империи. Вечер идеально провести, может быть, за красивым столом, может быть, подходит для романтического ужина или теплого семейного круга, где за общим столом будут приняты самые важные и радостные решения месяца. Вот такой вот классный день принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Ночная трасса. Свет фар выхватывает из темноты одинокую фигуру в старомодной одежде, стоящую у обочины. Вы нажимаете на тормоза, но когда машина останавливается на дороге, никого нет, а в зеркале заднего вида мелькает тень. Есть участки дорог, где время словно зациклилось, заставляя случайных водителей остановиться и стать свидетелем трагедии, произошедших десятилетия назад. Одна из самых известных таких дорог – трасса 15 в Южноафриканской республике или знаменитый сухопутный Бермудский треугольник на шоссе в британском Стокпорте. Хотя и у нас таких мест хватает, например, Лыткаринское шоссе в России, прозванное «Дорогой смерти». Водители знают и здесь часто видят невесту, полупрозрачный силуэт в белом платье. Считается, что это фантом девушки, погибшей здесь в день своей свадьбы еще в 80-х. Старый гаишник в отставке рассказывал: мужики бросали руль, потому что прямо перед капотом возникал человек. Удар и тишина. Выходят ни царапины на машине, ни тело. А через 5 минут в этом же месте происходит реальное лобовое столкновение. Мистическая теория гласит, что сильный эмоциональный всплеск в момент гибели, страх, боль, несбывшиеся мечты оставляет на ткани пространства своего рода электромагнитный отпечаток. Дорога, особенно если она построена на месте древних кладбищ или разломов земной коры, работает как записывающее устройство. В определенную погоду или время суток эта запись проигрывается снова и снова и снова. Уфологи добавляют, что такие аномальные зоны могут быть местами истончения барьера между мирами, где мы видим тени из параллельных реальностей. Наука предлагает более рациональный подход. Психологи называют это дорожным гипнозом. Монотонное движение, мелькание разметки и усталость вводят водителя в состояние транса. В этом режиме мозг начинает достраивать реальность. Пятно тумана превращается в фигуру человека, а блик света в лицо призрака. Физики же винят геопатогенные зоны. Изменения магнитного поля в местах тектонических разломов могут воздействовать на височные доли мозга, вызывая слуховые и зрительные галлюцинации. Но как объяснить коллективные видения, когда целая группа людей видит одного и того же призрака в деталях, вплоть до цвета пуговиц на пальто? Возможно, дороги — это не просто артерии цивилизации, а нити, связывающие нас с прошлым. И иногда это прошлое очень хочет, чтобы его заметили. Будьте осторожны на ночных поворотах. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 6 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса.

0: Да, спешка вообще неуместна. Все, что замирает, замирает не зря. Это как, знаете, замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь, да? И здесь вам важно замедлиться и посмотреть внутрь. Не торопитесь. Не торопитесь принимать решений. Вот завтра, в другой день, все будет яснее. В работе могут возникнуть, опять же, задержки, конечно же, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. И здесь не раздражайтесь, это все не зря. Иса учит вас терпению. И сейчас главное не ломиться в закрытые двери, да, не продавливать пространство, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. И такой день хорошо подойдет для анализа, для подготовки, для планирования. Может, какие-то инсайты придут. Просто сядьте и услышьте себя. Иногда пауза – это начало новой фазы. Просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение какого-то холода или отстраненности. И это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немного личного пространства. То есть, если вдруг ваш партнер как-то молчалив или, может, захотел побыть один, дайте ему эту возможность. И не давите, не требуйте, наблюдайте. Это день для какой-то саморефлексии, для работы с обидами или какими-то старыми программами. То есть одиноким – это не лучший момент для активных знакомств. Зато отлично, чтобы понять, чего вы на самом деле хотите, какого партнера хотите. Сядьте, проанализируйте. По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Это, возможно, усталость, снижение энергии. Здесь точно не перенапрягайтесь. Опять же, выберите более спокойные планы на этот день. Тепло, отдых, восстановление – это лучшие союзники. Если есть возможность взять выходной – прекрасно. Вот просто даже можете отлежаться весь день в постели. Это не стыдно. Эмоциональная заморозка тоже возможна. Позвольте себе прожить это состояние без вины. Бывает такое, что можно ни о чем не думать. Поверьте, можно ни о чем и ни о ком. Вы восстановитесь, исцелитесь, и уже на следующий день вы будете более полезны всем остальным. Иногда остановка – это и есть исцеление. Так что совет дня – это день тишины и остановки, и все непременно станет на свои места, все проблемы решатся. Просто дайте себе паузу.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
3: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знаю.

0: Я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
1: Можно к сыну Соловьева еще вопросы задать.
0: Где сыны Соловьева?
1: Сменили.
0: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
1: Нет,
0: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
4: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
3: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы к Склава. В маневрах на польском полигоне Важиша участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами.
5: И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
6: Все должно начинаться с земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с земли. Можно контролировать море с земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
3: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство стены смерти на Куршской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей Беспрозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачьем, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
7: встречались с жителями тогда по поводу эвакуационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге, и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
5: По удивительному стечению обстоятельств, без прозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
8: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка «Куршская коса». У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
5: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Куршской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет. А жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
8: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
5: Причины дефицита кадров – иммиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершение об очередном исследовании РИА Рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
9: В лидерах рейтинга Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже два раза. Два раза. Ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. Дважды за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда, все неизвестно. Кроме одного, кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено, под контролем НАТО. Сначала атака, потом паника, потом контроль. Третье, и это самое опасное, нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно, потому что а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны. И об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика. Это реальность. Которая может стать вашей реальностью через неделю, или через месяц, или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» – радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликово, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают, потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются, это гиды без клиентов, это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает, которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов, очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Как 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
12: Ну, это какой-то... Мы в изоляции, я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни... Я... Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
11: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Макс. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительные системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
13: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парада. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезно. Но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которая какой-то абсурд. То есть опасность такая сохранится.
11: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
14: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная Дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
11: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
16: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто. Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
2: Главные новости дня.
11: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
17: Летит где-то, летит.
18: Бухнул.
11: В Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
18: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области. Его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
11: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
19: В Мурманске, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали. И владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
20: Учим китайский вместе.
21: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
22: 我们的女儿怀孕了.
21: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
22: 我们的女儿怀孕了.
21: И третий раз.
22: 我们的女儿怀孕了.
21: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
24: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы... сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны неожиданно раз и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом? Ну...
0: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
1: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт, не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И эта основная причина звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-бам, Китай. Ну, неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из 3 больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налогов. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... Доходная часть бюджета Китая – это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему 1/3 от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну вы что, Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю. Энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые. То, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да? Вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям, вот эти вот системы запуска с материнского корабля каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть. И откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время и немножко успел пошалить в военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона подразделения, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество. Примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
21: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра, солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
7: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это показалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
6: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
7: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
6: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
7: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище.
8: Там же с ребрами сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
11: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
12: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
10: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
13: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
10: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
25: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
10: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
14: Утечка мозгов, военкор Живов о запретах и настроениях.
15: Сложно оценить изнутри, насколько велико недовольство стремительно схлопывающимся интернетом. Субъективно уровень раздражения беспрецедентен, особенно среди высококвалифицированных специалистов, включая ученых. Листая совсем не похожих авторов, я снова и снова натыкаюсь на посты либо об уходе из профессии, либо об отъезде из страны, либо совсем уж горькой иронией. Причем пишут отнюдь не завзятые либералы, что бы это слово ни значило. Не буду оригинален, но главный итог разогнавшейся запретительной кампании – это вынужденный переход лояльных граждан в число оппозиционеров. Ученых последнее касается в особенной степени. Наука полностью завязана на свободный обмен информацией. Причем это не только пресловутые статьи. В ограничениях постарались все стороны, но игра отечественной стороны в свои же ворота вызывает даже не изумление, а ступор. И, конечно же, умные люди не любят, когда им указывают, какие газеты нельзя читать и какое кино нельзя смотреть.
14: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
16: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
14: Пугающий прецедент. Военкор Живов про удар по Чебоксарам. И при чем тут 9 мая?
15: Сам факт, что вооруженные силы Украины дотягиваются до городов на таком отдалении, уже очень тревожен. И тянутся они не только к нефтяным предприятиям, но и к ключевым, критически важным элементам нашего военно-промышленного комплекса, прежде всего ракетной сфере. Всего же за сутки противник атаковал российскую территорию сотнями дронов и ракетами, одна из которых и смогла добраться до Чебоксар. Дальше нас ждет развилка. Или мы принимаем условия Зеленского на перемирие с 6 числа, а не с 8, как предложил Путин. Либо Украина будет пытаться 9 мая атаковать праздничные мероприятия. Какая-то часть их ракет может долететь, тем более, что Москва ближе Чебоксар. Либо вместо Москвы они могут попытаться атаковать крупные и значимые объекты в других регионах. Наши ответные удары людей, которые пострадают, навряд ли смогут сильно успокоить. В общем, какой-то тупик, товарищи.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
18: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 2020 году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
10: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
2: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
10: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5

0: подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
3: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины – 2000 километров. Что там с созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения? Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения? Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на пятый год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном в прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
2: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
4: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая. То есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. Варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
2: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
3: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
6: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для России.

0: российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина там, больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня стоит просто посмотреть на центр Москвы.
3: Да, картина там, мягко говоря, непривычная. Впервые с 2007 года парад проходит вообще без военной техники.
2: Никаких пусковых установок, никаких там зенитных комплексов или бронетранспортеров. И вместо демонстрации такой непобедимой силы, ну, вся эта картина, она до боли напоминает просто режим чрезвычайной ситуации.
3: Причем официально все происходящее описывается таким очень гладким бюрократическим эвфемизмом. Они называют это «усеченный формат».
2: Усеченный формат, да. Звучит как-то даже безобидно.
3: Ну да, заявляется, что таковы требования некой оперативной обстановки. Но если отбросить всю эту лирику, беспрецедентный отказ от вывода техники на брусчатку – это же не просто перестраховка или там мера предосторожности. Это открытое публичное признание собственной уязвимости.
2: Именно, то есть символ абсолютного триумфа, он буквально на глазах трансформируется в такую расписку о неспособности обеспечить базовую безопасность. И причем где? Прямо в центре собственной столицы.
3: Да, и вот тут возникает главный вопрос. Откуда вообще взялась эта уязвимость, которая заставила взять и отменить прохождение колонн?
2: Все дело в новой угрозе с воздуха. Ситуация кардинально изменилась после одного единственного заявления президента Украины на саммите в Ереване.
3: Угу.
2: Было сказано прямо и недвусмысленно. Есть техническая возможность достать беспилотниками абсолютно любую точку на территории России, включая Москву.
3: И именно это заявление стало настоящим спусковым крючком. Слушай, ну понятно, что дроны появлялись над столичным регионом и до этого.
2: Да, это не новость.
3: Но прямая угроза ударить прямо во время прямого эфира на глазах у миллионов зрителей по всему миру – это принципиально иной уровень. Это другой уровень психологического давления.
2: Для понимания, почему вообще традиционная оборона вдруг оказалась бессильной, стоит использовать одну аналогию. Вот смотри, классическая противовоздушная оборона, все эти исполинские высокотехнологичные комплексы вроде «Панциря» или «Тора»
3: ага.
2: – это как такая тяжелая, высокая средневековая крепостная стена. Она великолепно защищает от таких же тяжелых, массивных и предсказуемых угроз.
3: От бомбардировщиков, там, баллистических или крылатых ракет.
2: Именно. Но сейчас в небе работает совершенно иная концепция. Конкуренция – это такой рой механической саранчи. Ну, малые FPV-дроны. В условиях плотной городской застройки, среди вот этих стеклянных небоскребов, бетонных массивов, средневековая стена против саранчи, ну, она просто не работает.
3: Да, и тут нужно сделать важное техническое уточнение. Проблема заключается в самой физике работы современных радиолокационных станций. Давай так, радары создавались для обнаружения объектов из металла на больших высотах.
2: А малый дрон — это что?
3: А малый дрон — это немного пластика, карбона и крошечный электромотор, и он летит на высоте там 30 или 50 метров, буквально огибая рельеф местности, крыши домов.
2: То есть он сливается с фоном?
3: Радар вообще видит его как птицу. А если настроить фильтр радара так, чтобы он реагировал на каждую птицу...
2: То экраны просто ослепнут.
3: Именно. Экраны операторов просто ослепнут от тысяч ложных целей. Огромная многомиллионная установка физически не способна вычленить этот объект в городском радиошуме.
2: То есть техника просто бессильна в этом сценарии.
3: Абсолютно. Но главное здесь даже не в физической невозможности сбить каждый вот такой дрон. Суть в холодном математическом расчете информационного эффекта.
2: Психология.
3: Конечно. Если хотя бы один, даже самый дешевый беспилотник «Камикадзе» стоимостью там в $500 прорвется и взорвется рядом с танком в центре Красной площади, это будет невосполнимый имиджевый провал. Это катастрофа. Поэтому ультиматум, озвученный в Ереване, сработал просто блестяще.
2: Без единого реального запуска по площади.
3: Да. Властям пришлось пойти на попятную исключительно из-за страха. Баланс сил сдвинулся, и это произошло вообще не на реальном поле боя, а в медийном пространстве.
2: Страх перед возможной картинкой победил желание эту картинку создать.
3: 100%.
2: И вот тут начинается самое интересное. Раз традиционное ПВО пасует перед этой технологической саранчой, было принято поистине радикальное решение. Чтобы защитить небо, власти решили буквально выключить весь город.
3: О, да.
2: С 5 по 9 мая внутри МКАД вводится тотальная блокировка мобильного и проводного интернета. Жизнь 12-миллионного мегаполиса просто принудительно ставится на паузу.
3: Угу.
2: Но, с другой стороны, разве это не логичный шаг? Ну, если радары не видят дроны, нужно лишить их навигации и связи. Блокировка кажется суровой, но вроде как оправданной мерой ради безопасности.
4: Слушай, ну это казалось бы логичным лет 10 назад.
2: А сейчас?
4: А сейчас любой специалист по радиоэлектронной борьбе скажет, что эта мера бьет совершенно мимо цели. Официальное отключение преподносится как способ помешать навигации дронов и ослепить наводчиков. Но современные военные беспилотники давно эволюционировали. Им вообще не нужен сигнал сотовой вышки LTE, чтобы найти цель.
2: А как они ориентируются без внешнего сигнала? То есть они сами все понимают?
4: Да. Они используют автономные инерциальные системы навигации. Они работают на гироскопах, на акселерометрах, вообще не обмениваясь данными с внешним миром.
2: Обалдеть!
4: Либо они летят по заранее заложенным координатам с использованием защищенных военных диапазонов GPS. Их просто невозможно заглушить отключением гражданских вышек сотовой связи.
2: Ну, логично, военный дрон не будет искать доступный Wi-Fi, чтобы свериться с картой.
4: Вот именно. И это значит, что отключение целого мегаполиса от сети ослепляет не военные аппараты противника, а исключительно гражданский сектор.
2: И тут начинается настоящий каскадный коллапс. Ведь современный город — это же не просто здания и дороги, это гигантская информационная нейросеть. Отключение интернета мгновенно парализует все базовые процессы.
4: Абсолютно все встает.
2: Встают все службы доставки, потому что логистические алгоритмы и курьеры без навигации, они просто слепы. Перестают работать кассовые аппараты в магазинах, в ресторанах.
4: Да, облачные платежные терминалы просто не могут провести транзакцию.
2: Люди физически не могут купить еду, даже если у них есть деньги на карте. Прикинь уровень стресса.
4: И это только верхушка айсберга. Отключаются системы умного дома, перестают работать десятки тысяч камер уличного наблюдения, что, кстати, очень иронично, снижает уровень безопасности.
2: Да, парадокс. Пытались обезопасить, а в итоге...
4: Встает работа сотни тысяч специалистов, которые завязаны на удаленный доступ. Ломаются цепочки поставок в больницах и аптека. Яркий современный мегаполис погружается просто в технологический каменный век.
2: И это вакуум стоимостью в десятки миллиардов. Если оперировать сухими цифрами, экономические потери от этих 5 дней простоя оцениваются в диапазоне от 30 до 50 миллиардов рублей.
3: И это лишь прямой измеримый ущерб от непроведенных транзакций, от остановленной логистики, а косвенный ущерб вообще подсчитать невозможно.
2: Наносится же еще сокрушительный удар по статусу Москвы как современного глобального цифрового центра?
3: Да, получается такая парадоксальная, почти абсурдная картина. Огромный город наносит сам себе колоссальный экономический урон, рушит собственный бизнес и комфорт жителей ради создания психологической иллюзии контроля.
2: И ирония в том, что пока столица сжигает эти миллиарды, погружаясь в цифровую изоляцию, она параллельно превращается в физическую осажденную крепость.
3: Да, город на осадном положении.
2: Выстраивается так называемая эшелонированная оборона. На Спасской башне Кремля и на крышах соседних зданий дежурят снайперы с антидроновыми ружьями.
3: Угу.
2: На Манежной площади стянута тяжелая бронетехника.
3: На всех въездах через МКАД введен просто тотальный досмотр автомобилей.
2: Работают металлоискатели, сканируются документы.
3: Проверяется каждый багажник.
2: И по официальным каналам жителям рассылают вот эти пугающие рекомендации. Избегать скоплений людей.
3: И это в день, который исторически вообще-то предполагал массовые гуляния.
2: Да, но стоит перевести взгляд за пределы этой крепости на регионы, и контраст становится шокирующим.
3: Более 20 субъектов отменили любые праздничные шествия. И если бы речь шла только о приграничных районах, ну там Курский, Белгород, Брянский, это было бы объяснимо близостью фронта. Но парады отменяют в Саратове, в Пензе.
2: А это города, которые находятся в сотнях километров от линии соприкосновения. Почему так происходит? Это страх перед диверсантами?
3: Да нет, причина гораздо прагматичнее и, я бы сказал, циничнее. Абсолютно все эффективные боеспособные зенитные ракетные комплексы и системы ПВО стянуты кольцом вокруг столицы.
2: И вокруг нескольких критически важных объектов инфраструктуры.
3: Верно. Огромная территория страны остается просто бесплотного радиолокационного и огневого прикрытия. Регионы в буквальном смысле оставлены один на один с угрозой с неба.
2: Это такая классическая модель средневекового государства. Все ресурсы брошены на защиту цитадели, а периферия предоставлена сама себе.
3: Абсолютно.
2: И в этой периферии разворачивается тяжелая драма. Пока в столице глушат интернет, в регионах люди вынуждены вспоминать о бомбоубежищах. А в каком они состоянии?
3: Ой, это отдельная тема.
2: После десятилетий игнорирования многие укрытия представляют собой просто затопленные подвалы.
3: Да, воды по колено.
2: На стенах густая черная плесень, вместо нормального освещения какие-то голые искрящие провода. Находиться там порой, ну, банально опаснее, чем на улице.
3: 100%. И если посмотреть на эти факты через призму социологии и медицины, картина становится пугающей. Фиксируется просто чудовищный всплеск психологических проблем.
2: Это ожидаемо.
3: Количество диагностированных тревожных расстройств, панических атак, случаев ПТСР в обществе выросло на 40%.
2: На 40%? Это же колоссальная цифра.
3: Да, колоссальная. Люди теряют сон, вздрагивают от каждого резкого звука. От хлопка автомобильного глушителя на улице.
2: Жизнь в режиме перманентного ожидания удара, она разрушает психику на фундаментальном уровне.
3: Именно так.
2: И есть совершенно такие леденящие кровь детали из жизни приграничных городов. Дети на школьных уроках рисуют не солнце и траву.
3: А разрушенные дома.
2: Да, разрушенные дома, взрывы, летящие снаряды – это их защитный механизм, такой способ психики переварить окружающую реальность.
3: Угу.
2: А взрослые, вместо того, чтобы покупать цветы, планировать поездки на природу, жарить шашлыки в майские выходные, семьи собирают так называемые тревожные чемоданчики.
3: Пакуют документы, медикаменты первой необходимости.
2: Сухпайки на случай экстренной эвакуации посреди ночи. Вот так главный праздник весны трансформировался в чистый, концентрированный животный страх. И здесь возникает одна очень важная такая провокационная мысль, которую стоит обдумать самостоятельно. Если самый главный, самый священный символ исторической стойкости превращается в триггер для панических атак.
3: Угу.
2: Если вместо гордости этот день заставляет людей прятаться в сырой темноте подвалов, вздрагивать от любого шороха и нервно перепроверять содержимое тревожных чемоданов...
3: То что дальше?
2: Насколько глубоко этот всепоглощающий иррациональный страх трансформирует само понимание нормы и восприятие безопасности у будущих поколений, тех самых детей, которые сегодня рисуют взрывы на уроках?
3: Да.
2: Возможно ли будет вообще когда-нибудь вернуть этому дню его прежний объединяющий и торжественный смысл? Или эта тяжелая, пугающая тишина пустых улиц, она останется с нами навсегда, став новой нормальностью?
3: Это сложнейший вопрос, на который ни у политиков, ни у общества пока просто нет ответа.
2: Берегите себя, сохраняйте критическое мышление и до новых встреч.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
6: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
5: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важише участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами.
7: И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
8: Все должно начинаться с Земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с Земли. Можно контролировать море с Земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе Земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
5: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство стены смерти на Куршской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей без прозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачьем, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
9: Встречались с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге, и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
7: По удивительному стечению обстоятельств, беспрозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
10: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка «Куршская коса». У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
7: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Куршской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
10: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
7: Причины дефицита кадров – иммиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершение об очередном исследовании РИА-рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности. В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже два раза. Два раза. Ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. Дважды за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда, все неизвестно. Кроме одного, кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено, под контролем НАТО. Сначала атака, потом паника, потом контроль. Третье, и это самое опасное, нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно, потому что... А кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны. И об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика. Это реальность. Которая может стать вашей реальностью через неделю или через месяц или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают. Потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются, это гиды без клиентов, это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает, которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов, очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющей магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
13: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену. Сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
14: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили, а потом засолили.
15: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
12: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
16: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее, а, соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
12: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига на 10%, на шампуры на 6%, на древесный уголь на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
17: На мясо, так слушайте, я прям жалею этих людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
12: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
19: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
1: Криминальные новости.
20: Суд отменил приговор рэперу Гуфу по делу о драке в подмосковной бане. Уголовное преследование Алексея Долматова и его знакомого Геворка Сураханяна прекратили в связи с примирением с потерпевшим. Отменить приговор требовал защитник рэпера и сам потерпевший, указали в суде. Как передают РИА Новости, потерпевший сообщил суду, что у него нет претензий к Долматову и Сураханяну, поскольку они публично извинились перед ним и выплатили компенсацию. Гуф просил прекратить уголовное дело, поскольку ему нужно гастролировать. Нарофоминский городской суд Подмосковья приговорил Долматова и Сураханяна к году условного срока в конце февраля. Дело против них возбудили в октябре 2024 года из-за драки в бане. Как сообщал Коммерсант, администратор бани хотела включить в счет гостей штраф за курение, но те отказались, и менеджер позвонила своему брату, сотруднику Росгвардии. Мужчина приехал в баню, начал снимать Долматова и Сураханяна на телефон. Гуф, утверждают силовики, дважды ударил его рукой и стеклянной бутылкой, а Сураханян скрутил росгвардейцу руки, после чего рэпер отобрал у него iPhone, чтобы удалить запись. Тогда на Долматова возбудили дело по статье «Грабеж с применением насилия». Астраханский душитель Ваган Сафарян погиб на СВО. Маньяк попал под обстрел спустя 2 месяца после подписания контракта. По данным ШОТ, 64-летний душегуб из Астрахани погиб летом прошлого года при выполнении боевых задач. Убийца служил в подразделении штурмовиков, как и зеленоградский Чикатило Гриценко, который также не так давно погиб на передовой. Тело Сафаряна удалось опознать не сразу, похоронили его позже в родной Астрахани. На счету Вагана Сафаряна три доказанные жертвы. Свою первую кровавую расправу он совершил в 90-х, когда с виду еще казался примерным семьянином. Преступление извергу удавалось скрывать годами. Двойное убийство мамы с дочерью раскрыли только в 2024 году. Сафарян к тому моменту уже отсидел 19 лет за другое убийство, вышел на свободу и искал на сайтах знакомств себе красивую девушку помоложе. Но повеселиться с девчонками Сафарян не успел, его опять закрыли, снова сидеть не захотел и попросился на СВО, где и погиб. На спецоперацию из СИЗО ушел житель Екатеринбурга, обливший женщину кислотой по заказу ее бывшего. Контракт с Минобороны в марте заключил 35-летний Эдуард Середюк, обвиняемый в нападении с кислотой на мать четверых детей, сообщает E1.ru. Суд отправил Середюка в СИЗО в январе по обвинению в покушении на убийство по найму. По версии следствия, 12 января на территории жилого комплекса в Екатеринбурге женщину облили едкой жидкостью, ее госпитализировали с ожогами. Силовики считают Середюка исполнителем покушения. Тогда же под стражу отправили еще двух фигурантов дела – бывшего сожителя пострадавшей женщины Николая Ермакова и 27-летнюю Ксению Владимирову. Ермакова называют заказчиком преступления. Владимирова же, по версии следствия, нашла исполнителя, то есть Середюка, и передала ему ключ от подземной парковки в доме пострадавшей. Ранее Середюк отсидел 12 лет за сбыт наркотиков в крупном размере. Он вышел на свободу в 2023 году и стал работать в Вагнер-центре. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
18: Военный эксперт Валерий Ширяев о новом этапе СВО, который многие недооценивают.
0: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это будет получать 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона. То есть, ну, в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. Ну, 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
1: Главные новости дня.
21: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
22: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
21: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
23: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один,
2: во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
21: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
21: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
3: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
4: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2 день подряд, поэтому да. Они видны.
23: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
21: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Обозреватель Дмитрий Дризе о новом этапе противостояния вокруг Ирана.
26: На Ближнем Востоке, похоже, начинается второй сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия? Оформленный план? Насколько он готов повышать ставки? И как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома? Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же. Переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется.
24: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
5: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
21: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
6: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
21: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северо-кавказские

0: зон, так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
2: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
3: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьей и Заханьем.
4: Горит.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
5: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
7: Так.
6: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
7: Да, это Поволжье.
6: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно

0: непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
1: Угу.
0: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
1: Вот именно.
0: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
1: Да, это шок.
0: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
1: Ага.
0: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
1: Угу, глубокая ночь.
0: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
1: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
0: В смысле?
1: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
0: Логично.
1: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
0: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
1: Да, люди на улицах.
0: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
1: Дроны.
0: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
1: Абсолютно.
0: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
1: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
0: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
1: Угу.
0: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
1: Да, там же дома совсем рядом.
0: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
1: Ничего себе.
0: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
1: Отражается.
0: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
1: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
0: Жесть.
1: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
0: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
1: Зачем это все?
0: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
1: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
0: Серьезно? Прямо всего?
1: Да. В НИИР-Прогресс выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
0: Так, а если попроще?
1: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
0: То есть ракета не видит цель?
1: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями УМПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
0: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
1: Ну да, популярная аналогия.
0: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
1: Угу.
0: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
1: Ну, аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
0: В чем отличие?
1: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
0: Ого!
1: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
0: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
1: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
0: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
1: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
0: В июне и декабре 25-го года.
1: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
0: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
1: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
0: Ну да, он взорвется снаружи.
1: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
0: Снесет и не заметит.
1: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
0: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
1: Еще какой?
0: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
1: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
0: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
1: Хороший вопрос.
0: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
1: Это как?
0: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
1: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
0: В смысле? Почему?
1: Потому что главный враг ПВО — это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
0: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
1: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
0: То есть она летит прямо над деревьями?
1: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
0: И какое это расстояние?
1: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
0: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
1: И поднимать их повыше.
0: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
1: Это же безумные деньги.
0: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
1: Логично.
0: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирь-С1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
1: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
0: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улице.
1: Паника.
0: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
1: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
0: Ага.
1: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
0: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
1: Именно.
0: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
1: Ужас.
0: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
1: Да, стекло – это главная причина травм.
0: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
1: Да.
0: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
1: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
0: Под угрозу ядерного конфликта.
1: Да, с гермодверями.
0: Это были сложные инженерные сооружения.
1: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
0: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
1: Да, психологический надлом.
0: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
1: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
0: Они становятся катализатором массовой паники.
1: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
0: Да, это страшно.
1: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
0: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
1: Одновременная ракетная опасность.
0: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
1: В Сибири?
0: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
1: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
0: Ага.
1: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
0: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
1: Угу.
0: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
1: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
0: То есть они просто слепнут от количества?
1: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
0: И вот в эти паузы?
1: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
0: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит, опасность оценивается как критическая.
1: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
0: А, то есть они уже там?
1: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
0: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
1: Никакой.
0: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
1: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
0: Их не сдвинуть.
1: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункеров.
0: Или рассредоточить по мелким цехам.
1: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
0: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
1: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
0: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
4: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
3: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
3: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
3: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
6: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
7: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
8: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
3: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
10: За 2025 год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка. И что важно, эта тенденция поддерживается. И уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
2: Главные новости дня.
11: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющей магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» — на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
12: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену. Сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
13: Но рыба очень дорогая, конечно. Как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
14: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
11: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
15: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее. Соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
11: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
16: На мясо, так слушайте, прям жалею этих людей, которые едят мясо, им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
11: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Хронология высушивания ПВО. Военкор «Подубный» про налет на Чебоксары.
18: Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара. Рой беспилотников и крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей обороны. И все это на удалении порядка 1100 километров от линии боевого соприкосновения. Пострадал торговый центр, закрывались 15 аэропортов. Пора признать, что за короткое время Киев с европейцами придумали, как обойти момент с поставкой натовской дальнобойки. Надо просто организовать крупноузловую сборку на территории Украины. И ракет со временем будет больше. К этому надо готовиться, а не игнорировать этот факт и дальше недооценивать противника.
17: Абсурд и не более. Военкор Романов о переговорах вокруг перемирия на День Победы.
19: Вслед за объявленным Владимиром Путиным перемирием на 8 и 9 мая Зеленский выдвинул свое перемирие с 5 на 6 мая. В целом ситуация на грани абсурда и какого-то стендапа. Обстрел Брянска британскими крылатыми ракетами? Нет. Хаотичный обстрел Белгорода? Нет. Удары по Крыму? Тоже нет. Удары по нефти? Тоже нет. Парад, именно парад, официально стал причиной возможного удара по Киеву. Удар возмездия, от которого должны трястись коленки. Но украинцы уже выглядят так, будто им все равно. Пуля в лоб, так пуля в лоб, как говорил один их политик. Так что похоже, что наши угрозы уже не действуют ни на политическую верхушку, ни на обычного хохла. В удивительное время живем. Как же тяжело будет социологам, историкам и политтехнологам в недалеком будущем объяснять историю, начиная с февраля 2022 года.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
21: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
20: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
22: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
20: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
23: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам подразделения попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
20: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
0: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины 2000 километров. Что там с созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения? Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения? Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на пятый год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
17: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
1: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая, то есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. А варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
17: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
0: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
4: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
20: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
20: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
20: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Дмитрий Дриза о том, что саммит в Армении, на который приехал Владимир Зеленский, это сигнал для России и Дональда Трампа.
8: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Улмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном. Однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Ну вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы — это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 6 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А шестерочка приносит нам энергию гармонии партнерства, так как в этот день в системе матрицы Ладини управляется шестым арканом. Это влюбленные. И на фоне еще и пятого месяца, который требует соблюдения правил и традиций, шестерочка добавляет в этот строгий уклад такой, знаете, человеческий фактор, где очень важны чувства и необходимость сделать важный выбор. Если пятый аркан дает нам правильное направление, то шестой аркан влюбленный спрашивает, а любишь ли ты то, что делаешь? Это день, когда наша воля должна быть направлена на поиск баланса между долгом и желанием, между холодным расчетом и искренним откликом сердца. Энергия шестого аркана – это прежде всего про отношения и коммуникацию. В этот день все важные дела будут решаться не через официальные приказы, а вот через ваше личное обаяние, умение договариваться. Это идеальное время для свиданий, конечно же, может быть, примирений, какого-то нетворкинга, знакомств, как рабочих, так и личных, да, поиска единомышленников. Еще и под влиянием пятого месяца, это аркан Иерофанта, да, ваш выбор в этот день должен быть не импульсивным, а таким ценностным, от сердца идти. Вы выбираете не просто красивую обертку, а то партнерство или то решение, которое соответствует вашему какому-то внутреннему кодексу чести или отзывается вот прям мурашками по коже. В этот день пространство проверяет вас на умение создавать красоту и гармонию вокруг себя и превращать сухую такую структуру в живую, цветущий сад и организм. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем цифры, даты между собой. 6 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 21, 2 плюс 1 – троечка. А это у нас вибрации энергии императрицы. Это символ земного процветания, это рост, реализация, творчество. Да, и возникает такой великолепный творческий резонанс. То есть выбор влюбленных шестерочка, правила Иерофанта пятерочка. Это все соединяется с плодородием императрицы троечки. Что же это означает? Это означает то, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, даст невероятно богатые материальные плоды. Тройка приземляет высокие стремления. Шестерочка напоминает, что истинная любовь и правильный выбор всегда ведут к расширению, процветанию. Ну и не забываем о Луне, она у нас в Козероге. Добавляет дню необходимой трезвости. То есть ваши чувства в этот день будут опираться на надежный фундамент, а не витать в облаках. Потому что Козерог – это земной знак, он такой материальный, четкий, очень выносливый. И, конечно же, это даст свою энергию. С практической и финансовой точки зрения 6 мая – день дипломатического успеха, я бы так сказала, потому что в бизнесе это лучшее время для презентации, может быть, заключение какого-то партнерства, союзов, покупки для офиса или дома, которые подчеркнут ваш статус и вкус. А вот в финансах энергия шестерочки и троечки благоволит трата, но именно на красоту, на комфорт, может, подарки близким, инвестиции в проекты, связанные с эстетикой, может быть, женской аудиторией, может быть, салон красоты свой захотите открыть или какое-то женское сообщество, да? Если вы стояли перед выбором из двух равнозначных вариантов, в этот день интуиция в паре с логикой подскажет верный путь. Вот очень важно опираться именно на интуицию, не только на практическое мышление, на мозг свой, нет. Вот здесь вот на чувствование и интуицию ориентир делаем. Деньги в этот день приходят через личные симпатии. То есть будьте открыты, улыбайтесь, не бойтесь проявлять человечность даже в самых жестких деловых вопросах. Ну, в принципе, вы в этот день, знаете, почувствуете себя как дипломат на балу. Вам нужно и правила этикета соблюсти, и со всеми очаровательно пообщаться, и при этом не забыть присмотреть себе новый земельный участок для сада, да? Окружающие будут тянуться к вам за теплом и советом, видя в вас эталон гармонии. То есть дайте вот эту вот энергию баланса. И здесь ваша задача сделать выбор в пользу того, что делает вас счастливым. Не кого-то, не деньги впереди, а что делает вас счастливым и не нарушает при этом законов вашей империи. Вечер идеально провести, может быть, за красивым столом, может быть, подходит для романтического ужина или теплого семейного круга, где за общим столом будут приняты самые важные и радостные решения месяца. Вот такой вот классный день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
9: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Ночная трасса. Свет фар выхватывает из темноты одинокую фигуру в старомодной одежде, стоящую у обочины. Вы нажимаете на тормоза, но когда машина останавливается на дороге, никого нет, а в зеркале заднего вида мелькает тень. Есть участки дорог, где время словно зациклилось, заставляя случайных водителей остановиться и стать свидетелем трагедии, произошедших десятилетия назад. На одной из самых известных таких дорог – трасса 15 в Южноафриканской республике или знаменитый сухопутный Бермудский треугольник на шоссе в британском Стокпорте. Хотя и у нас таких мест хватает, например, Лыткаринское шоссе в России, прозванное «Дорогой смерти». Водители знают и здесь часто видят невесту, полупрозрачный силуэт в белом платье. Считается, что это фантом девушки, погибшей здесь в день своей свадьбы еще в 80-х. Старый гаишник в отставке рассказывал: мужики бросали руль, потому что прямо перед капотом возникал человек. Удар и тишина. Выходят ни царапины на машине, ни тела. А через 5 минут в этом же месте происходит реальное лобовое столкновение. Мистическая теория гласит, что сильный эмоциональный всплеск в момент гибели, страх, боль, несбывшиеся мечты оставляет на ткани пространства своего рода электромагнитный отпечаток. Дорога, особенно если она построена на месте древних кладбищ или разломов земной коры, работает как записывающее устройство. В определенную погоду или время суток эта запись проигрывается снова и снова и снова. Уфологи добавляют, что такие аномальные зоны могут быть местами истончения барьера между мирами, где мы видим тени из параллельных реальностей. Наука предлагает более рациональный подход. Психологи называют это дорожным гипнозом. Монотонное движение, мелькание разметки и усталость вводят водителя в состояние транса. В этом режиме мозг начинает достраивать реальность. Пятно тумана превращается в фигуру человека, а блик света – в лицо призрака. Физики же винят геопатогенные зоны. Изменения магнитного поля в местах тектонических разломов могут воздействовать на височные доли мозга, вызывая слуховые и зрительные галлюцинации. Но как объяснить коллективные видения, когда целая группа людей видит одного и того же призрака в деталях, вплоть до цвета пуговиц на пальто? Возможно, дороги — это не просто артерии цивилизации, а нити, связывающие нас с прошлым. И иногда это прошлое очень хочет, чтобы его заметили. Будьте осторожны на ночных поворотах. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 6 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, это руна льда, заморожения, остановки и, знаете, внутреннего покоя. То есть Иса – это не враг прогресса. Она просто говорит: постой, посмотри, подумай. Вот знаете, иногда стоит стать наблюдателем за всем, что происходит вокруг, наблюдателем своей жизни. Даже если вы ничего не будете делать, процесс идет, и, возможно, именно таким остановочным процессом, остановкой, выдыханием вы поможете своей жизни. Это день паузы, когда спешка вообще неуместна. Все, что замирает, замирает не зря. Это как, знаете, замерзшее озеро, подо льдом которого все равно

0: дождаться, когда они откроются сами. И такой день хорошо подойдет для анализа, для подготовки, для планирования. Может, какие-то инсайты придут. Просто сядьте и услышьте себя. Иногда пауза – это начало новой фазы. Просто она еще не проявилась. В отношениях руна Иса может вызывать ощущение какого-то холода или отстраненности. И это не обязательно плохо. Иногда партнерам нужно немного личного пространства. То есть, если вдруг ваш партнер как-то молчалив или, может, захотел побыть один, дайте ему эту возможность. И не давите, не требуйте, наблюдайте. Это день для какой-то саморефлексии, для работы с обидами или какими-то старыми программами. То есть одиноким это не лучший момент для активных знакомств. Зато отлично, чтобы понять, чего вы на самом деле хотите, какого партнера хотите. Сядьте, проанализируйте. По здоровью Иса требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Это, возможно, усталость, снижение энергии. Здесь точно не перенапрягайтесь. Опять же, выберите более спокойные планы на этот день. Тепло, отдых, восстановление – это лучшие союзники. Если есть возможность взять выходной – прекрасно. Вот просто даже можете отлежаться весь день в постели. Это не стыдно. Эмоциональная заморозка тоже возможна. Позвольте себе прожить это состояние без вины. Бывает такое, что можно ни о чем не думать. Поверьте, можно ни о чем и ни о ком. Вы восстановитесь, исцелитесь, и уже на следующий день вы будете более полезны всем остальным. Иногда остановка – это и есть исцеление. Так что совет дня – это день тишины и остановки, и все непременно станет на свои места, все проблемы решатся. Просто дайте себе паузу.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
3: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
4: Может, к сыну Соловьева еще вопросы задать.
3: Где сыны Соловьева?
4: Сменили.
3: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
4: Нет, конечно.

0: А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
3: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
2: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важиша участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами. И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
4: Все должно начинаться с земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с земли. Можно контролировать море с земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
2: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство «Стены смерти» на Куршской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей Беспрозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
5: Общались с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
2: По удивительному стечению обстоятельств, без прозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
6: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка «Куршская коса». У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
2: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Куршской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
6: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
2: Причины дефицита кадров – эмиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершение об очередном исследовании РИА Рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
7: В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже два раза. Два раза. Ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. Дважды за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда. Все неизвестно. Кроме одного. Кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено. Под контролем НАТО. Сначала атака. Потом паника. Потом контроль. Третье. И это самое опасное – нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно, потому что а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? «Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот». Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны. И об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика, это реальность, которая может стать вашей реальностью через неделю или через месяц или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый – повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы, никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» – радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова – где отдыхают калининградцы, где дети купаются. Рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают. Потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются. Это гиды без клиентов. Это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает, которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов, очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Как 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
10: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
9: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Макс. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительной системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
11: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парада. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезно. Но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которую то есть опасность такая сохранится.
9: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
12: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
9: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
14: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
1: Главные новости дня.
9: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
15: Летит где-то, летит.
9: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
16: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. И его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
9: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
17: Мурманский, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну, то есть в два раза меньше, там, без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
18: Учим китайский вместе!
19: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
20: 我们的女儿怀孕了.
19: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
20: 我们的女儿怀孕了.
19: И третий раз.
20: 我们的女儿怀孕了.
18: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
22: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка, а если чуть дороже, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3,5 тысячи человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны, как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом? Ну.
21: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
23: И обсудим
0: некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможности принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И эта основная причина звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-бам, Китай. Ну, неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из 3 больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налоги. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть, доходная часть бюджета Китая, это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему 1/3 от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну вы что, Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле и сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ-деньги, за топ-прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает, и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да? Вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям, вот эти вот системы запуска с материнского корабля каких-то сотен этих дронов, понимаете? Все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть, и откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона под разделение, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно – это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество. Примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять. Не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра, солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
23: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
6: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
23: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
6: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
23: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полтуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
6: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
24: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
2: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
24: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
7: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
24: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
8: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но, в общем и целом, КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы. Часто боеприпасы, тем более, имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
24: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
11: Утечка мозгов. Военкор Живов о запретах и настроениях.
25: Сложно оценить изнутри, насколько велико недовольство стремительно схлопывающимся интернетом. Субъективно уровень раздражения беспрецедентен, особенно среди высококвалифицированных специалистов, включая ученых. Листая совсем непохожих авторов, я снова и снова натыкаюсь на посты либо об уходе из профессии, либо об отъезде из страны, либо совсем уж горькой иронией. Причем пишут отнюдь не завзятые либералы, что бы это слово ни значило. Не буду оригинален, но главный итог разогнавшейся запретительной кампании – это вынужденный переход лояльных граждан в число оппозиционеров. Ученых последнее касается в особенной степени – Наука полностью завязана на свободный обмен информацией. Причем это не только пресловутые статьи. В ограничениях постарались все стороны, но игра отечественной стороны в свои же ворота вызывает даже не изумление, а ступор. И, конечно же, умные люди не любят, когда им указывают, какие газеты нельзя читать и какое кино нельзя смотреть.
11: Приднестровье под угрозой, военкор подобный о том, что задумала Украина.
9: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
11: Пугающий прецедент. Военкор Живов про удар по Чебоксарам. И при чем тут 9 мая?
25: Сам факт, что вооруженные силы Украины дотягиваются до городов на таком отдалении, уже очень тревожен. И тянутся они не только к нефтяным предприятиям, но и к ключевым, критически важным элементам нашего военно-промышленного комплекса, прежде всего ракетной сфере. Всего же за сутки противник атаковал российскую территорию сотнями дронов и ракетами, одна из которых и смогла добраться до Чебоксар. Дальше нас ждет развилка. Или мы принимаем условия Зеленского на перемирие с 6 числа, а не с 8, как предложил Путин. Либо Украина будет пытаться 9 мая атаковать праздничные мероприятия. Какая-то часть их ракет может долететь, тем более, что Москва ближе Чебоксар. Либо вместо Москвы они могут попытаться атаковать крупные и значимые объекты в других регионах. Наши ответные удары людей, которые пострадают, навряд ли смогут сильно успокоить. В общем, какой-то тупик, товарищи.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
13: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
24: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
14: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
24: Во апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
1: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
24: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар

0: Собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
3: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины – 2000 километров. Что там? С созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения. Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения. Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на пятый год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможном прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
2: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
4: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая. То есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. Варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. А с высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн. Но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы. В любом случае, неприятненько.
2: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
3: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшей доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
6: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты,

0: продукты в танкеры, но здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью. Но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да. То есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да. Более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да, то есть нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня стоит просто посмотреть на центр Москвы.
3: Да, картина там, мягко говоря, непривычная. Впервые с 2007 года парад проходит вообще без военной техники.
2: Никаких пусковых установок, никаких там зенитных комплексов или бронетранспортеров. И вместо демонстрации такой непобедимой силы, ну, вся эта картина, она до боли напоминает просто режим чрезвычайной ситуации.
3: Причем официально все происходящее описывается таким очень гладким бюрократическим эвфемизмом. Они называют это усеченный формат.
2: Усеченный формат, да. Звучит как-то даже безобидно.
3: Ну да, заявляется, что таковы требования некой оперативной обстановки. Но если отбросить всю эту лирику, беспрецедентный отказ от вывода техники на брусчатку – это же не просто перестраховка или там мера предосторожности. Это открытое публичное признание собственной уязвимости.
2: Именно, то есть символ абсолютного триумфа, он буквально на глазах трансформируется в такую расписку о неспособности обеспечить базовую безопасность. И причем где? Прямо в центре собственной столицы.
3: Да, и вот тут возникает главный вопрос. Откуда вообще взялась эта уязвимость, которая заставила взять и отменить прохождение колонн?
2: Все дело в новой угрозе с воздуха. Ситуация кардинально изменилась после одного единственного заявления президента Украины на саммите в Ереване.
3: Угу.
2: Было сказано прямо и недвусмысленно. Есть техническая возможность достать беспилотниками абсолютно любую точку на территории России, включая Москву.
3: И именно это заявление стало настоящим спусковым крючком. Слушай, ну понятно, что дроны появлялись над столичным регионом и до этого.
2: Да, это не новость.
3: Но прямая угроза ударить прямо во время прямого эфира на глазах у миллионов зрителей по всему миру – это принципиально иной уровень, это другой уровень психологического давления.
2: Для понимания, почему вообще традиционная оборона вдруг оказалась бессильной, стоит использовать одну аналогию. Вот смотри, классическая противовоздушная оборона, все эти исполинские высокотехнологичные комплексы вроде «Панциря» или «Тора» – это как такая тяжелая, высокая средневековая крепостная стена. Она великолепно защищает от таких же тяжелых, массивных и предсказуемых угроз.
3: От бомбардировщиков, там, баллистических или крылатых ракет.
2: Именно. Но сейчас в небе работает совершенно иная концепция. Это такой рой механической саранчи. Ну, малые FPV-дроны. В условиях плотной городской застройки, среди вот этих стеклянных небоскребов, бетонных массивов, средневековая стена против саранчи, ну, она просто не работает.
3: Да, и тут нужно сделать важное техническое уточнение. Проблема заключается в самой физике работы современных радиолокационных станций. Давай так, радары создавались для обнаружения объектов из металла на больших высотах.
2: А малый дрон — это что?
3: А малый дрон — это немного пластика, карбона и крошечный электромотор, и он летит на высоте там 30 или 50 метров, буквально огибая рельеф местности, крыши домов.
2: То есть он сливается с фоном?
3: Радар вообще видит его как птицу. А если настроить фильтр радара так, чтобы он реагировал на каждую птицу...
2: То экраны просто ослепнут.
3: Именно. Экраны операторов просто ослепнут от тысяч ложных целей. Огромная многомиллионная установка физически не способна вычленить этот объект в городском радиошуме.
2: То есть техника просто бессильна в этом сценарии.
3: Абсолютно. Но главное здесь даже не в физической невозможности сбить каждый вот такой дрон. Суть в холодном математическом расчете информационного эффекта.
2: Психология.
3: Конечно. Если хотя бы один, даже самый дешевый беспилотник «Камикадзе» стоимостью там в $500 прорвется и взорвется рядом с танком в центре Красной площади, это будет невосполнимый имиджевый провал. Это катастрофа. Поэтому ультиматум, озвученный в Ереване, сработал просто блестяще.
2: Без единого реального запуска по площади.
3: Да. Властям пришлось пойти на попятную исключительно из-за страха. Баланс сил сдвинулся, и это произошло вообще не на реальном поле боя, а в медийном пространстве.
2: Страх перед возможной картинкой победил желание эту картинку создать.
3: 100%.
2: И вот тут начинается самое интересное. Раз традиционное ПВО пасует перед этой технологической саранчой, было принято поистине радикальное решение. Чтобы защитить небо, власти решили буквально выключить весь город.
3: О, да.
2: С 5 по 9 мая внутри МКАД вводится тотальная блокировка мобильного и проводного интернета. Жизнь 12-миллионного мегаполиса просто принудительно ставится на паузу.
3: Угу.
2: Но, с другой стороны, разве это не логичный шаг? Ну, если радары не видят дроны, нужно лишить их навигации и связи. Блокировка кажется суровой, но вроде как оправданной мерой ради безопасности.
3: Слушай, ну это казалось бы логичным лет 10 назад.
2: А сейчас?
3: А сейчас любой специалист по радиоэлектронной борьбе скажет, что эта мера бьет совершенно мимо цели. Официальное отключение преподносится как способ помешать навигации дронов и ослепить наводчиков. Но современные военные беспилотники давно эволюционировали. Им вообще не нужен сигнал сотовой вышки LTE, чтобы найти цель.
2: А как они ориентируются без внешнего сигнала? То есть они сами все понимают?
3: Да. Они используют автономные инерциальные системы навигации. Они работают на гироскопах, на акселерометрах, вообще не обмениваясь данными с внешним миром.
2: Обалдеть!
3: Либо они летят по заранее заложенным координатам с использованием защищенных военных диапазонов GPS. Их просто невозможно заглушить отключением гражданских вышек сотовой связи.
2: Ну, логично, военный дрон не будет искать доступный Wi-Fi, чтобы свериться с картой.
3: Вот именно. И это значит, что отключение целого мегаполиса от сети ослепляет не военные аппараты противника, а исключительно гражданский сектор.
2: И тут начинается настоящий каскадный коллапс. Ведь современный город — это же не просто здания и дороги, это гигантская информационная нейросеть. Отключение интернета мгновенно парализует все базовые процессы.
3: Абсолютно все встает.
2: Встают все службы доставки, потому что логистические алгоритмы и курьеры без навигации, они просто слепы. Перестают работать кассовые аппараты в магазинах, в ресторанах.
3: Да, облачные платежные терминалы просто не могут провести транзакцию.
2: Люди физически не могут купить еду, даже если у них есть деньги на карте. Прикинь уровень стресса.
3: И это только верхушка айсберга. Отключаются системы умного дома, перестают работать десятки тысяч камер уличного наблюдения, что, кстати, очень иронично. С снижает уровень безопасности.
2: Да, парадокс. Пытались обезопасить, а в итоге...
3: Встает работа сотни тысяч специалистов, которые завязаны на удаленный доступ. Ломаются цепочки поставок в больницах и аптека. Яркий современный мегаполис погружается просто в технологический каменный век.
2: И это... Вакуум стоимостью в десятки миллиардов. Если оперировать сухими цифрами, экономические потери от этих пяти дней простоя оцениваются в диапазоне от 30 до 50 миллиардов рублей.
3: И это лишь прямой измеримый ущерб от непроведенных транзакций, от остановленной логистики, а косвенный ущерб вообще подсчитать невозможно.
2: Наносится же еще сокрушительный удар по статусу Москвы, как современного глобального цифрового центра?
3: Да, получается такая парадоксальная, почти абсурдная картина. Огромный город наносит сам себе колоссальный экономический урон, рушит собственный бизнес и комфорт жителей ради создания психологической иллюзии контроля.
2: И ирония в том, что пока столица сжигает эти миллиарды, погружаясь в цифровую изоляцию, она параллельно превращается в физическую осажденную крепость.
3: Да, город на осадном положении.
2: Выстраивается так называемая эшелонированная оборона. На Спасской башне Кремля и на крышах соседних зданий дежурят снайперы с антидроновыми ружьями.
3: Угу.
2: На Манежной площади стянута тяжелая бронетехника.
3: На всех въездах через МКАД введен просто тотальный досмотр автомобилей.
2: Работают металлоискатели, сканируются документы.
3: Проверяется каждый багажник.
2: И по официальным каналам жителям рассылают вот эти пугающие рекомендации. Избегать скоплений людей.
3: И это в день, который исторически вообще-то предполагал массовые гуляния.
2: Да, но стоит перевести взгляд за пределы этой крепости на регионы, и контраст становится шокирующим.
3: Более 20 субъектов отменили любые праздничные шествия. И если бы речь шла только о приграничных районах, ну там Курский, Белгород, Брянский, это было бы объяснимо, близостью фронта. Но парады отменяют в Саратове, в Пензе.
2: А это города, которые находятся в сотнях километров от линии соприкосновения. Почему так происходит? Это страх перед диверсантами?
3: Да нет, причина гораздо прагматичнее и, я бы сказал, циничнее. Абсолютно все эффективные боеспособные зенитные ракетные комплексы и системы ПВО стянуты кольцом вокруг столицы.
2: И вокруг нескольких критически важных объектов инфраструктуры.
3: Верно. Огромная территория страны остается просто без плотного радиолокационного и огневого прикрытия. Регионы в буквальном смысле оставлены один на один с угрозой с неба.
2: Это такая классическая модель средневекового государства. Все ресурсы брошены на защиту цитадели, а периферия предоставлена сама себе.
3: Абсолютно.
2: И в этой периферии разворачивается тяжелая драма. Пока в столице глушат интернет, в регионах люди вынуждены вспоминать о бомбоубежищах. А в каком они состоянии?
3: Ой, это отдельная тема.
2: После десятилетий игнорирования многие укрытия представляют собой просто затопленные подвалы.
3: Да, воды по колено.
2: На стенах густая черная плесень, вместо нормального освещения какие-то голые искрящие провода. Находиться там порой, ну, банально опаснее, чем на улице.
3: 100%. И если посмотреть на эти факты через призму социологии и медицины, картина становится пугающей. Фиксируется просто чудовищный всплеск психологических проблем.
2: Это ожидаемо.
3: Количество диагностированных тревожных расстройств, панических атак, случаев ПТСР в обществе выросло на 40%.
2: На 40%? Это же колоссальная цифра.
3: Да, колоссальная. Люди теряют сон, вздрагивают от каждого резкого звука. От хлопка автомобильного глушителя на улице.
2: Жизнь в режиме перманентного ожидания удара, она разрушает психику на фундаментальном уровне.
3: Именно так.
2: И есть совершенно такие леденящие кровь детали из жизни приграничных городов. Дети на школьных уроках рисуют не солнце и траву.
3: А разрушенные дома.
2: Да, разрушенные дома, взрывы, летящие снаряды – это их защитный механизм, такой способ психики переварить окружающую реальность.
3: Угу.
2: А взрослые, вместо того, чтобы покупать цветы, планировать поездки на природу, жарить шашлыки в майские выходные, семьи собирают так называемые тревожные чемоданчики.
3: Пакуют документы, медикаменты первой необходимости.
2: Сухпайки на случай экстренной эвакуации посреди ночи. Вот так главный праздник весны трансформировался в чистый, концентрированный животный страх. И здесь возникает одна очень важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать самостоятельно. Если самый главный, самый священный символ исторической стойкости превращается в триггер для панических атак.
3: Угу.
2: Если вместо гордости этот день заставляет людей прятаться в сырой темноте подвалов, вздрагивать от любого шороха и нервно перепроверять содержимое тревожных чемоданов...
3: То что дальше?
2: Насколько глубоко этот всепоглощающий иррациональный страх трансформирует само понимание нормы и восприятие безопасности у будущих поколений, тех самых детей, которые сегодня рисуют взрывы на уроках?
3: Да.
2: Возможно ли будет вообще когда-нибудь вернуть этому дню его прежний объединяющий и торжественный смысл? Или эта тяжелая, пугающая тишина пустых улиц, она останется с нами навсегда, став новой нормальностью?
3: Это сложнейший вопрос, на который ни у политиков, ни у общества пока просто нет ответа.
2: Берегите себя, сохраняйте критическое мышление и до новых встреч.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? «Стена смерти». Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
5: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
4: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важиша участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами.
6: И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
7: Все должно начинаться с Земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с Земли. Можно контролировать море с Земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе Земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
4: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство стены смерти на Куршской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей Беспрозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
8: Встречались с жителями тогда по поводу эвакуационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге, и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
6: По удивительному стечению обстоятельств, беспрозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
9: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка «Куршская коса». У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
6: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Куршской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
9: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
6: Причины дефицита кадров – иммиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершении об очередном исследовании РИА Рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
10: В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. В последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды. В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: лента «Балтийский лоцман».
3: НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией. В 2025 году этот кабель повреждался уже два раза. Два раза. Ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. Дважды за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда, все неизвестно. Кроме одного, кому это выгодно. Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено, под контролем НАТО. Сначала атака, потом паника, потом контроль. Третье, и это самое опасное, нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно, потому что а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны. И об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика. Это реальность. Которая может стать вашей реальностью через неделю, или через месяц, или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация.
11: Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» – радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают. Потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются. Это гиды без клиентов. Это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает. Которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов, очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющий магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
13: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену. Сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
14: Но рыба очень дорогая, конечно. Как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
15: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
12: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
16: я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее, а, соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
12: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
17: На мясо, так слушайте, прям жалею этих людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
12: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
19: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему они разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
1: Криминальные новости.
20: Суд отменил приговор рэперу Гуфу по делу о драке в подмосковной бане. Уголовное преследование Алексея Долматова и его знакомого Геворка Сураханяна прекратили в связи с примирением с потерпевшим. Отменить приговор требовал защитник рэпера и сам потерпевший, указали в суде. Как передают РИА Новости, потерпевший сообщил суду, что у него нет претензий к Долматову и Сураханяну, поскольку они публично извинились перед ним и выплатили компенсацию. Гуф просил прекратить уголовное дело, поскольку ему нужно гастролировать. Нарофоминский городской суд Подмосковья приговорил Долматова и Сураханяна к году условного срока в конце февраля. Дело против них возбудили в октябре 2024 года из-за драки в бане. Как сообщал Коммерсант, администратор бани хотела включить в счет гостей штраф за курение, но те отказались, и менеджер позвонила своему брату, сотруднику Росгвардии. Мужчина приехал в баню, начал снимать Долматова и Сураханяна на телефон. Гуф, утверждают силовики, дважды ударил его рукой и стеклянной бутылкой, а Сураханян скрутил росгвардейцу руки, после чего рэпер отобрал у него iPhone, чтобы удалить запись. Тогда на Долматова возбудили дело по статье «Грабеж с применением насилия». Астраханский душитель Ваган Сафарян погиб на СВО. Маньяк попал под обстрел спустя 2 месяца после подписания контракта. По данным ШОТ, 64-летний душегуб из Астрахани погиб летом прошлого года при выполнении боевых задач. Убийца служил в подразделении штурмовиков, как и зеленоградский Чикатило Гриценко, который также не так давно погиб на передовой. Тело Сафаряна удалось опознать не сразу, похоронили его позже в родной Астрахани. На счету Вагана Сафаряна 3 доказанные жертвы. Свою первую кровавую расправу он совершил в 90-х, когда с виду еще казался примерным семьянином. Преступление извергу удавалось скрывать годами. Двойное убийство мамы с дочерью раскрыли только в 2024 году. Сафарян к тому моменту уже отсидел 19 лет за другое убийство, вышел на свободу и искал на сайтах знакомств о себе красивую девушку помоложе. Но повеселиться с девчонками Сафарян не успел. Его опять закрыли, снова сидеть не захотел и попросился на СВО, где и погиб. На спецоперацию из СИЗО ушел житель Екатеринбурга, обливший женщину кислотой по заказу ее бывшего. Контракт с Минобороны в марте заключил 35-летний Эдуард Середюк, обвиняемый в нападении с кислотой на мать 4 детей, сообщает Е1.ру. Суд отправил Середюка в СИЗО в январе по обвинению в покушении на убийство по найму. По версии следствия, 12 января на территории жилого комплекса в Екатеринбурге женщину облили едкой жидкостью, ее госпитализировали с ожогами. Силовики считают Середюка исполнителем покушения. Тогда же под стражу отправили еще 2 фигурантов дела – бывшего сожителя пострадавшей женщины Николая Ермакова и 27-летнюю Ксению Владимирову. Ермакова называют заказчиком преступления. Владимирова же, по версии следствия, нашла исполнителя, то есть Середюка, и передала ему ключ от подземной парковки в доме пострадавшей. Ранее Середюк отсидел 12 лет за сбыт наркотиков в крупном размере. Он вышел на свободу в 2023 году и стал работать в Вагнер-центре. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Военный эксперт Валерий Ширяев о новом этапе СВО, который многие недооценивают.
0: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это будет получать 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, пусть 1 миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона. То есть, ну, в полном комфорте. Одна из бригад украинских, 3-я штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. Ну, 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
1: Главные новости дня.
21: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
22: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
21: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
2: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
21: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
21: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
5: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
7: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
23: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
21: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Обозреватель Дмитрий Дризе о новом этапе противостояния вокруг Ирана.
25: На Ближнем Востоке, похоже, начинается второй сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия? Оформленный план? Насколько он готов повышать ставки? И как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома? Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же. Переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
3: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
21: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
4: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
21: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
21: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в Телеграм.

0: командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
1: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
2: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьей и Заханьем.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
3: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
6: Так.
5: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
6: Да, это Поволжье.
5: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
6: Угу.
5: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
6: Вот именно.
5: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
6: Да, это шок.
5: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать,

0: понять масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
1: Ага.
0: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
1: Угу, глубокая ночь.
0: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
1: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
0: В смысле?
1: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
0: Логично.
1: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
0: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
1: Да, люди на улицах.
0: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
1: Дроны.
0: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
1: Абсолютно.
0: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
1: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
0: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
1: Угу.
0: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
1: Да, там же дома совсем рядом.
0: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
1: Ничего себе.
0: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
1: Отражается.
0: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
1: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, ну, они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
0: Жесть.
1: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
0: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
1: Зачем это все?
0: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
1: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
0: Серьезно? Прямо всего?
1: Да. В НИИР-Прогресс выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
0: Так, а если попроще?
1: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
0: То есть ракета не видит цель?
1: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями УМПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
0: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
1: Ну да, популярная аналогия.
0: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
1: Угу.
0: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
1: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
0: В чем отличие?
1: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
0: Ого!
1: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
0: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
2: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
0: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
2: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
0: В июне и декабре 25 года.
2: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
0: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
2: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
0: Ну да, он взорвется снаружи.
2: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
0: Снесет и не заметит.
2: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
0: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
2: Еще какой?
0: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
2: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
0: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
2: Хороший вопрос.
0: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
2: Это как?
0: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
2: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
0: В смысле? Почему?
2: Потому что главный враг ПВО — это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
0: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
2: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
0: То есть она летит прямо над деревьями?
2: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
0: И какое это расстояние?
2: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
0: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
2: И поднимать их повыше.
0: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
2: Это же безумные деньги.
0: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
2: Логично.
0: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирь-С1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
2: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
0: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
2: Паника.
0: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
2: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
0: Ага.
2: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
0: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
2: Именно.
0: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
2: Ужас.
0: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
2: Да, стекло – это главная причина травм.
0: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
2: Да.
0: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
2: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
0: Под угрозу ядерного конфликта.
2: Да, с гермодверями.
0: Это были сложные инженерные сооружения.
2: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
3: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
2: Да, психологический надлом.
3: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
2: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
3: Они становятся катализатором массовой паники.
2: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас – некому.
3: Да, это страшно.
2: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
0: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
2: Одновременная ракетная опасность.
0: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
2: В Сибири?
0: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
2: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые deep strike, глубокие удары.
0: Ага.
2: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
0: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
2: Угу.
0: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
2: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
0: То есть они просто слепнут от количества?
2: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
0: И вот в эти паузы?
2: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
0: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
2: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
0: А, то есть они уже там?
2: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
0: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
2: Никакой.
0: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
2: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
0: Их не сдвинуть.
2: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки. Подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
0: Или рассредоточить по мелким цехам.
2: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
0: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
2: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
0: Да. На этом все. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
6: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
5: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
7: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
5: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
7: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
5: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
8: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Ну, а куда я пойду?
9: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да, они видны.
10: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
5: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
12: За 2025 год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка, и что важно, эта тенденция поддерживается, и уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
4: Главные новости дня.
5: Не до праздников. Россияне впервые за 10 лет начали экономить на шашлыках и меньше ходить в магазины за продуктами. Крупнейшие продовольственные ритейлеры России выдали тревожную статистику. В первом квартале они впервые за долгие годы столкнулись с падением посещаемости. У X5, управляющей магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал почти на 2%, у «Фикспрайс» — на 6%. Оперирующая сетью из 3000 магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля за счет агрессивных промо-акций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Первые звоночки для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы, по данным Росстата, замедлился втрое. Сами же россияне, признаются, стали экономить на том, о чем раньше не задумывались – на базовых продуктах.
13: Обычные водянистые огурцы, которые еще пару лет назад мы покупали сетками, не глядя на цену. Сегодня они стоят так, будто их выращивали на Марсе и везли сюда на частном шаттле. Я смотрю на цифру и чувствую, как в горле встает горький ком. Это те 5 минут радости моей дочки, которая так любит салат, как летом, которых я сегодня ее лишу.
14: Но рыба очень дорогая, конечно, как когда-то было. Пойдешь, купишь селедочку, так она селедочка. А сейчас купишь и не знаешь, вся разваливается. Наверное, 10 раз разморозили и потом засолили.
15: Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
5: Сейчас ситуация серьезно усугубилась. Посещаемость магазинов оказалась отрицательной во всех форматах онлайн-ритейла. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относиться к содержимому корзин, говорят экономисты. Доля расходов россиян на еду достигла максимума за последние 16 лет – 40%. И это показатель, соизмеримый с африканскими странами и Индией. Даже в Китае доля расходов населения на еду составляет лишь 20%. Это значит, что россияне стали стремительно нищать, говорит экономист Роман Абдулов.
16: Я напомню, что Россия сталкивается с сильнейшими санкциями. Отсюда мы видим резкие сокращения экспортных доходов. Отсюда мы сталкиваемся с серьезным дефицитом бюджета. Отсюда мы видим, как власти закручивают гайки с тем, чтобы собрать как можно больше налогов с населения, с бизнеса, малого бизнеса. Все это вместе сделает нашу жизнь сложнее, а соответственно, население будет беднеть. И ввиду тех же санкций, которые не сразу отразились на экономике, а постепенно будут ощущаться на нашей жизни. Это вот такой долгосрочный тренд, который не сулит нам ничего хорошего.
17: Люди начали экономить на святом, даже на весенних шашлыках, которые всегда были главным ритуалом граждан на майские праздники, но не в этом году. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка в апреле снизились на 10% год-году, спрос на мангалы упал на 11%, на средства для розжига – на 10%, на шампуры – на 6%, на древесный уголь – на 4%. Многие россияне вообще переходят на вегетарианство, ведь мясо стало непосильной ношей для бюджета.
18: На мясо, так слушайте, прям жалею этих людей, которые едят мясо, вот им так тяжело. Ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие.
17: Что говорить о мясе, если россияне стали экономить даже на воде? В январе-апреле розничные продажи бутилированной воды упали на 14% год-году. Настолько же сократился спрос и на минеральную газированную воду. Например, АО «Кавминводы» за последние 4 месяца зафиксировали падение продаж на 33,5%. В компании отметили, что с подобной ситуацией столкнулись все производители из-за снижение покупательной способности россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Хронология высушивания ПВО. Военкор «Подубный» про налет на Чебоксары.
20: Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара. Рой беспилотников и крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей обороны. И все это на удалении порядка 1100 километров от линии боевого соприкосновения. Пострадал торговый центр, закрывались 15 аэропортов. Пора признать, что за короткое время Киев с европейцами придумали, как обойти момент с поставкой натовской дальнобойки. Надо просто организовать крупную узловую сборку на территории Украины. И ракет со временем будет больше. К этому надо готовиться, а не игнорировать этот факт и дальше недооценивать противника.
19: Абсурд и не более. Военкор Романов о переговорах вокруг перемирия на День Победы.
21: Вслед за объявленным Владимиром Путиным перемирием на 8 и 9 мая Зеленский выдвинул свое перемирие с 5 на 6 мая. В целом ситуация на грани абсурда и какого-то стендапа. Обстрел Брянска британскими крылатыми ракетами? Нет. Хаотичный обстрел Белгорода? Нет. Удары по Крыму? Тоже нет. Удары по нефти? Тоже нет. Парад, именно парад официально стал причиной возможного удара по Киеву. Удар возмездия, от которого должны трястись коленки. Но украинцы уже выглядят так, будто им все равно. Пуля в лоб, так пуля в лоб, как говорил один их политик. Так что похоже, что наши угрозы уже не действуют ни на политическую верхушку, ни на обычного хохла. В удивительное время живем. Как же тяжело будет социологам, историкам и политтехнологам в недалеком будущем объяснять историю, начиная с февраля 2022 года.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
22: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
1: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
22: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
2: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, вот в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
22: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
3: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам подразделения попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
22: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 AM. Говорят военкоры.
19: Все бывает в первый раз. Иван Отраковский о ракетной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе.
24: Объявлена опасность тут впервые. Расстояние от Украины 2000 километров. Что там? С созданием обещанной из года в год властями буферной зоны, особенно в режиме все большего улучшения военных технологий с увеличившейся дальностью поражения. Когда понятие этой самой буферной зоны уже потеряло актуальность из-за все больше увеличивающейся дальности поражения. Будут ли решения защиты? Судя по тому, что их решений нет в отношении стратегических объектов на 5-й год войны, то чего-то ждать не приходится. При возможности в прямом военном противостоянии с НАТО это выльется в катастрофу. Мы дико отстаем. При этом властями ничего не предпринимается, чтобы догнать и перегнать в гонке высоких технологий. Она, власть, продолжает торговать голым сырьем и надеется, что само как-то рассосется.
19: Занятные шахматы. Военкор Живов о переговорах России и Украины вокруг Дня Победы.
25: Наша Минобороны заявила, что в случае удара по Москве в День Победы 9 мая Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Киев сообщил о готовности зеркально действовать в ответ на российское перемирие, но с 6 мая, то есть фактически речь о другом времени на условиях Киева. Варианты развития событий я вижу следующие. Первый. Зеленский в последний момент соглашается, показывая великодушие. Второй. Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. А третье. Думаю, маловероятно, что Киев потратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве. Но тогда мы должны нанести удар возмездия, а уж его результаты Киев обратит уже против нас, требуя большего вовлечения от союзников. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
19: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
24: Новосибирский областной суд приговорил 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек». Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
23: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
22: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
0: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
22: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
6: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
22: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий, и да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
22: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
8: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что саммит в Армении, на который приехал Владимир Зеленский, это сигнал для России и Дональда Трампа.
9: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Улмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из восьми войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном. Однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться.
23: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
10: Приветствую вас. Прогноз на 6 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А шестерочка приносит нам энергию гармонии партнерства, так как в этот день в системе матрицы Ладини управляется шестым арканом. Это влюбленные. И на фоне еще и пятого месяца, который требует соблюдения правил и традиций, шестерочка добавляет в этот строгий уклад такой, знаете, человеческий фактор, где очень важны чувства и необходимость сделать важный выбор. Если пятый аркан дает нам правильное направление, то шестой аркан влюбленный спрашивает, а любишь ли ты то, что делаешь? Это день, когда наша воля должна быть направлена на поиск баланса между долгом и желанием, между холодным расчетом и искренним откликом сердца. Энергия шестого аркана – это прежде всего про отношения и коммуникацию. В этот день все важные дела будут решаться не через официальные приказы, а вот через ваше личное обаяние, умение договариваться. Это идеальное время для свиданий, конечно же, может быть, примирений, какого-то нетворкинга, знакомств, как рабочих, так и личных, да, поиска единомышленников. Еще и под влиянием пятого месяца, это аркан Иерофанта, да, ваш выбор в этот день должен быть не импульсивным, а таким ценностным, от сердца идти. Вы выбираете не просто красивую обертку, а то партнерство или то решение, которое соответствует вашему какому-то внутреннему кодексу чести или отзывается вот прям мурашками по коже. В этот день пространство проверяет вас на умение создавать красоту и гармонию вокруг себя и превращать сухую такую структуру в живую, цветущий сад и организм. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем цифры, даты между собой. 6 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6 – год. У нас в сумме 21, 2 плюс 1 – троечка. А это у нас вибрация энергии императрицы. Это символ земного процветания, это рост, реализация, творчество. Да, и возникает такой великолепный творческий резонанс. То есть выбор влюбленных шестерочка, правила Иерофанта пятерочка. Это все соединяется с плодородием императрицы троечки. Что же это означает? Это означает то, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, даст невероятно богатые материальные плоды. Тройка приземляет высокие стремления. Шестерочка напоминает, что истинная любовь и правильный выбор всегда ведут к расширению, процветанию. Ну и не забываем о Луне, она у нас в Козероге. Добавляет дню необходимой трезвости. То есть ваши чувства в этот день будут опираться на надежный фундамент, а не витать в облаках. Потому что Козерог – это земной знак, он такой материальный, четкий, очень выносливый. И, конечно же, это даст свою энергию. С практической и финансовой точки зрения 6 мая – день дипломатического успеха, я бы так сказала, потому что в бизнесе это лучшее время для презентации, может быть, заключение какого-то партнерства, союзов, покупки для офиса или дома, которые подчеркнут ваш статус и вкус. А вот в финансах энергия шестерочки и троечки благоволит тратам, но именно на красоту, на комфорт, может, подарки близким, инвестиции в проекты, связанные с эстетикой, может быть, женской аудиторией, может быть, салон красоты свой захотите открыть или какое-то женское сообщество, да? Если вы стояли перед выбором из двух равнозначных вариантов, в этот день интуиция в паре с логикой подскажет верный путь. Вот очень важно опираться именно на интуицию, не только на практическое мышление, на мозг свой, нет. Вот здесь вот на чувствование и интуицию ориентир делаем. Деньги в этот день приходят через личные симпатии. То есть будьте открыты, улыбайтесь, не бойтесь проявлять человечность даже в самых жестких деловых вопросах. Ну, в принципе, вы в этот день, знаете, почувствуете себя как дипломат на балу. Вам нужно и правила этикета соблюсти, и со всеми очаровательно пообщаться, и при этом не забыть присмотреть себе новый земельный участок для сада, да? Окружающие будут тянуться к вам за теплом и советом, видя в вас эталон гармонии. То есть дайте вот эту вот энергию баланса. И здесь ваша задача сделать выбор в пользу того, что делает вас счастливым. Не кого-то, не деньги впереди, а что делает вас счастливым и не нарушает при этом законов вашей империи. Вечер идеально провести, может быть, за красивым столом, может быть, подходит для романтического ужина или теплого семейного круга, где за общим столом будут приняты самые важные и радостные решения месяца. Вот такой вот классный день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
11: Красный карлик на радио «Лента».
12: Привет!
5: С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Ночная трасса. Свет фар выхватывает из темноты одинокую фигуру в старомодной одежде, стоящую у обочины. Вы нажимаете на тормоза, но когда машина останавливается на дороге, никого нет, а в зеркале заднего вида мелькает тень. Есть участки дорог, где время словно зациклилось, заставляя случайных водителей остановиться и стать свидетелем трагедии, произошедших десятилетия назад. Одна из самых известных таких дорог – трасса 15 в Южноафриканской республике или знаменитый сухопутный Бермудский треугольник на шоссе в британском Стокпорте. Хотя и у нас таких мест хватает, например, Лыткаринское шоссе в России, прозванное «Дорогой смерти». Водители знают и здесь часто видят невесту, полупрозрачный силуэт в белом платье. Считается, что это фантом девушки, погибшей здесь в день своей свадьбы еще в 80-х. Старый гаишник в отставке рассказывал: мужики бросали руль, потому что прямо перед капотом возникал человек. Удар и тишина. Выходят ни царапины на машине, ни тело. А через 5 минут в этом же месте происходит реальное лобовое столкновение. Мистическая теория гласит, что сильный эмоциональный всплеск в момент гибели, страх, боль, несбывшиеся мечты оставляет на ткани пространства своего рода электромагнитный отпечаток. Дорога, особенно если она построена на месте древних кладбищ или разломов земной коры, работает как записывающее устройство. В определенную погоду или время суток эта запись проигрывается снова и снова и снова. Уфологи добавляют, что такие аномальные зоны могут быть местами истончения барьера между мирами, где мы видим тени из параллельных реальностей. Наука предлагает более рациональный подход. Психологи называют это дорожным гипнозом. Монотонное движение, мелькание разметки и усталость вводят водителя в состояние транса. В этом режиме мозг начинает достраивать реальность. Пятно тумана превращается в фигуру человека, а блик света – в лицо призрака. Физики же винят геопатогенные зоны. Изменения магнитного поля в местах тектонических разломов могут воздействовать на височные доли мозга, вызывая слуховые и зрительные галлюцинации. Но как объяснить коллективные видения, когда целая группа людей видит одного и того же призрака в деталях, вплоть до цвета пуговиц на пальто? Возможно, дороги – это не просто артерии цивилизации, а нити, связывающие нас с прошлым. И иногда это прошлое очень хочет, чтобы его заметили. Будьте осторожны на ночных поворотах. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
12: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 6 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, это руна льда, заморожения, остановки и, знаете, внутреннего покоя. То есть ИСа – это не враг прогресса. Она просто говорит: постой, посмотри, подумай. Вот знаете, иногда стоит стать наблюдателем за всем, что происходит вокруг, наблюдателем своей жизни. Даже если вы ничего не будете делать, процесс идет, и, возможно, именно таким остановочным процессом, остановкой, выдыханием вы поможете своей жизни. Это день паузы, когда спешка вообще неуместна. Все, что замирает, замирает не зря. Это как, знаете, замерзшее озеро, подо льдом которого все равно течет жизнь, да? И здесь вам важно замедлиться и посмотреть внутрь. Не торопитесь. Не торопитесь принимать решений. Вот завтра, в другой день, все будет яснее. В работе могут возникнуть, опять же, задержки, конечно же, отсрочки, какие-то бюрократические проволочки. И здесь не раздражайтесь, это все не зря. ИСа учит вас терпению. И сейчас главное не ломиться в закрытые двери, да, не продавливать пространство, а все-таки дождаться, когда они откроются сами. И такой день хорошо подойдет для анализа, для подготовки, для планирования. Может,

0: Не давите, не требуйте, наблюдайте. Это день для какой-то саморефлексии, для работы с обидами или какими-то старыми программами. То есть одиноким это не лучший момент для активных знакомств. Зато отлично, чтобы понять, чего вы на самом деле хотите, какого партнера хотите. Сядьте, проанализируйте. По здоровью ИСа требует внимания к хроническим состояниям и замедлению процессов. Это, возможно, усталость, снижение энергии. Здесь точно не перенапрягайтесь. Опять же, выберите более спокойные планы на этот день. Тепло, отдых, восстановление – это лучшие союзники. Если есть возможность взять выходной – прекрасно. Вот просто даже можете отлежаться весь день в постели. Это не стыдно. Эмоциональная заморозка тоже возможна. Позвольте себе прожить это состояние без вины. Бывает такое, что можно ни о чем не думать. Поверьте, можно ни о чем и ни о ком. Вы восстановитесь, исцелитесь, и уже на следующий день вы будете более полезны всем остальным. Иногда остановка – это и есть исцеление. Так что совет дня – это день тишины и остановки, и все непременно станет на свои места, все проблемы решатся. Просто дайте себе паузу.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
3: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разной степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
4: Может, к сыну Соловьева еще вопросы задать.
3: Где сыны Соловьева?
4: Сменили.
3: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский

0: На Балтике снова неспокойно. Российский МИД предупредил о возможных провокациях. Какова вероятность диверсии в Балтийском море? Стена смерти. Без прозванных высказался против строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Инвестор от своих планов не отказывается. Чем закончится история со скандальной застройкой? Замануха длинным рублем. Медикам, переезжающим в Калининградскую область, готовы платить до 2 миллионов рублей. Это поможет решить проблему нехватки врачей. Итак, есть высокая вероятность возникновения диверсий, связанных с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Их цель – ограничить судоходство в регионе, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов.
1: Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, чтобы спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды. Под этим предлогом страны Североатлантического альянса могут попытаться ввести некие непредусмотренные международным правом зоны безопасности против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
0: Говоря о ситуации на Балтике, представитель МИДа подчеркнул, что в настоящее время идет наращивание боевых и инфраструктурных возможностей НАТО в районах, прилегающих к Калининградской области. Кстати, эти заявления прозвучали на фоне очередных учений Альянса, стартовавших на днях в 60 километрах от границы Ксклава. В маневрах на польском полигоне Важише участвуют более 3500 военных и несколько сотен единиц техники, в том числе 2-й кавалерийский полк армии США и другие союзные подразделения. Заявлено, что отрабатываются тактические и огневые задачи для улучшения взаимодействия между союзниками. Как ожидается, учения НАТО продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами.
2: И в этом контексте невольно вспоминается заявление командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Кристофера Донахью о том, что в Альянсе давно спланировали подавление оборонительного потенциала в Калининградской области в случае угроз со стороны России. А сейчас, мол, на учениях отрабатываются лишь детали.
3: Все должно начинаться с земли. Если посмотреть на то, что происходит в мире, наземный компонент не утрачивает значимости, а наоборот, становится все важнее. Сегодня можно уничтожать зоны ограничения доступа и маневра с земли. Можно контролировать море с земли. Но для нас не менее важно, как все это интегрировать в региональные планы, в линию сдерживания восточного фланга. Если посмотреть на Калининград, можно спорить, но его ширина примерно 47 миль, и он со всех сторон окружен НАТО. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не могли бы уничтожить зону ограничения доступа и маневра в этом районе земли в рекордные сроки, быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали.
0: И к региональной повестке дня. После общественного резонанса губернатор Калининградской области выступил с заявлениями о том, что якобы строительство стены смерти на Куршской косе и не планировалось вовсе. На оперативном совещании в правительстве Алексей без прозванных категорически высказался против многоэтажного отеля в Рыбачье, который вызвал активные споры среди жителей и экологов. По словам главы региона, в нынешнем виде проект реализован не будет.
4: Общались с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге, и, так сказать, я что-то не очень понимаю, там что-то у нас поменялось. Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства какого-то там, так сказать, высотной, ну, по сути, гостиницы и так далее. Слушайте, ну, хватит с этим баловаться, там, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже, находясь, сказать, в общении с жителями, с учеными, с которыми мы там встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, мы там пойдем, сейчас будем защищать. Там, не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Баловаться этим не нужно.
0: По удивительному стечению обстоятельств, без прозванных озвучил свою позицию буквально на следующий день после того, как о скандальной застройке заговорили в Госдуме. 3 мая депутат Госдумы и руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично выступил против стройки в Рыбачьем, отметив, что ситуация с возведением апарт-отеля крайне подозрительная и что уже готовится обращение в Генпрокуратуру. Об этом Слуцкий написал в своих соцсетях.
5: Нужно проверить ситуацию, которая развернулась вокруг национального парка Куршская коса. У меня возникают большие вопросы к легальности данного инвестпроекта. Потому что происходит, видно, как проект продавливается поперек мнения граждан и экологического сообщества.
0: Как подсчитали ученые, апартаменты высотой до 21 метра с заявленным остеклением фасадов будут создавать потенциальные риски гибели до 15 тысяч перелетных птиц в сутки в период миграции. В среднем над Курской косой пролетает порядка 10 миллионов птиц дважды в год. Тем временем руководитель проекта строительства туристического кластера в Рыбачьем от компании «Спецавтотранс» Олег Николаенко заявил, что проект не представляет существенных угроз для птиц, и отметил, что инвестор не отказался от своих планов. Так что, несмотря на заявления губернатора и протесты общественности, юридически соглашение правительства с застройщиком продолжает действовать до 2028 года. А теперь к другим темам. Власти региона готовы изрядно раскошелиться, чтобы закрыть вопрос дефицита кадров в медицинской отрасли. Например, медикам, переезжающим в Калининградскую область, обещают возместить до 100 тысяч рублей расходов. А тем, кто привлек работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата – 50 тысяч. К тому же, как рассказал региональный Минздрав, при первом трудоустройстве в госбольнице врачи смогут получить от 450 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. Отдельный блок поддержки связан с жильем. Так, за аренду жилья иногородним медработникам планируют ежемесячно возвращать до 15 тысяч в течение 3 лет, а жилищные сертификаты обещают врачам разных профилей. По замыслу властей Калининградской области, все это должно помочь решить давнюю проблему – нехватку специалистов в больницах. А вот чем заманивать водителей, которых тоже не хватает, пока не придумали. А между тем, именно по этой причине некоторые жители региона уже лишены общественного транспорта.
5: Из-за нехватки автобусов сложно выехать из Малого Исакова. В администрации Калининграда объяснили, что перевозчик не может выпустить весь транспорт на линию из-за дефицита водителей. В итоге на маршруте номер 29 работают только 4 автобуса вместо 7. В мэрии пообещали оштрафовать компанию перевозчика за срывы, но заменить ее сейчас некем, мол, нехватка кадров есть у всех.
0: Причины дефицита кадров – эмиграция, мобилизация, массовый набор по контракту и демографический спад. И как результат, Калининградская область сталкивается с острой нехваткой работников сразу в нескольких сферах. И в завершение об очередном исследовании РИА Рейтинг. Согласно ему, зарплату в 200 тысяч рублей половина калининградцев смогут получать только через 9,5 лет. И то, если повезет. Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге по динамике зарплат с учетом покупательской способности.
2: В лидерах рейтинга – Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округ, Татарстан и Магаданская область, где ждать зарплаты в 200 тысяч рублей половине работников придется от 5 до 6 лет. На последних местах Чечня и Ингушетия, где 200 тысяч могут стать реальностью спустя 19 и 22 года соответственно. Если, конечно, так сойдутся звезды.
0: В то же время, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале этого года составила аж более 77 тысяч рублей. Хотелось бы, конечно, верить статистике, но как-то не получается. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман». НАТО у порога. Балтика под угрозой блокады. 3 мая Польша начала масштабные учения на расстоянии 60 километров от границы с Калининградской областью. 3500 военных, сотни единиц техники. Название учений – «Эмбершок», «Янтарный шок». Знаете, что такое янтарь в этом контексте? Это не про ювелирные украшения, это про Калининградскую область, потому что это янтарный край. А вот для кого происходящее может стать шоком – это вопрос открытый. Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление. Посол Артем Булатов предупредил о рисках диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Цель этих диверсий, по его словам, ограничить судоходство России, то есть закрыть море. Провокации с нефтетанкерами. Создание так называемых «зон безопасности» силами НАТО. Теперь давайте конкретно, потому что это не просто слова дипломата. Что конкретно могут сделать силы НАТО? Давайте по списку. Первое. Подрыв кабелей связи. ВОЛС Балтика. ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи. Интернет-кабель на дне Балтийского моря, который соединяет Калининград с основной Россией.
6: В 2025 году этот кабель повреждался уже два раза. Два раза. И ремонт каждый раз – это неделя без нормального интернета. Вы помните, когда интернет тормозил? Когда видеозвонки не работали? Когда все зависало? Это был не сбой. Это было повреждение кабеля. Случайное, конечно. Просто якорь судна упал именно на кабель. Дважды за год. Второе. Трубопровод Baltic Connector. Газопровод между Финляндией и Эстонией, который был атакован в 2023 году. Ремонт стоил 35 миллионов евро. 7 месяцев работы. 7 месяцев. И знаете, что интересно? После этого никто не понес ответственности. Расследование затянулось. Неизвестные лица, неизвестные суда. Все неизвестно. Кроме одного. Кому это выгодно? Потому что после этого появились предложения о создании зон безопасности в Балтике. Зон, где судоходство будет ограничено, под контролем НАТО. Сначала атака, потом паника, потом контроль. Третье. И это самое опасное. Нефтетанкеры. Россия использует танкеры для транспортировки нефти через Балтику. Это сейчас фактически основа экономики, потому что все остальное просто задушили санкциями. Это деньги, которые идут в бюджет. И вот если представить, что подводные дроны, беспилотники, которые плавают под водой, могут повредить корпус судна, или кабель, или трубопровод, и все это абсолютно незаметно. Потому что, а кто докажет? Кто увидит под водой в Балтийском море маленький дрон? Никто. А результат? Танкер поврежден, нефть в воде, экологическая катастрофа. И вот вам повод для зоны безопасности. Понимаете схему? У НАТО есть все для этого. Подводный спецназ, например. Они могут заложить взрывчатку на кабель, могут повредить трубопровод. И никто не узнает. А даже если узнает, что скажет Кремль? Ой, извините, но вы повредили наш нелегальный флот. Потому что это же невидимая война, да? Официально Москва типа ни при чем. Ну, плавают какие-то танкеры, которым 300 лет. Ну, мало ли. Но в эту игру можно играть в две стороны, и об этом в Кремле забывают. Если вы говорите, что это не наше корыто плывет по морю, то Запад может точно так же сказать, а это не наши дроны сожгли не ваше корыто. Сколько таких сейчас курсирует по Балтике? Достаточно взорвать один танкер, чтобы последствия были просто кошмарные. Это не фантастика, это реальность, которая может стать вашей реальностью через неделю или через месяц или завтра. Что это значит для обычных жителей Калининграда? Сценарий первый. Повреждение кабеля связи. Я уже сказал, что дальше будет отключение интернета на 1-2 недели. Не смертельно, но никакой удаленной работы. Никаких онлайн-банков. Оплатить коммуналку через приложение не получится. Перевести деньги родителям не получится. Все, что мы делаем через интернет, на паузе. Дальше начнется рост цен на импорт. Плюс 10-15%. Потому что, когда связь не работает, логистика тормозит. Грузы задерживаются. Еда, топливо, лекарства – все идет дольше. А цена в итоге выше. Сценарий второй. Трубопровод или нефтяная провокация. Запрет судоходства в так называемой «зоне безопасности» – радиус 15 километров от места инцидента – это означает закрытие пляжей Куликова на весь сезон. Куликова, где отдыхают калининградцы, где дети купаются, рыбалка будет запрещена. Вы понимаете, что для области, где рыба – это часть экономики и культуры, это удар? Рыбаки без работы, рестораны без свежей рыбы, туристы не приезжают, потому что кому нужна Балтика без моря? А туризм, на минутку, это 50% доходов местных. Это гостиницы закрываются, это гиды без клиентов, это кафе и магазины в убытке. И все это из-за одной диверсии, которую потом никто не признает, которую спишут на погоду, на что угодно. Сценарий третий. И это худший. Масштабный саботаж. Несколько точек одновременно. Кабель плюс трубопровод плюс провокация с танкером. И дальше полная блокада Балтики. Дефицит продуктов. Очереди на КПП. Российский МИД утверждает, что именно такие планы отрабатываются на учениях в Польше. В 60 километрах от вас. Это реальность, которая становится все ближе. С каждым днем. Берегите себя. Следите за новостями. И услышимся